хватит хлеба. А да, 100 грамм без них нельзя, что нам плакать. Здесь не срам, чего страдать, рай не слякать.

будешь здесь. Ну, будь здорова. Привет.

0: Наша реклама.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
0: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
0: Вкусно, уютно для всех.
2: Семья всегда будет в «Тренди».
1: Тренди.рф.
3: Бронь столов 225-44-33.
4: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
0: Записывай, запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

тех, которых с дороги не успели поднять. Тех, кто думал, что сам и не слушал других. Тех, кто сам умирал, но тащил молодых.

0: Наша реклама.
1: Первые шаги.
2: Первая любовь.
1: Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
3: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
4: 6+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
5: Наше радио.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
2: Агророк-фестиваль «Зерно». 13 июня, 14.00. Чувашский конный завод «Три ангара». Молодые рок-коллективы страны. И не только. Хедлайнеры фестиваля. Группа «Конец фильма». «Пилот». «Бувалда». Группа «Семь штук баксов». «Кэжуал». «Бахет компот». Подробности на сайте rockzerno.ru. Вход свободный. При поддержке торговой марки «Наша корова» от «Ядрин молоко». Для аудитории старше 15 лет.
3: Записывай. Запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Казани. 500 54 20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Олег Виноградов. Здравствуйте. В Пятигорске количество заразившихся кишечной инфекцией после посещения кафе выросло до 36 человек. 31 человек госпитализирован, среди них двое детей 14 и 5 лет. Медики оказывают пострадавшим необходимую медицинскую помощь. 5 человек отказались от госпитализации, лечение они продолжат в амбулаторном режиме. По факту отравления заведено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое отравление людей. Это самое популярное новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Российские банки стали жестче урезать суммы по заявкам на ипотечное кредитование, как пишет «Известия» со ссылкой на данные ЦБ. Как правило, одобряют на треть меньше. В конце прошлого года средняя сумма по суде составляла порядка 6 миллионов, а согласованные 4. За квартал этот разрыв увеличился в 1,5 раза. Отсюда следует, что в процессе одобрения кредита гражданам приходится искать новое, более дешевое жилье или источники получения денег. Представители кредитных учреждений указали на то, что предварительное решение по ипотеке носит ориентировочный характер. Окончательная сумма кредита определяется после проверки документов, анализа доходов клиента и оценки приобретаемой недвижимости. Сторонники бывшего президента Армении Роберта Кочаряна устроили многотысячное шествие в центре Еревана. Они выступают за союзнические отношения с Москвой. Как сообщает РИА Новости, до этого на площади Свободы прошел митинг. Участники прошлись по центральным улицам с призывами голосовать за блок Армении. Кочарян на митинге заявил, что страна погрузится в экономический кризис, если нынешние власти удержат свои позиции по итогам парламентских выборов 7 июня. Экс-глава государства считает, что экономика Армении в настоящее время существенно зависит от Евразийского экономического союза. При этом его страну по неведомой причине искусственно превращают во врага России. Представители Германии приедут на Петербургский международный экономический форум. Как сообщает издание Bild, в частности, компании Siemens и BMW снова намерены в полном объеме работать в России. По данным издания, представителей Бундестага пригласил в Россию советник президента Владимира Путина Антон Кобяков. В Санкт-Петербург приедут некоторые политики, в том числе представляющие экономический блок. В тексте из Кремля за подписью Кобякова говорится, что форум должен способствовать укреплению деловых, политических и культурных связей между странами. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься даже в Максе.
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, уважаемые дети, а также их родители, бабушки и дедушки, мы вас поздравляем, во-первых, с тем, что первый день лета, он выпал как раз на понедельник. Удобно будет в июне, во всяком случае, первую неделю считать. Тем более, сегодня день защиты детей. Мы всех родителей, естественно, поздравляем. Детей поздравляем, бабушек и дедушек всех поздравляем, потому что у всех есть дети. Если вы бабушка или дедушка, значит, у вас есть дети, правильно?
3: Даже если у вас нет детей, вы были ребенком. Да. Международный день защиты детей. Доброе утро. Сегодня еще Всемирный день родителей. Про этот праздник я не знал. Мне всегда казалось, что 1 июня это день защиты детей.
2: А подождите, есть же день матери, день отца.
3: Да, да.
2: Зачем еще день родителей?
3: Ну, это Всемирный день родителей. Не мы его придумали. И нашу Яночку мы сегодня отпустили. Она взяла отгул в день защиты детей, как многодетная мама.
2: Вот по такой системе, схеме это работало.
3: Да, по такой схеме. Ну, хорошо. Ян попросил, а мы сделали вот так.
2: Ну, так да. Все,
3: так поняли. Что мы сегодня с Сашей будем вдвоем отдуваться за родителей. Мы родители, мы в душе дети. Саша вообще уже дед, поэтому...
2: Причем не в душе.
3: Уже не в душе, да.
2: До 21 градуса сегодня будет обещает нам сегодня синоптики. Вообще неделя будет такая достаточно теплая. Средняя температура будет 23 градуса. Поэтому, в общем, лето пришло.
3: Да.
2: Лето пришло.
3: Именно так. Если хотите с ним пообщаться, наш.ру, пожалуйста, пишите. На сайте есть два бота. Выбирайте любой. Также хотели бы вам напомнить, что на этой неделе состоится наш большой благотворительный фестиваль, который мы делаем вместе с Останкинской башней и благотворительным фондом «Дорога жизни». Называется он «Музыка жизни». Пройдет 7 июня. Диана Арбенина, «Ночные снайперы», Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Галанин, Александр Пушной, Костя Кулясов, анимация, Капитан Макс, Седлес, «Дела поважнее», Casual. Это лишь музыкальная часть нашего большого праздника, который пройдет на территории у Останкинской башни. Вход бесплатный, но по бесплатному электронному билету, который мы выкладываем частями, потому что страшный ажиотаж по понятным причинам. И сегодня мы заранее проанонсируем, когда будет следующая партия билетов, уже последняя. Все, билеты...
2: А сколько всего тысяч людей будет? Ну, в смысле, по билетам, вот, которые мы открывали.
3: Я не могу тебе, Александр, точно сказать, но площадка вмещает 5000 человек.
2: Спасибо.
3: 5000 человек вмещает площадка. Просто по старой традиции, когда бесплатные билеты, кто-то не доходит.
2: Это я понял. Я просто спрашиваю вместимость стадиона.
3: Вместимость 5000 человек. Да. И еще хотелось бы обратиться ко всем, кто успел зарегистрироваться. Но у вас изменились планы. Не держите билеты, иначе они пропадут.
2: В себе.
3: Можно
2: не
3: в личном кабинете, так как билеты бесплатные, можно в личном кабинете буквально двумя кнопками вернуть их, и тогда они появятся в доступе, и кто-то, кто очень хочет и точно придет на наш фестиваль, сможет зарегистрировать себя, близких и так далее.
2: Да, потому что если вы этого не сделаете, то по карме пойдет трещина.
3: Вход у нас, билеты у нас именные, вход по документам, поэтому не забудьте.
2: Документы.
3: Да, чтобы все было...
2: А как же лапы, хвост и усы, вот мои документы.
3: Это уже на другие мероприятия, Саша.
2: Ну, в общем, да, дорогие друзья, главное не забыть документы.
3: Да.
2: И на себя, и на ребенка, если вы идете с ребенком.
3: Именно так. Территория у Останкинской башни... Поэтому, дорогие друзья, вход у нас будет достаточно строгим, я имею в виду, что можно проносить на фестиваль, что нельзя. На билете там, в общем, написано все. Ладно, давайте потихонечку будем начинать. Понедельник сегодня, 1 июня, удобно считать. С Днем защиты детей всех.
0: Подъемники на нашем радио. Наше радио.

0: Молчанова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро. 7 часов и 22 минуты в столице. Сегодня понедельник, сегодня 1 июня.
2: С первым днем лета. Всех поздравляем, и себя тоже, и с Международным днем защиты детей. И мы тут за эфиром разговаривали с Сашей, мы сегодня вдвоем. Я на сегодня взяла отгул. О чем бы поговорить в День защиты детей?
1: Ты сейчас все будешь рассказывать, о чем тут вне эфира делать.
2: Ну, так, чтобы вы понимали. И решили поговорить о том, все же мы дети, да? Кто-то в глубине души, а кто-то вечный ребенок. И есть такая тема, достаточно часто она звучит в нашем эфире, но всегда это мило, трогательно и смешно. Когда детство в одном месте заиграло, уже у взрослого человека, то есть у вас, вот да. В чем это выражается, проявляется, когда последний раз было, может быть, периодически случается у вас, у ваших родных, близких. Расскажите нам.
1: Да, я считаю, что вот если у человека этого нету, то он слишком...
2: Серьезный?
1: Много о себе думает. Да, потому что в человеке все-таки... Ну, это же самое крутое время, когда вот детство, да? Понятно, сейчас мы у всех оно разное там, и так далее, но все-таки детство по определению это самое крутое время, когда ты вообще беззаботен, когда для тебя делают все практически. Когда у тебя там есть, я не знаю, у кого-то дядя, у кого-то тетя, у кого-то дед, или кто-то тебя любит больше всех, вот достаются тебе подарки и так далее. Я не знаю, я всегда вот когда в саду отдыхаю, ну как бы
2: на даче
1: работаю, я, допустим, когда хожу, я делаю так, поворачиваю налево, включаю поворотник.
2: То есть ты считаешь, что в этот момент у тебя детство играет в одном месте?
1: Ну, то есть я включаю поворотники, вот так вот поворачиваю налево, а потом останавливаюсь, так, что-нибудь поднять нужно, и вот у меня вот это...
2: Я тут...
1: Мне, конечно, это маленькое сумасшествие, но что
2: буквально
1: делать?
2: В пятницу выхожу из офиса и вижу взрослого мужчину, мужика, который управляет машинкой на пульте. Я сначала подумал, что он гуляет с ребенком, и ребенок...
1: Во дворе?
2: Да, вот здесь у нас во дворе. А-а-а. И ребенок просто куда-то отошел.
1: Ну.
2: А я сходил на встречу тут недалеко, возвращаюсь, а он все один управляет этой машинкой. Причем, понятное дело же, что вот эти машинки, модельки там на пульте управления, они бывают разными. И есть целые кружки, клубы моделирования. Но это вот самая обычная такая, недорогая, базовая машинка, которая продается на маркетплейсах, в магазине игрушек. Не сложная, а вот простая.
1: Зато
2: вот
1: не пьет.
2: Уже час, наверное, прошел, а он все, я не знаю, может быть, он выпил, Саша, и управлял этой машинкой, по нему не было видно. Но вот, мне кажется, это яркий пример, когда детство заиграло.
1: Давайте,
2: я,
1: друзья.
2: Я помню, как только родился мой сын, сейчас ему уже 21 год, а когда он только родился, я ему сразу купил железную дорогу.
1: Ну, круто же.
2: Вот ту, о которой мечтал я в детстве. Она, конечно, уже была другой, но вот я сразу же ему купил и приставку еще. Думаю, ну, на вырост.
1: Наигрался?
2: Наигрался.
1: Ну вот.
2: К моменту, когда ему нужно уже было, и он мог уже играть в эту железную дорогу, от нее ничего не осталось.
1: Давайте, друзья, как у вас играет детство? Не только у мужчин.
2: Да, конечно.
1: Я думаю, что у девчонок тоже детство играет.
2: Вы можете сказать про себя, про ваших взрослых, знакомых, близких, что у них детство играет. И в чем это выражается? В одном месте. Пишите наш.ру, на главной странице 2 бота, как мы уже и говорили. Подтвердить нужно номер телефона один раз, и можно с нами общаться.
0: Подъемники на нашем радио.

0: наша реклама.
1: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет, 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа, доступный в комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 13+.
3: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
4: Подробнее на t2.ru.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
6: Спорт – часть твоей жизни. Как и запах после тренировок. Так было всегда, пока не появился нейтрализатор запаха Hilmitex Sport. Инновационная формула устраняет источник запаха за счет комплексного воздействия. Hilmitex. Не маскируй запах. Удали его причину с первого применения. Ищи Hilmitex на всех маркетплейсах.
7: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
8: Квартиру сниму на суточно.ру.
9: А поехали всей семьей!
10: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, давайте почитаем ваше сообщение в тему нашу, как детство в одном месте заиграло.
3: Именно так, у взрослых. Международный день защиты детей, мы с Сашей вдвоем сегодня. Давайте посмотрим, что вы нам прислали. Муж у меня вечный ребенок. Кто сладкого запросит, то закапризничает, работу ему работать не хочется, а на улицу убегает хвост трубой, как мы в детстве в игры играли во дворе. И мультики смотрит, радуется, хохочет. У меня частенько мысль появляется психотерапевту его сводить.
2: Он, я так понимаю, у вас на попечении вообще. Вы его откуда взяли?
3: Ну, тут многие написали, что первые 50 лет у мужчины...
2: Ну, это лишь слова.
3: Да, детство. По выходным бегаю по лесам с игрушечным, ну, тут в кавычках, автоматом в компании, такие же, как я. Жена говорит, что мы идиоты. Стоимость снаряжения уже за 100 тысяч. Сергей нам написал. Ну, это про страйкбол, наверное, речь идет. Там же не совсем игрушечное оружие.
2: Это все-таки не то.
3: Вадим из Пятигорска нам пишет: в детстве у нас дома всегда были охотничьи ружья. Отец был охотник, и для меня была воздушка. Вот сейчас мне 40, и я купил себе современную с предварительной накачкой пневматическую винтовку. Буду с сыновьями 14-4 года ездить за город и проводить весело время по выходным.
2: Ну, вы отец-инструктор.
3: Мне было тогда 31, и в детстве очень хотелось домой мини-бильярд. В те времена он был очень дорогой. Жену уговаривал, наверное, год его купить, если не больше. И вот купила, чтобы играть с детьми дома. Дочке было 12, а сыну 6. Был очень рад, когда купила. Поиграли, правда, недолго.
2: А вы сейчас говорите, мини-бильярд был очень дорогим. А они же вообще, ну, я не знаю, про какой вы имеете в виду мини-бильярд. Ну, по-моему, на каждом углу они были, если про 90-е говорить.
3: Я вот мелкий мусор на улице из карманов в урну выкидываю издалека, пытаюсь трехочковый закинуть. Чаще всего не попадаю. Подхожу, нагибаюсь и выкидываю. Но какое счастье попасть с первого раза.
2: Да, вы точно потом подходите и бросаете туда, куда нужно.
3: Моему мужу 5-й десяток лет идет. И 10 последних лет он спит в обнимку с плюшевым котиком. Обычная мягкая игрушка из магазина. Специально его купил. И никому его не дает. Сам его стирает, зашивает, если тот порвется. Днем сажает его на спинку кровати. Говорит, в детстве у него был похожий.
2: Как-то... А вы его не бьете?
3: Мужа?
2: Да. Как-то вот вы пишете это.
3: Мне кажется, это трогательно. Работал в магазине, и там перед инвентаризацией среди персонала продавали некондиционный товар. Я, как отец 2-летней дочери, купил ребенку робота-трансформера. Ребенок не оценил, а мне понравилось.
2: А я стал играть. Ну, нет, так нет, дай сюда.
3: Очень нравится ходить в кинотеатр на мультфильмы. Современные мультики такие классные. «Гадкий я», «Холодное сердце» и так далее. Но дочка выросла, и теперь ходить в кинотеатр не с кем, а хочется.
2: Я, вы знаете, пробовал ходить один, и не получилось. Как-то уже не то.
3: Да?
2: Я тоже с дочерью очень любил ходить в кинотеатр, там смотреть и так далее. Как наблюдать, как она плачет, смеется там и так далее. И когда... у нас была практика, когда мы ходили взрослыми, даже взрослыми, когда ей было 19 лет, мы до последнего ходили на елки новогодние.
3: Можно дома смотреть.
2: Новогодние елки мы, наверное, ну, будем продолжать ходить.
3: Вот сколько взрослых людей сейчас аниме смотрит, например? В детстве как-то...
2: Сколько взрослых?
3: Много.
2: Ну, и сколько много не смотрит?
3: Мы с парой друзей из училища в учебные годы здоровались специальным приветствием, состоящим из 5-6 определенных движений. И до сих пор в свои 38 лет при встрече так здороваемся, часто вызывая недоумение у тех, кто не в курсе.
2: А как здороваются?
3: Ну, разные движения. Обняться, да, кулаками и так далее.
2: Понятно.
3: Мне 47, друзьям 49 и 52. На майские купили водяные пистолеты и рубились в войнушку на даче.
2: Прикольно.
3: Мне кажется, что у всех мальчиков детство не проходит. Друг купил машинку на пульте управления, сыну 6 месяцев. Брату в этом году 30, и он купил себе тоже машинку на пульте управления. Гоняет на ней и в восторге диком. Год 2,5 назад ваша троица надо мной посмеивалась. Ответила, зачем тебе PlayStation 5, если ты на 4-й не все игры прошел. Но вот тогда я купил, поигрываю, считаю одной из лучших возможностей отдыха.
2: Вы уверены, что мы над вами посмеивались?
3: Многие, кстати, не считают там компьютерные игры или тот же просмотр аниме впаданием в детство. Это, мол, такие уже взрослые развлечения. И взрослые игры. А если у вас есть примеры, когда детство в одном месте заиграло у вас или у ваших близких, то, пожалуйста, напишите. У нас еще будет несколько минут почитать ваше сообщение. Наши.ру.
1: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро. 7 часов 46 минут в столице. Всем здравствуйте. Ну что?
2: Ну давайте закончим. Как у вас детство играло? Сегодня 1 июня, первый день лета, Международный день защиты детей. Увидела в магазине рогатку. Мечта детства, навороченная, с упором и лазерным прицелом, да еще и дома лежит два куба мелкого щебня. Третьи выходные убиваю банки и бутылки из-под газировки. Счастливо.
1: Слушайте, девочка нам пишет. Я был удивлен, когда увидел рогатку в магазине. Я думаю, ничего себе, почему они не запрещены?
2: Дед в детстве показал, как громко пукается в арке. Мне 45, до сих пор практикую.
1: А дед-то знает вообще толк.
2: Это
1: старые советские арки. Вот я не знаю, в новых я не был.
2: В дворах, колодцах, я думаю.
1: Когда забегаешь, там, да.
2: Мне 53. В саду сделала секретик, как в детстве. А вместо стеклышка стеклянную дверь от стиралки. Ничего себе, это вы большой секретик сделали.
1: А
2: иллюминатор.
1: Где вы взяли дверцу?
2: Ну,
1: и что у вас там лежит?
2: Коллекционирую кукол Барби. Многие увлечения не разделяют, а я не могу удержаться от покупки красивой куклы и поиграть с ней.
1: Слушайте, когда дочь моя была маленькая, она собирала, я покупал ей куклы, вот эти Винкс, потом, как они, вот эти всякие, забыл, как они называются.
2: Ну, не знаю, Монстр Хай.
1: Монстр Хай, вот, точно. И в какой-то момент я просто сам в это врился. Я стал различать подделку от неподделки там и так далее.
2: Вечный ребенок мой папа. С внуками играет, будто сам ребенок. Недавно разложил палатку в гостиной. Целый день играл вместе с внучкой. Когда ему подарили надувную лодку, опробовал ее тоже в гостиной. Усадил внуков в лодку и прямо в комнате поплыли.
1: Так я так понимаю, ваш папа с внуками, с вашими детьми возится, поэтому, конечно, ему вот такие подарки делаете.
2: Хочу игру «Светлячок», класса, где нужно цвет нужный вовремя нажимать. В детстве очень просила, не купили. Ищу ее везде, до сих пор нет нигде. 39 лет мне. Посмотрите на Авито и на известных. Ну, знаешь, мне кажется, вот с такими...

0: Наша реклама.
1: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
2: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Агророк-фестиваль «Зерно». 13 июня, 14.00. Чувашский конный завод «Три ангара». Молодые рок-коллективы страны и не только. Хедлайнеры фестиваля. Группа «Конец фильма». «Пилот», «Кувалда». Группа «7 штук баксов». «Кэжуал». «Бахет компот». Подробности на сайте rockzerno.ru. Вход свободный. При поддержке торговой марки «Наша корова» от «Ядрин молоко». Для аудитории старше 15 лет.
0: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Силы ПВО за прошедшую неделю перехватили и уничтожили не менее 2265 украинских беспилотников на территории России. Как подсчитала РИА Новости, изучив данные Минобороны, наибольшее количество беспилотников были сбиты 25 и 31 мая, 417 и 405 единиц соответственно. Подавляющее количество атак совершено на европейскую часть страны. Отмечается, что за неделю с 18 по 24 мая ПВО перехватило порядка 3900 украинских дронов. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Президент России в Международный день защиты детей вручит многодетным родителям государственные награды – ордена «Мать-героиня» и «Родительская слава». Церемония пройдет в Кремле. Владимир Путин наградит родителей 9 многодетных семей. Как отмечает сайт nsn.fm, глава государства традиционно каждый год встречается с российскими многодетными родителями и семьями, которые отмечены этими госнаградами. В прошлом году, в преддверии Дня защиты детей, Путин по видеосвязи пообщался с семьями из 9 регионов страны. Почти 16 тысяч площадок по продаже запрещенных БАДов заблокированы в России. Как сообщили в Роспотребнадзоре, под запрет попали интернет-страницы, где предлагалась продукция, содержащая в составе нормируемые вещества, превышающие установленные уровни, а также опасная продукция. Работа продолжается. Ежедневно сотрудники ведомства просматривают объявления, карточки товаров и страницы интернет-магазинов на предмет сведений о продаже запрещенных биологически активных добавок, заключили в Роспотребнадзоре. Размещение в отелях на предстоящее лето за год подорожало на 5-6% год к году. Как пишет Коммерсант, средняя стоимость ночи с учетом дополнительных услуг составила порядка 12,5 тысяч рублей. Средняя стоимость проданной ночи по всем типам размещения на лето достигает 6 тысяч. Значительный рост цен показали только наиболее популярные у туристов Крым и Анапа, где отельеры подняли тарифы до 17%. В России стартовал основной период государственной итоговой аттестации для выпускников 11 классов. Сегодня будет проводиться ЕГЭ по истории, литературе и химии. Завершится основной период сдачи ЕГЭ 19 числа. С 22 по 25 июня назначены резервные дни для сдачи всех предметов. 8 и 9 июля – дни для пересдачи одного любого предмета по выбору выпускника. Начало экзаменов в 10:00 по местному времени. Популярный телеграм-канал «Радио.ру» NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: В честь Международного дня защиты детей к десятилетию благотворительного фонда «Дорога жизни» наше радио и Останкинская телебашня представляют фестиваль «Музыка жизни». Объединяя тысячи сердец, ведущие артисты и музыканты соберутся вместе, чтобы помочь детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Приходите всей семьей и подарите тепло и заботу тем, кто в ней нуждается. 7 июня с полудня у Останкинской телебашни. Бесплатный вход по предварительной регистрации на наши.ру. И пусть сердца звучат в унисон с добротой. 0+.
0: Радио.

0: Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 8 минут в столице. Сегодня 1 июня, сегодня день защиты детей. У многих детей, вернее, у всех детей страны, не у многих, а у всех начались каникулы.
2: Ну, не у всех. Кто-то вот сейчас в новостях рассказывали, сегодня ЕГЭ сдает.
1: Нет, но ЕГЭ сдаем, но каникулы-то идут. Ну, вы сдаете ЕГЭ во время каникул, вот и все.
2: Друзья, хотели мы напомнить вам, что 7 июня пройдет фестиваль «Музыка жизни», который мы делаем совместно с Останкинской башней и благотворительным фондом «Дорога жизни», который в этом году отмечает свое десятилетие. Помимо семейных детских активностей, мастер-классов, спортивных площадок, лекториев и так далее, будет, конечно же, музыкальная сцена. Все это будет проходить на территории у Останкинской башни. Итак, на музыкальной сцене выступят Диана Арбенина «Ночные снайперы», Вадим Самойлов «Агата Кристи», Сергей Галанин, Александр Пушной, Костя Кулясов «Анимация», Капитан Макс, Седлес, «Дела поважнее», Casual. Вход бесплатный по бесплатному электронному билету. Ажиотаж большой на фестиваль. Сегодня мы проанонсируем и расписание выступлений артистов, и расписание всех активностей, чтобы вы планировали свое время прихода на фестиваль. Естественно, все ведущие нашего радио будут на сцене вести фестиваль. Ну и еще раз не устаем обращаться ко всем тем, кто успел зарегистрировать билет, но по какой-либо причине передумал, изменились планы и не сможет пойти. Займет у вас минуту, пожалуйста, верните его. Билеты бесплатные, но вы занимаете чье-то место, кто точно мог бы пойти на фестиваль или не успел для там кого-то из членов семьи зарегистрировать.
1: Можно вопрос? Да. Из зрительного зала.
2: Да.
1: Если мой ребенок вписан в мой паспорт, мне все равно брать его?
2: Можешь взять паспорт свой.
1: И все.
2: Да.
1: И показать, что он туда вписан. Ну,
2: да.
1: Спасибо.
2: Но вход по документам и все меры безопасности, как и на всех фестивалях, нельзя будет проносить жидкость, ну и так далее и тому подобное. В билете у вас все написано.
1: Указано.
2: Да. Лучше все оставить дома. На фестивале можно будет купить и воды, и любые другие закуски, еду. Сразу отвечаем, фестиваль семейный, детский, без всех напитков, о которых вы спрашиваете. И еще на входе вас досмотрят внимательно. Несколько раз. Давайте
1: поэтому любителей
2: будем людьми.
1: Приготовиться.
2: Нет, вот любители, которые приготовятся заранее, могут не пустить. Давайте сыграем в кинопробу. Мы переозвучим известные фильмы и мультфильмы. Вы пытаетесь угадать, что это. Сегодня 1 число. Первый правильный ответ мы принимаем и разыгрываем.
1: Мы разыграем приглашение на двоих на посещение смотровых площадок Останкинской башни легендарного ресторана «Седьмое небо», где вам предложат авторский сет из лучших блюд от шефа. Панорамный вид на Москву с высоты птичьего полета в ресторане с вращающимся полом дополнит ваше гастрономическое путешествие. А ваша машина подождет вас бесплатно.
2: Итак, задание. Поехали.
3: Даже не знаю, что мне с тобой делать. Даже не знаю.
4: Папа, извини, я забыла.
3: Из-за этой твоей беспечности.
5: Преступной беспечности.
3: Концерт, которого так ждали,
5: был сорван, я бы сказал, загублен на корню. А я мечтал, чтобы он стал венцом моей блестящей карьеры. А теперь я стал посмешищем всего королевства.
4: Но она ни при чем. Просто та акула. Да-да-да-да-да. Она нас напугала. Вот так. А мы ей... Ну, обошлось.
2: Ну, я думаю, тут легко. Ждем первый правильный ответ. Наш.ру. Поехали.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, в честь Дня защиты детей фильм был детский.
3: Да, и задание было простое. Давайте еще раз послушаем фрагмент. Мы принимали первый правильный ответ.
4: Даже не знаю, что мне с тобой делать. Даже не знаю.
5: Папа, извини, я забыла, я...
4: Из-за этой твоей беспечности.
6: Преступной беспечности.
4: Концерт, которого так ждали,
6: был сорван, я бы сказал, загублен на корню. А я мечтал, чтобы он стал венцом моей блестящей карьеры. А теперь я стал посмешищем всего королевства.
5: Но она ни при чем. Просто та акула, да-да-да-да-да, она нас напугала. Вот так. Ура! А мы... Ну, обошлось.
2: Значит, приключения капитана Врунгеля в поисках Немо по щучьему велению. Все это неправильные ответы. Мы загадывали русалочку. И абонент с номером 8-926-567-56 и так далее. Мы вас поздравляем. Вы отправляетесь на Останкинскую телебашню, на смотровую площадку Останкинской башни, легендарного ресторана «Седьмое небо», где вам предложат авторский сет из лучших блюд от шефа. Панорамный вид на Москву с высоты птичьего полета в ресторане с вращающимся полом дополнит ваше гастрономическое путешествие. Ну, а ваш автомобиль подождет вас на парковке. Бесплатно.
3: «Русалочка». Именно этот мультфильм мы и переозвучили. Поздравляем победителя.
1: Подъемники на нашем радио.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой.

0: наша реклама.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком», УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее sbermobile.ru.
2: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
3: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
2: Обслуживаться у вас можно?
3: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
4: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
5: Подробнее на билайн.ру. 12+.
6: Да все нормально.
7: Что?
8: Переезд – это задача со звездочкой.
1: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
8: Хорошая история, когда все задачи по перевозку решаются в одном месте.
1: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
9: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
10: Суточно.ру. Найдем, где остановиться. 6+.
11: Здравствуйте, меня зовут Алиса, и моя мама сейчас везет пассажиров в такси. А когда она вернется, мы поедем с ней в парк есть мороженое и кататься на великах. Мама, спасибо, что ты рядом. Ты рулишь. Всех с Днем защиты детей. 0+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. +7 495 925 04 44. Александр Бон, Яна Лукьянова
12: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
13: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8:32 в столице. Партнер рубрики «На запах» — российская компания «Хелмитекс», разработчик и производитель инновационной формулы удаления запаха. Не маскирует, а разрушает источник запаха на молекулярном уровне. Кроссовки, диван, салон, авто — все, что сложно постирать, очистит Хелмитекс. Ищите на маркетплейсах страны. Ну и разыгрывать мы будем специальный набор инновационных средств для удаления запаха на молекулярном уровне от компании Хелмитекс.
14: У нас будет вопрос, который имеет непосредственное отношение к запахам. И три варианта ответа. Ваша задача сегодня 21-м прислать правильный ответ. Ну, то есть выбрать из трех. И если вы угадаете, то получите наш приз. Ну, при этом нужно оказаться 21-м.
13: Да, только имейте в виду, что ответы, варианты ответов я дам. Вот какие варианты звучат, такие и нужно присылать. Понимаете? Ну, я не знаю, распустилось дерево большое. Не нужно писать дерево. Нужно писать «распустилось дерево большое». Только такие ответы мы будем принимать. Очень все серьезно.
14: Это Александр ввел это правило.
13: Итак, внимание, вопрос. Однажды в Америке выпустили газету, где реклама пахла жареной курицей. Но газетные киоски отказались ее продавать. Вопрос, почему? Потому что покупатели не хотели приобретать газету с запахом. Второй вариант. Экоактивисты устраивали протесты. И третий вариант. Возле киосков стали собираться бродячие собаки.
14: Вот все. Три варианта ответа. Ждем 21-й правильный. И итоги подведем буквально через 3 минуты. Пишите. Наши.ру.
0: Подъемники на нашем радио.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, давайте подводить итоги.
3: Давайте. У нас был вопрос. Александр, повторите его, пожалуйста.
2: Однажды,
3: и три варианта ответа.
2: Однажды в Америке выпустили газету, где реклама пахла жареной курицей. Но газетные киоски отказались ее продавать. Вопрос был, почему? И ответ. Возле киоска стали забираться бродячие собаки. Поэтому перестали продавать.
3: Ну и кто же у нас оказался 21-м правильно ответившим? Это абонент с телефонным номером плюс 7-913-015-82 и так далее. Мы вас поздравляем. Вы получаете
2: специальный набор инновационных средств для удаления запаха на молекулярном уровне от компании Helmitex. Российская компания Helmitex, разработчик и производитель инновационной формулы удаления запаха, не маскирует, а разрушает источник запаха на молекулярном уровне. Все, что сложно постирать, очистит Helmitex. Ищите на маркетплейсах страны. Партнер рубрики ООО Helmitex.
3: Ты сейчас, когда читал вопрос про американскую газету с запахом, я вспомнил, как были журналы с пробниками. И как эти пробники собирали некоторые люди. Ну, пробники духов, всевозможных парфюмов, да. Где-то они были упакованы и приклеены в таком пакетике, или даже там маленький тюбик. А где-то нужно было потереть, чтобы почувствовать запах. Настоящая магия.
2: Спид-инфо?
3: Нет, Саш, это в каких-то более серьезных изданиях. Спид-инфо – газета, которая всегда пахла одинаково.
2: Понятно, да.
3: 8:39 в Москве. Доброе утро.
1: Подъемники на нашем радио.

0: Кирьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 46 минут в столице.
2: Так как у нас сегодня гость в 10 часов, то давайте посмотрим в календарь. Ну, во-первых, поздравляем всех с началом теперь уже календарного лета. По крайней мере, если сравнивать с прошлой неделей, холодной, когда все куртки зимние достали, в шапках ходили, сегодня прям комфортную погоду. Обещают нам до 20 градусов, сейчас уже 15, светит солнце, и это, конечно, не может не радовать.
1: Да, я на всякий случай все-таки надел шорты.
2: Все-таки, да? Лето же. Сегодня Международный день защиты детей, чем вас не устаем поздравлять. Сегодня Всемирный день родителей, Всемирный день молока, День Северного флота ВМФ России, День военно-транспортной авиации России, День создания правительственной связи России. Всех причастных к этим профессиональным праздникам поздравляем. Ну и напоминаем вам, дорогие друзья, что в конце недели, так как День защиты детей выпал уже на понедельник, мы перенесли праздник, состоится благотворительный музыкальный фестиваль «Музыка жизни». Организовывают его Останкинская башня, наше радио и благотворительный фонд «Дорога жизни», который в этом году отмечает свое десятилетие. Вход бесплатный, но обязательно по электронному билету, причем для всех гостей, и для детей, и для взрослых, без возрастных ограничений. Пройдет фестиваль на территории у Останкинской башни. Территория огорожена, попасть туда просто так нельзя будет. Вход на фестиваль строгий, поэтому несколько раз подумайте, что брать с собой в плане вещей. Как и на любые массовые мероприятия сейчас, жидкости, ну и все, что написано у вас на билете, если вы успели зарегистрироваться, все это запрещено проносить, поэтому лучше оставить это либо в машине, либо дома. На территории будет все для комфортного времяпрепровождения. Да. Диана Арбенина, «Ночные снайперы», Вадим Самойлов, «Агата Кристи», Сергей Галанин, Александр Пушной, Костя Кулясов, «Анимация», Капитан Макс, Седлес, «Дела поважнее», Casual. Это музыкальная программа, но помимо музыкальной будет огромное количество активностей, и мастер-классы, и лектории, и спортивные площадки для всей семьи. Также наши большие друзья Смешарики подготовили свою программу, они тоже будут вместе с нами на фестивале.
3: Ура!
2: Именно так. Ну и еще раз хотелось бы обратиться ко всем тем, кто успел зарегистрировать билет, но планы изменились, и вы не сможете прийти. Пожалуйста, потратьте минут своего времени, билет бесплатный, и, возможно, если вы его сами не пойдете и не сдадите, то кто-то, кто очень хотел попасть или не успел всех членов семьи зарегистрировать, расстроится.
1: Да, и перерегистрировать, допустим, ваш друг не идет, и на вас вы не можете.
2: Да,
1: его нужно
2: сдать и потом
1: зарегистрироваться.
2: Да, поймать этот билет. Можно черные списки устроить для тех, кто... У нас мы будем же видеть, кто зарегистрировался, и кто не пришел, и кто пришел.
1: Я за черные списки.
2: На наши бесплатные мероприятия и больше этих людей не вписывать.
1: Я за черные, за чернеющие списки.
2: Друзья, отнеситесь ответственно. Ну, а всех, кто сможет, очень ждем. Погоду обещают вроде как хорошую.
1: Отличную погоду обещают, да.
2: До встречи. 8:50 в Москве.
0: Подъемники на нашем радио. Наша погода.
4: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер юго-западный слабый со скоростью 3 метра в секунду.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Средства ПВО за ночь сбили над регионами России 72 украинских БПЛА. Как сообщили в Минобороны, в период с 8 вечера воскресенья до 7 утра понедельника беспилотные летательные аппараты самолетного типа были перехвачены и уничтожены над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской областей, а также над Республикой Крым и акваторией Черного моря. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. РЖД запускает услугу по перевозке детей под присмотром проводника. Согласно сообщению РЖД, теперь пассажиры в возрасте от 10 до 16 лет смогут путешествовать более чем по 20 маршрутам без сопровождения взрослых, в том числе в некоторых фирменных поездах и ласточках. В пути за детьми будут присматривать сотрудники поездной бригады. Оформить заявку можно в билетных кассах не позднее, чем за 3 суток до отправления поезда с начальной станции. Как отмечает сайт nsn.fm, стоимость услуги составляет 1500 рублей. Власти Сербии обсуждают отмену безвизового режима для россиян. Как пишет «Известия», эксперты допускают, что Белград пойдет на такой шаг ради вступления в Евросоюз. Президент страны Александр Вучич уже заявил, что страна до конца этого года намерена выполнить все визовые и иммиграционные требования для евроинтеграции. В свою очередь, посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко в беседе с изданием напомнил о том, что, несмотря на давление со стороны Евросоюза, Белград не присоединяется к санкциям против Москвы. А поток туристов из России в Сербию растет. В прошлом году эту балканскую страну посетили 175 тысяч россиян. Соединенные Штаты Америки провели около 70 коммерческих судов через Ормузский пролив за последние 3 недели. Об этом со ссылкой на Центральное командование вооруженных сил США сообщает издание «Нью-Йорк Таймс». При этом источники не уточнили, какие именно суда проходили через пролив и каким маршрутом следовали. Иранские военные, в свою очередь, также сообщили, что продолжают курировать проход коммерческих судов через Ормузский пролив. Опыт совместной работы с Россией на Международной космической станции полезен для лунной миссии США. В этом уверен глава программы создания лунной базы НАСА Карлос Гарсия Гарлан. В интервью РИА Новости он отметил, что американские астронавты перенимали у российских коллег некоторые наработки, которые будут полезны для работы на поверхности Луны. В марте НАСА объявило, что будет работать над поэтапным созданием постоянной базы на поверхности естественного спутника Земли. А популярный телеграм-канал Радио.НСН перелетел в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Наше радио.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов и 7 минут в столице. Сегодня понедельник, 1 июня, 22 градуса обещают нам сегодня синоптики. А мы напоминаем вам о благотворительном фестивале «Музыка жизни», который пройдет 7 июня на территории телебашни Останкино.
3: Да, и хотелось бы вам сказать, дорогие друзья, что по многочисленным просьбам сегодня мы опубликуем в наших социальных сетях, в соцсетях нашего радио и на сайте наш.ру расписание выступлений всех музыкантов, чтобы вы планировали свой день, и расписание всех немузыкальных активностей. И еще раз хотелось бы вас предупредить, у нас осталась одна всего лишь квота билетов, следите за новостями для тех, кто не успел зарегистрироваться. Регистрироваться еще, потому что вход бесплатный, но по электронному бесплатному билету, который нужно зарегистрировать на сайте наше.ру. И обратите внимание, что войти на фестиваль по билету можно один раз. Это связано с безопасностью. Если вы захотите выйти за территорию фестиваля, то вернуться уже не сможете.
2: А еще мы рады вам сообщить о том, что на фестивале вы сможете попробовать новинку от наших друзей из Светлогорья. Мороженое «Неон». Свежайший пломбир, фиолетовая глазурь, взрывная карамель и светящиеся в темноте неоновые шарики. Мы уже все радиостанции попробовали, уверяем вас, это незабываемо. Партнер фестиваля ООО «Русское молоко» 0+.
3: Завтра также в нашей группе ВКонтакте мы будем отвечать на вопросы всех тех, кто успел зарегистрировать билеты и у кого вопросы остались по фестивалю. Следите за нашими социальными сетями и встретимся в воскресенье на фестивале «Музыка жизни». Диана Арбенина, «Ночные снайперы», Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Галанин, Александр Пушной, Костя Кулясов, анимация, капитан Макс, Седлас, дела поважнее, кэжуал. Это музыкальная программа, но, как мы уже и говорили, помимо музыкальной программы, огромное количество разных семейных активностей и развлечений нас ждет.
2: Да, ну а мы давайте будем гадать, поэтому, если у вас есть какие-то проблемы, вы, пожалуйста,
4: проблемы.
2: Вы, пожалуйста, присылайте, мы обязательно все проблемы зачитываем, потом кого-то из вас выводим в эфир, вы называете номер страницы, номер строчки, и мы, так сказать, ее расшифровываем, если это требуется. Книга сегодня, давайте, по Жюлю Верну.
3: Давайте, по Жюлю Верну сегодня будем гадать. Где Яна, спрашиваете вы. Сегодня Международный день защиты детей, и Ян, как многодетная мама, отдыхает, взяла выходной. Кстати, была тут инициатива, ну, по крайней мере, в средствах массовой информации об этом говорили, чтобы 1 июня сделать нерабочим днем для всех родителей. Неважно, сколько у вас детей. Если дети есть до 18 лет, то для вас 1 июня, возможно, со следующего года станет нерабочим днем.
2: Да вы что?
3: Да, вот такая инициатива.
2: А если я не родитель, значит,
3: работай. А или если... уже дети выросли.
2: А вот скажи, пожалуйста, мы с тобой оба у печи. Ну, а у тебя есть ребенок, я нет, у меня нету. То есть тебя отпускают в отпуск, ну, на выходной, а я буду стоять у печи. Как они это контролировать собираются?
3: Саша, не знаю, я просто рассказываю, что читал в новостях.
2: Ладно, по Жюлю Верну будем гадать.
3: Пожалуйста, пишите о своих проблемах. Наш.ру, на главной странице сайта есть два бота. Выбирайте любой, который у вас работает, и отправляйте нам, что вас беспокоит.
1: Подъемники на нашем радио. Наше.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Напоминаю, что гадаем сегодня по Жюлю Верну.
3: Итак, теща заняла 500 тысяч рублей на ремонт дачи. Сказала, что отдаст. Я, в общем-то, морально простился с этими деньгами. Но вот вопрос, напомнить ей или нет? А сколько времени прошло? Или он вчера заняла, и вы уже сегодня решили ей напомнить?
2: А какая сумма?
3: 500 тысяч.
2: 500 тысяч. Слушай, вот я вот от таких людей, я почему перестал вообще с людьми работать? Вот, занимать у них деньги.
3: С людьми. То есть ты работаешь с банками.
2: Чтобы вот не было вот такого кипиша, что начинает, а вот у меня произошло там это, пятое, десятое, мне срочно нужны деньги. Да идите вы в баню. Я лучше буду переплачивать, но с банком, чтобы не иметь вот этой чуши человеческой. Раз отдал, ну терпи, жди.
3: Ну, вы же уже сами морально простились с этими деньгами.
2: Нет, подожди.
3: Он вот так и написал. Морально простился.
2: Ну, раз морально простились, раз вы можете проститься с такой суммой, то я вас поздравляю, человек. Ну, вы широкой души человек. Вы, надо за вас свечку поставить. Выпить, может быть, за ваше здоровье.
3: На даче.
2: Да. Тем, кто пьет.
3: Итак,
2: молодец, шо.
3: Мы по Жюлю Верну сегодня гадаем. Пишите, рассказывайте, что вас беспокоит. Нравится коллега на работе, но стесняюсь ей в этом признаться. Я не женат, она замужем.
2: Тут нет нашего директора морали.
3: Морали, да.
2: Да, поэтому она бы вам все сказала. А мы, я вам хочу сказать, что жизнь-то одна. Жить по правилам – это вообще тот еще совет. Поэтому смотрите, влюбились, дерзайте.
3: Ну, короче говоря... Янка, мне кажется, кстати, бы промолчала в этой ситуации.
2: Это же ваше дело, ваша жизнь. Вы же должны жить так, как, ну, я не знаю... Жизнь нужно проживать.
3: Сашка,
2: не, так, не так, как прописано, там, я не знаю, в Конституции, не так, как говорят нам, что ну вот про все эти ценности и так далее. А как вы сами-то вообще на что ориентированы?
3: Вот еще одна проблема, тебе будет она близка. Муж любит собаку больше, чем меня. Тратит больше денег на нее, больше времени проводит, больше нежности и так далее. Да, мы уже 20 лет вместе, а собака у нас всего 3 года, но за эти 3 года внимание 100% только ей, но не мне.
2: Ну, вы просто, у вас ревность такая, не, я не уверен, что он любит ее или его больше, чем вас. Ну, как бы все втроем одно целое.
3: Ну, вот видишь, больше времени проводит, больше денег тратит на питомца. Больше нежности к питомцу. Может быть, ей давно не признавался в любви или не говорил какие-то приятные нежные слова, а собаке он говорит постоянно.
2: Попробуйте меньше требовать. Просто собака, вы понимаете, собака это такое существо, оно без вас вообще никуда. То есть вот заводчику собаки нельзя болеть, нельзя беднеть, нельзя просыпать, нельзя лениться. Вот. Поэтому собака без вас, она вообще никуда. Вот, ну, допустим, вас не станет, ее, ну, куда? Она может вообще оказаться на улице. Поэтому она полностью зависит от вас. И я глупо ревновать собаку, к собаке вернее, ну, не знаю. Довольствуйтесь тем, что есть.
3: Ждем ваши проблемы. Жюлю Верну гадаем. Пожалуйста, пишите, рассказывайте, что беспокоит вас.
1: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Здравствуйте, меня зовут Миша, а мой папа вас мог возить, потому что он водитель такси. Скоро он вернется с линии, и мы поедем с ним в кино смотреть новый мультик. Папа, спасибо, что ты рядом, ты рулишь. Всех с Днем защиты детей. 0+.
2: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для публикации премиум технопюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является объектом действия 5 мая 2020.
4: Да все нормально.
5: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
7: Хорошая история, когда все задачи по перевозку решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на Авито.ру. 12+.
8: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
9: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
8: Обслуживаться у вас можно?
9: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
10: Вы хотите увидеть в своем городе ухоженные дворы и парки, благоустроенные улицы и площади? Как сделать жизнь более комфортной? Решать вам! Станьте участником всероссийского онлайн-голосования за выбор объектов благоустройства. Принять участие могут россияне старше 14 лет на портале загородсреда.госуслуги.ру. Выбирайте! Голосование проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
11: Раз. Мощь. Два. Комфорт. Три. Технологии. И четыре тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в июне премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
12: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
13: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ИГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
14: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
15: Квартиру сниму на суточно.ру.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Александр Бон, Яна Лукьянова
16: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
17: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов и 16 минут.
18: У меня зрение, я не могу.
19: 36 минут. Сегодня 1 июня. Поздравляем всех детей и родителей с Международным днем защиты детей. Мы сегодня с Сашей вдвоем. Ян взяла отгул. Слушайте, ну, проблем тех, вот, кто хочет с нами в эфире погадать по телефону, нет сегодня. Что не может не радовать, конечно. Нет. Ну, хорошо, когда у людей нет проблем. Есть одна проблема, но наш слушатель стесняется выходить в эфир. Попросил погадать без эфира. Давай я назову номер страницы, номер строчки. А проблема следующая. Решил устроить романтическое свидание девушке, с которой мы знакомы 2 месяца. В лесу, в палатке провести ночь. Она согласилась, а я теперь волнуюсь, как все пройдет. Погадайте, пожалуйста, без эфира. Стесняюсь. В лесу, в палатке экстремально. Ну, может быть, у вас совпадают интересы.
17: А это она или он предложил?
19: Он ей предложил, а она согласилась. 2 месяца знакома.
17: Так а что, ставьте палатку, да давайте.
19: Ну, не знаю. знаю, как-то это все...
17: А что, я не понимаю.
19: Экстремально, сразу в лес.
17: Она ему говорит, да, ты сейчас сидишь тут, говоришь, что-то это экстремально, что-то страшно.
19: Нет, не страшно.
17: Ну, девушка бесстрашная, я так понимаю. Два месяца она с вами знакома.
19: И сразу в лес.
17: А почему такое предложение поступило? Почему как-то не попроще в городских условиях все совершить?
19: Ну, может быть, люди познакомились...
17: сделать в лесу?
19: На профильных каких-то ресурсах. Любители походов.
17: А, ну тогда другое дело.
19: И так далее. Ну да, ну тут мало вводных. Выглядит это, конечно, все необычно, но в целом...
17: Необычно, романтично.
19: Если она согласна, то почему бы и нет? Тут главное позаботиться о комфорте.
17: А какой...
19: Вы там не геройствовали, сейчас я буду добывать огонь из палок.
17: Да, чтобы все было там и тепло, и вкусно. Знаете, как красиво. Вот на некоторых лицах показывают, там ручей течет, так погода хорошая.
19: Когда готовят?
17: На камне тут мясо разрубили, там туда-сюда, все сполоснули, поставили, хоп-хоп, приготовили, лепешку испекли. Все с подручными этими средствами.
19: Ну, относительно подручными, там все-таки люди подготовлены обычно в этих роликах.
17: Вот, какой регион будет? Есть ли там медведи, дикие животные, есть вообще какие-то?
19: Клещи, да.
17: Что вы с этими клещами?
19: Ну, сейчас все об этом говорят. Ну, давайте, Александр, сегодня у нас первое число, и предлагаю тогда... Давайте пусть будет 21-я страница,
17: так.
19: И первая строчка сверху.
17: По Жюли Верну, напоминаю, да. Сегодня гадаем. Ну, давайте.
19: Собирается наш слушатель с девушкой на первое свидание в лес. Два месяца они знакомы, провести ночь в палатке. Девушка согласилась, как все пройдет.
17: Воздушный шар, который все время несся на юго-запад, покрыл с утра расстояние во много сотен миль. Ну, полетите вы на большом воздушном шаре, короче.
19: Покроете.
17: Да, покроете все то расстояние, которое вы прошли с ней за эти два месяца.
19: Напишите потом, как все прошло, если случится. 9:39 в Москве. Доброе утро.
18: Подъемники на нашем радио.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 9 часов и 46 минут в столице, сегодня 1 июня.
3: Мы долго говорим о ценообразовании такси, из чего складываются все коэффициенты, как и когда лучше заказывать автомобиль, но также вы пишете нам, что в вашем регионе, например, отключают мобильный интернет часто, или он постоянно не работает, и нет возможности оплатить или заказать такси. И мы в том числе предлагаем вам альтернативные варианты, когда цена вас не устраивает, когда спрос увеличен. Естественно, общественный транспорт. Существует миф о том, что оплачивать проезд на общественном транспорте по Bluetooth невозможно. Хотя мы об этом говорили вам. На самом деле это возможно. И скоро оплатить проезд в автобусах, троллейбусах и трамваях можно будет по Bluetooth везде. Все работает очень просто. В транспорте установлены специальные Bluetooth-метки. Когда вы заходите в салон и включаете Bluetooth на телефоне, приложение Яндекс.Го видит эти метки и понимает, в каком именно транспорте вы находитесь. Вам остается открыть раздел «Транспорт», выбрать свой автобус или трамвай и подтвердить оплату. Деньги спишутся с карты, которой уже расплачиваетесь в сервисах Яндекс. Сам билет сразу сохранится в разделе «Мой билет». Сейчас такая оплата работает в 15 городах России, то есть тестируется, и, судя по всему, пользователи довольны, и скоро можно будет повсеместно в случае неработающего интернета расплачиваться по Bluetooth.
2: Мы, конечно, все верим в то, что рано или поздно со связью все будет хорошо, да? Но когда я даже как пользователь каршеринга скажу, что есть момент, когда интернета нет где-нибудь за городом, вот, и Bluetooth очень помогает.
3: Там
2: Да. Там есть сразу, ты заезжаешь, связи нет, а в самом приложении появляется плашка только закрыть или открыть через Bluetooth.
3: Огромное количество наших слушателей писали нам, что вот в нашем регионе ограничен мобильный интернет, есть только Wi-Fi, и то не везде. Мы с этим столкнулись в больших городах тоже. Раньше казалось, это нас не касается, а коснулось еще как. И вдруг все поняли, что все удобства, к которым мы привыкли, могут в один момент закончиться.
2: Взык, нету.
3: И все. И не знают, что делать. И вот... специалисты ищут пути решения, и на случай, если у вас нет интернета, будет Bluetooth. Сейчас в 15 городах России уже работает. 9:50 в Москве. Доброе утро. 1 июня. Сегодня понедельник.
1: Подъемники на нашем радио. Наша погода.
4: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер юго-западный слабый со скоростью 3 метра в секунду.
1: Наша реклама.
5: Ищете уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в «Тренди».
5: «Тренди.рф».
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
10: Агророк-фестиваль «Зерно». 13 июня, 14:00. Чувашский конный завод «Три ангара». Молодые рок-коллективы страны и не только. Хедлайнеры фестиваля. Группа «Конец фильма». «Пилот», «Кувалда». Группа «Семь штук баксов». «Кэжуал». «Пахыт компот». Подробности на сайте rockzerno.ru. Вход свободный. При поддержке торговой марки «Наша корова» от «Ядрин молоко». Для аудитории старше 15 лет.
11: Записывай. Запоминай.
12: Телефон рекламной службы в Казани.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. В России в июне вступает в силу несколько законов, как напомнил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Среди них закон об усилении социальных гарантий для участников СВО. Также ужесточается контроль за мигрантами. Речь идет в том числе об обязательном сборе у них биометрических персональных данных. Кроме того, согласно публикации Володина, с 5 июня вооруженные силы России могут быть привлечены к выполнению задач по защите российских граждан, арестованных, удерживаемых или подвергаемых преследованию по решению иностранных судов или международных судебных органов, в которых наша страна не участвует. Французские военно-морские силы задержали танкер, якобы плывший из России. Как сообщили представители морской префектуры по Атлантическому региону, операция была проведена 31 мая в открытом море в отношении нефтяного танкера, следовавшего из Мурманска. В префектуре уточнили, что после проверки документов судно перенаправили до места якорной стоянки под сопровождением французских ВМС. Как отмечает сайт nsn.fm, в России такие действия неоднократно называли пиратством. Первый рейс Аэрофлота из Москвы в Дубай после трехмесячного перерыва вылетел почти с полной загрузкой. Аэрофлот возобновил регулярное авиасообщение с Арабскими Эмиратами сегодня. Рейсы будут выполняться на самолетах Boeing 737 один раз в сутки, а с 1 июля два раза в сутки. В начале марта российские авиакомпании ввели ограничения на полеты в страны Ближнего Востока на фоне эскалации конфликта в регионе. Лесопожарные службы за сутки потушили 23 лесных пожара. Они бушевали на площади свыше 11 тысяч гектаров. Как сообщает авиалесоохрана, по информации из регионов, к полуночи на территории страны в 8 субъектах действовало 18 лесных пожаров на площади почти в 20 тысяч гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожара зафиксирована в Хабаровском крае. Там введен режим ЧС. Противопожарный режим установлен в 45 субъектах страны. Самыми эффективными методами борьбы с борщевиком остаются механические, химические и агротехнические. Как рассказала доктор сельскохозяйственных наук Софья Железнова, при этом ни один из методов не приведет к полному уничтожению борщевика с первого раза. Потребуется сочетать разные способы борьбы с ним на протяжении 2-3 сезонов. И то при условии, что семена не будут заноситься с соседних территорий. При этом в беседе с РИА «Недвижимость» эксперт отметил, что новыми методами уничтожения борщевика могут стать выжигание растения лазерным лучом, пламенем или подбор его вредителей. Но эти методы гораздо менее эффективны. А популярный телеграм-канал radio.nsn переселился в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: В честь Международного дня защиты детей к десятилетию благотворительного фонда «Дорога жизни» наше радио и Останкинская телебашня представляют фестиваль «Музыка жизни». Объединяя тысячи сердец, ведущие артисты и музыканты соберутся вместе, чтобы помочь детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Приходите всей семьей и подарите тепло и заботу тем, кто в ней нуждается. 7 июня с полудня. У Останкинской телебашни. Бесплатный вход по предварительной регистрации на наши.ру. И пусть сердца звучат в унисон с добротой. 0+.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 1 июня. Сегодня мы вас всех поздравляем, понедельник, новая рабочая неделя. И сегодня начинается календарное лето. Все, кто сегодня сдает ЕГЭ, мы всем желаем удачи. И чтобы знания, которые вы получили, они вам пригодились сегодня. Родители держат за вас кулаки, мы, конечно, нет, потому что мы заняты. Но родители, близкие люди, они все за вас. И эта энергия, она, конечно, помогает молодым людям и девушкам сдавать.
3: Международный день защиты детей. Всех детей и родителей поздравляем. Также сегодня Всемирный день родителей, оказывается. Всемирный день молока. День Северного флота ВМФ России. День военно-транспортной авиации России. День создания правительственной связи России. Всех с профессиональным праздником также поздравляем. Ну, а мы сегодня без игры «Кто кого», потому что у нас сегодня будет гость. Поговорим про пространство для жизни, про архитектуру и ответим на ваши вопросы. Так что присоединяйтесь к нашей беседе. А пока хотели бы вам еще напомнить, что в это воскресенье пройдет благотворительный музыкальный фестиваль «Музыка жизни». Пройдет он на территории у Останкинской башни. Организовывают наше радио «Останкинская башня» и благотворительный фонд «Дорога жизни», который отмечает десятилетие в этом году. Диана Арбенина, на «Ночные снайперы», Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Галанин, Александр Пушной, Костя Кулясов, анимация, Капитан Макс, Седлес, Дела поважнее, Casual. Это музыкальная часть нашего праздника, но помимо этого будут мастер-классы для детей, лектории, смешарики со своей программой, гастрономические приключения и много всего интересного.
2: Да, все ждем.
3: Обратите внимание, дорогие друзья, если у вас изменились планы, но вы зарегистрировались бесплатный электронный билет, пожалуйста, сдайте его, чтобы те, кто не успел, могли попасть на наш праздник. Это займет у вас буквально минуту. Еще важная информация. Сегодня мы опубликуем расписание всех выступлений для того, чтобы вы планировали свое прибытие и в расписании...
2: Не убытие.
3: Да, не музыкальных активностей. Важный момент, что по билету можно зайти на фестиваль только один раз. Выйти с территории будет нельзя, это связано с безопасностью. И вообще просим внимательно изучить билет, если вы зарегистрировались, что можно, что нельзя проносить с собой, потому что сейчас на все массовые мероприятия действуют повышенные меры безопасности и жидкости, и целый ряд предметов нельзя проносить, поэтому лучше оставьте их за территорией фестиваля, в машине или дома. На территории фестиваля будет все для комфортного времяпрепровождения.
2: Да.
3: То, что
2: прекрасно.
3: Вам понадобится, да. Ну, а мы еще раз всех приглашаем, ждем. Сегодня будет последняя билетная квота для тех, кто не успел зарегистрироваться.
2: Во сколько?
3: Мы проанонсируем и в эфире, и в социальных сетях. Весь смысл, Саша, следить и слушать... чтобы вот так на готовенькое не попасть.
2: Мы не любим на готовенькое.
3: Да. Количество мест ограничено. Площадь фестиваля не сможет всех желающих вместить. Мы это все понимаем. Поэтому придумали вот такие билетные квоты.
2: Прекрасно, прекрасно.
1: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68». Записывай. Запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
1: Наше радио.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 10 часов и 16 минут в столице.
1: Пространство для жизни.
2: Что такое безопасная и комфортная среда в вашем городе? Как сделать жизнь в своем городе насыщеннее и разнообразнее? Решать только вам. Участвуйте в голосовании за выбор объектов благоустройства на портале загородсреда.госуслуги.ру и выберите объекты, которые изменят ваш город. Голосование проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни 14+.»
3: Сегодня, как и в предыдущие дни, мы поговорим о том, как меняются наши города. И нас ждет очень интересная тема, как архитектура городов, как планировка инфраструктуры городов влияет на человека. Не только с точки зрения комфорта физически, но и с точки зрения эмоций. Но до того, как представить гостя, хотим еще раз обратить ваше внимание, что в регионах нашей страны все граждане старше 14 лет могут проголосовать за объекты благоустройства, которые по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» могут быть реализованы. Какие именно объекты, какие парки, какие изменения в городских дворах, какие спортивные территории появится, все это решать вам. Для этого до 12 июня заходите на портал загородсреда.госуслуги.ру, смотрите и выбирайте.
2: Итак, наш сегодняшний гость, член Союза архитекторов России, член экспертного совета по разработке стандарта развития городской среды и благоустройства общественных и дворовых территорий арктических городов при Минвостокразвития Виктория Брагинская. Виктория, доброе утро.
4: Доброе утро.
3: Виктория, расскажите, у нас для каждого региона есть такой совет? Или для Заполярья существует какая-то своя специальная программа благоустройства?
4: Вообще, у нас есть единые общие стандарты того, как нужно работать с городами, с общественными территориями. Но, как мы понимаем с вами, что территория нашей страны слишком большая, и был действительно создан такой совет, который как раз говорит об особенностях, как нужно развивать именно арктические территории, северные территории, ну и, конечно же, Дальний Восток.
2: Угу. Очевидно, если человек живет в Заполярье, в городе, где бывает затяжная непогода, там серым небом, где мало зелени, горожанам просто необходимо добавлять краски в мир вокруг всевозможными способами. И вот, в частности, в какие-то элементы городского благоустройства. Как это решается вообще? И в таких непростых условиях город построили, а потом еще его нужно и вот благоустраивать, чтобы гражданам было и весело, и, а главное, комфортно.
4: Давайте я, наверное, начну с того, что я сама родилась в очень маленьком городе на севере нашей страны и обожаю просто холод. Понимая то, как вообще развивается северная среда, к ней нужен особый подход. И именно из этой проблематики мы решили написать методичку по тому, как нужно работать, обобщим, северными, арктическими территориями и дальневосточными территориями. Там мы как раз описываем о нескольких принципах, чтобы разбавить эту среду, сделать ее более интересной, живой, насыщенной. Приведу простой пример. Представьте зимний вечер, вы идете гуляете по улице, и льется ламповый такой теплый, приятный свет из окон. Вам сразу психологически становится намного теплее и комфортнее. И вот мы очень сильно рекомендуем использовать, как раз добавлять немного цвета, сочности, теплых оттенков в городскую среду, чтобы оно психологически расслабляло нас. Плюс мы в книжке также говорим о том, как можно работать, допустим, с фасадами. Мы понимаем с вами, что там раскрасить буквально все дома невозможно, да это и не нужно. Немножко сбить вот эту монохромность городской среды, общественной среды, ее нужно. Поэтому вот я думаю, что вы сами замечали, как сейчас часто используют такие приемы, как муралы, различные панно декоративные на фасадах, на торцах зданий. Они тоже создают уже особую атмосферу и немножко меняют вот эту серую среду, которая нас в большинстве своем окружает. Помимо этого, очень мы всегда там отдельно делаем внимание, акцент на том, как нужно работать с светом в городе. Все-таки нужно учитывать, да, что у нас полярная ночь большую часть времени, или, например, там белые ночи на север, которые как раз вот скоро уже будут наступать. И здесь мы тоже рекомендуем больше разнообразных световых решений использовать, декоративного освещения, которое будет адаптироваться к изменениям климатическим и, конечно же, полярным. Вот. Так что в этой книге мы об этом говорим. Книга называется «Комфортный север». В этом году мы полноценно сейчас вторую же версию выпустим. И вот такие рекомендации мы не только, да, для, допустим, там профсообщества рекомендуем использовать, но и в целом для обывателей, которые там сейчас проживают, которые могут замечать какие-то определенные изменения, особенности развития городов северных. Ну и, конечно же, те, кто принимает решения, это главы городов, муниципалитеты и так далее. Поэтому я думаю, что это очень полезный такой материал.
3: Вопрос. Как давно появилось понятие нейроурбанистика? И что стало причиной для появления этого направления в строительстве городов и в благоустройстве городов? И вообще, что это такое?
4: Ну, вообще, наверное, я бы сказала, что понятие это появилось относительно недавно. Мы понимаем с вами, что там в исследованиях говорят, что к 50-му году порядка 70% жителей будут проживать в городах, а не в маленьких селах, территориях. И вот то, как влияет вообще город на психоэмоциональное состояние человека, это очень, на самом деле, важно. То, какие мы закладываем решения, когда работаем с общественными пространствами или при планировании городов, все как раз об этом говорится в таком понятии, да, как нейроурбанистика, нейронаука, где работают и архитекторы, и урбанисты над этим, и как раз уже формулируют определенные принципы того, как нужно работать с будущими городами.
2: Так, согласно некоторым научным исследованиям, горожане изначально живут со стрессом, подчас даже не замечая его. Получается, что вот нейроурбанистика дает решение, как понижать этот уровень стресса, и верно ли это? И давайте вот попробуем выделить пункты, что она учитывает. Наличие зеленых зон в городе хорошо, а что еще? Сама архитектура, плотность застройки, я не знаю, там...
3: городской шум
2: и так далее.
4: Угу. Ну, да, действительно, есть такое мнение, да, что многие люди испытывают большой стресс в городах, особенно в мегаполисах, и... опять же, мы своими решениями, как архитекторы, можем влиять на это, изменяя со знаком минус на знак плюс состояние человека в городе. Ну, во-первых, да, это соблюдение, наверное, баланса озелененных территорий, покрытий. Мы стараемся вообще максимально в своих проектах использовать природные материалы, натуральные материалы, чтобы они создавали вот это ощущение того, что ты не просто в городе находишься, а все-таки, что природа и озеленение, оно намного ближе, чем нам кажется. Плюс мы, как я уже сказала, вводим цветовые решения очень так деликатно, аккуратно, но тем не менее. Вот я уже привела, да, пример, что на севере люди испытывают такое понятие, как холодовой стресс. Когда ты большую часть времени находишься в отрицательных температурах. И даже в Советском Союзе было такое понятие, как абсолютно дискомфортная среда для человека. Это вот был индикатор, по которому как раз определяли, как стоит планировать будущие города, которые вот тогда осваивались и застраивались. И все это действительно сейчас становится суперпопулярным и востребованным, когда мы говорим о таких больших инфраструктурных проектах и изменениях в городах, да, начиная там от планирования, мастер-планирования целых городов, заканчивая там обустройством дворовых, общественных пространств. Помимо того, что работать с цветом и работать с балансом озеленения, мы еще рекомендуем немножко менять визуальную среду. Я сейчас поясню. То есть создавать не прямые визуальные коридоры, создавать более сложную, многослойную, многоярусную, я бы так сказала, среду, общественную среду. Для того, чтобы человек себя ощущал не вот в этом идеально вымеренном городе с идеальными проспектами, улицами, а как раз-таки, чтобы мы, как архитекторы, сейчас закладывали немножко другие визуальные паттерны и восприятие человека вообще в общественном пространстве. Или, допустим, стараемся где-то, где это необходимо, больше раскрывать видовых характеристик там на небо, чтобы было больше вот этих световых, солнечных пятен, открытых пространств. Это тоже очень важно, на самом деле, когда мы работаем с такими территориями, и все это вот на этапе планирования складывается.
2: Так интересно.
3: А какие тренды в благоустройстве городов сейчас можно отметить? Какие принципиально новые объекты появляются вот для благоустройства городов? Потому что мы сейчас говорим про регионы, мы не берем Москву. Нам часто пишут наши слушатели и говорят, вот вы там в своей Москве,
2: да, мы давайте Москву вообще сейчас брать
3: поговорите о регионах. Вот,
2: да, и бюджеты другие.
3: Да, тренды существуют.
4: Вы знаете, я бы, когда вообще смотрю на то, как развиваются сейчас регионы, а мы именно в регионах работаем, по всей стране у нас объекты и в Калининграде, и на Северном Кавказе, и даже на Чукотке, мы стараемся сейчас больше использовать такие, знаете, приемы естественные. Вот как сейчас ценится, например, там, в моде, в бьюти-сфере, чтобы была действительно такая естественность, натуральность. Чтобы общественные пространства не были идеальными вот этими такими, знаете, белоснежными или, например, какими-то, ну, слишком искусственными. А чтобы человек все-таки себя ощущал как будто бы немножко на природе, в дикой природе. Мы стараемся вот такие островки создавать, формировать даже где-то искусственно, если это необходимо. И мы понимаем, что, да, природный контекст везде разный. Мы стараемся сейчас максимально делать более такие, знаете, нейтральные оттенки использовать, чтобы это не раздражало, чтобы это не кричало, визуального не было вот этого шума там, у разных жителей. Мы стараемся сейчас меньше, скажем так, благоустраивать в части именно вот кучи вот этих различных мафов, вот этого всего. Мы стараемся делать очень, я бы сказала так, сдержанно, сбалансированно, чтобы и было безопасно и комфортно, это всегда все равно на первом месте у нас стоит, но и плюс, чтобы создавать какое-то ощущение, что ты выходишь не просто в городе находишься, а немного на природе.
3: Мы прервемся ненадолго.
2: Виктория Богинская у нас сегодня в гостях, поэтому, дорогие друзья, если вдруг есть у вас вопросы по вашему городу, задавайте.
1: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Вы хотите увидеть в своем городе ухоженные дворы и парки, благоустроенные улицы и площади? Как сделать жизнь более комфортной? Решать вам. Станьте участником всероссийского онлайн-голосования за выбор объектов благоустройства. Принять участие могут россияне старше 14 лет. На портале загородсреда.госуслуги.ру. Выбирайте. Голосование проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
2: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на Суточно.ру.
3: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
4: 6+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
5: Наше радио.

0: Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, еще раз всем доброе утро. 10 часов 34 минуты в столице. У нас сегодня в гостях член Союза архитекторов России, член экспертного совета по разработке стандарта развития городской среды и благоустройства общественных и дворовых территорий арктических городов при Минвостокразвитии Виктория Богинская. Виктория, доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро. Виктория, следующий вопрос. Какие городские объекты были построены или восстановлены с учетом новых взглядов на урбанистики за последние годы? Приведите, пожалуйста, примеры, если они... Есть, я уверен, что они есть у вас.
2: Вообще сейчас по стране у нас очень много подобных объектов строится, и комфортных, и безопасных общественных пространств. Но давайте я, наверное, расскажу про там свой личный опыт. Мне очень нравится то, как сейчас получился вот этот синергетический эффект в городе Дербент, Республика Дагестан, когда подошли очень, скажем так...
1: Нестандартно?
2: Нестандартно. Подошли, наверное, очень планово к развитию старейшего городов нашей страны. Там проработали не только вот верхнеуровневый документ, мастер-план, там проработали не только там дизайн-код и общественное пространство сейчас восстанавливаются, но и вообще в целом прописали целый план на несколько десятков лет то, как будет развиваться город. И нам удалось поработать с одним из таких пространств в городе Сосновый Бор. И здесь вот мы, говоря, да, с вами ранее о том, какие принципы стоит использовать в комфортной безопасности с учетом нейроурбанистики и психологического, да, влияния человека в общественном пространстве, мы это постарались там как раз применить. Что мы сделали? Во-первых, мы находились, чтобы вы территориально могли представить, рядом с одним из там старейших объектов крепости Нарынкала, и парк Сосновый Бор как раз примыкает, прилегает к этой крепости. Во-первых, не создавали никаких больших визуальных диссонирующих объектов. Во-вторых, мы создали целую серию теренкуров, вот этих лечебных дорожек, которые как раз под определенным уклоном пронизывают весь парк.
3: Теренкур — это дорожки?
2: Да, это дорожки, так называемые лечебные, по которым можно ходить с определенным уклоном. Чаще всего это используется в горной местности, чтобы можно было комфортно и даже там взрослым пожилым людям подниматься по территории горы. И вот с этим уклоном как раз формируется сеть дорожек.
1: Извините, просто почему они лечебные? Потому что ты
2: Потому что у тебя происходит нагрузка
1: воздух
2: на тело, у тебя формируется определенный темп шаг по вот этим теренкурам, и за счет того, что ты как раз идешь, у тебя учащается дыхание, ты начинаешь дышать вот этими всеми полезными растениями. Именно поэтому их используют, как правило, в лечебных городах, городах вот именно туристических и курортных. Мы с таким,
1: круто,
2: на самом деле, много где сталкивались. Но вернусь к Дербенту. Это и теренкуры, которые мы там заложили. Это отдельные зоны, которые потрясающе раскрывают виды на море Каспийское. Тоже, да, мы это учли и создали определенную точку притяжения, смотровую площадку, чтобы можно было там как раз остановиться, посмотреть, вдохновиться побережьем Каспия. Ну и плюс сохранили максимально вообще весь зеленый каркас, а также использовали природные материалы, которые очень органично вписаны в вот этот природный парк.
3: Виктория, давайте напомним нашим слушателям, кто только что присоединился, с какими регионами вы работаете, и следующий наш вопрос. Есть ли различия в работе с жителями, не знаю, там, севера и юга?
1: Ну, одних географических поясов
3: заключаются.
2: Ну, вы знаете, за уже там почти 10 лет практики мы проработали много, очень много поработали на Северном Кавказе. Я хочу так сказать, что, наверное, базово принципы используются одни и те же. Это, в первую очередь, комфорт, безопасность, это возможность связать одно пространство с другим, где можно будет пройтись и там все базовые потребности, скажем так, человека закрыть. То есть это, чтобы у нас лежала хорошая там плитка или покрытие на земле, это у нас регулярное освещение, это места отдыха, это уже обязательное наличие туалетов в общественных пространствах, ну и, конечно же, там базовый набор лавочки, фонари, урны — это неотъемлемая часть. Но при всем при этом есть действительно отличие как мы подходим к работе с северными регионами и субъектами и с, допустим, южными. Приведу пример. В северных территориях мы стараемся закладывать, знаете, так называемый теплый контур, кордоны. Это небольшие пространства, это может быть кофейня, это может быть просто небольшой павильон теплый, где ты можешь в условно сильно отрицательных минусовых температурах комфортно перебегать из одной точки в другую и не сильно ощущать вот этот как раз холодовый стресс, о котором я уже ранее говорила. Мы эти кордоны закладываем или, например, там теплые остановки. Mm-hmm. Сейчас уже никого этим не удивишь, а еще там несколько лет назад очень мало это использовали в северных регионах и в городах, и мы стараемся это сейчас обязательно закладывать, чтобы люди, которые там минус 50, минус 60 стоят на улице, могли хотя бы это сделать комфортно.
4: Это ужас, стоять в минус 50.
2: Ну, надо быстро двигаться.
4: Надо быстро двигаться. Хорошо, что есть теплая остановка.
2: Да, но вот в южных частях нашей страны мы стараемся закладывать, конечно, теневые навесы. Большая боль и запрос, что очень жарко, не хватает вот этого влажного воздуха, очень сухой воздух, плюс 50, плюс 60.
3: Mm-hmm. А почему другая крайность в северных регионах, где холодно, теплые остановки, почему нет в южных регионах холодных остановок?
2: Вообще
3: с кондиционером,
2: есть.
3: Я имею
2: Вообще
3: в виду.
2: Вообще есть такая практика. Я знаю, что в республике Ингушетия и в других северных северокавказских регионах тоже это используется. Безусловно, это такой же прием, только со знаком плюс. Теневые навесы, перголы, чтобы можно было комфортно находиться, например, там на детской площадке, спортивной площадке продолжительное время. Плюс закладываем питьевые фонтанчики, что тоже очень востребовано, особенно в курортных городах, в которых мы работаем. Ну и так далее. То есть есть какие-то отдельные фишечки, которые мы стараемся всегда подсвечивать с учетом вот этих как раз климатических особенностей.
4: А еще я знаю, что в среде архитекторов существует термин «малые архитектурные формы», МАФ.
3: Вот, мы сегодня говорили уже.
4: Да, вот есть ли универсальный набор таких объектов, МАФов, которые необходимы для того, чтобы городская среда отвечала требованиям современного комфортного общественного пространства?
2: Ну, набор такой действительно есть. Есть куча стандартов, которые рекомендуют и даже расположение этих МАФов с определенной удаленностью друг от друга, с определенным шагом, я бы даже так сказала. Да, этот базовый набор мы все с вами прекрасно знаем. Это покрытие, это освещение, декоративное освещение может быть, да, тоже использовано. Это места отдыха, это спортивные площадки, детские площадки, лавочки, урны, все как мы любим. Но мы стараемся не только подходить базово к работе с территориями, тем более, если это небольшой, представьте, город, и мы говорим о каком-нибудь парке или набережной, где собирается большая часть населения, может, даже приезжают люди из других соседних, там, небольших городов, сел отдыхать в этом парке. Мы стараемся всегда создавать какие-то уникальные знаковые фишечки, которые как раз будут отличать это пространство от других. Ну, приведу пример. Мы, когда работали с городом Елабуга, мы тоже формировали определенные, скажем так, туристические маркеры и инфраструктуру для гостей города. Бинокли, тоже смотровые площадки, санитарные комнаты. Но мы еще и продумывали, скажем так, наименование, да, города. И предложили такую идею, как Елабугу выбирают великие. И знаете, настолько понравилось городу это устойчивое выражение, что сейчас они уже дальше начали уже самостоятельно, без нас использовать его и интегрировать его там в стелы, в растяжки, например, баннеры, да, и это очень круто, когда твоя идея, да, или идея, рожденная вместе там с горожанами, получает отклик и дальше интегрируется и уже самостоятельно живет. Это вообще, мне кажется, очень крутой показатель, когда ты понимаешь то, что ты делаешь все правильно. И вот такие вот нейминги, брендинги мы тоже стараемся обязательно включать в общественное пространство.
3: А вот вы реализовали проект. Общественное пространство придумали, разработали, построили. А вот дальше вы следите за тем, как живет это общественное пространство, мониторите его там. Прижилось оно к региону или нет? Или ваша задача вот придумать, разработать, построить, а дальше вы уж там местные жители сами, как хотите, разбираетесь с этим?
2: Ну, конечно, да, мы всегда очень стараемся следить за тем, как живет парк, набережная или какая-то территория. Я часто сама приезжаю на свои объекты, даже спустя там 7-8 лет я смотрю, какие могли быть ошибки. быть сделаны, да, чтобы учитывать их дальше в своей профессиональной деятельности. Я смотрю то, как дальше развивается территория. Вот хочу поделиться примером. Город Железноводск — это один из первых наших объектов. Курортный город, который, ну, скажем так, входит в состав больших, да, нескольких городов курортных, там Кисловодск, Сентуки, мы все их знаем. А в Железноводске мы сделали, точнее, построили недостроенную лестницу, которая связала верхнюю часть горы с нижним курортным озером. Мы, по сути, опираясь на исторические планы, достроили ее, потому что до этого она была тупиковая. То есть ты приходишь, смотровая площадка, и дальше лес. И ты не можешь дойти до нижней части города, где располагаются ключевые санатории. Мы прострелили фактически вот эту ось, создали эту инфраструктуру, что очень важно, и с учетом мобильных граждан, которые могут спуститься по этой лестнице. И вот вроде бы казалось, обычный объект инфраструктурный, лестница. Но дальше я посмотрела то, как развивается уже по основным планам и, скажем так, этапностью этот город. Они начали развивать само курортное озеро. Появилась предпринимательская очень большая активность на этом озере, открылась куча ресторанов, при том, что очень-очень высокого уровня, открылась впервые в городе пятизвездочная гостиница. Вот это тоже очень крутой показатель, что значит, инфраструктура, экономика заработала, хотя, казалось бы, мы просто сделали лестницу. И дальше вот так вот ты просто смотришь и наблюдаешь за тем, как развивается. Особенно это четко можно ощутить в небольших городах. Это прям этот эффект ощущается. И вот таким вот образом наблюдаем.
3: А есть вообще какие-то маркеры эффективности общественного пространства? Как вот оценить социальный эффект того, что вы придумали и реализовали? В чем он? В письмах местных жителей? В чем он оценивается, этот эффект?
2: Знаете, я очень люблю открывать Яндекс.Карты, открывать отзывы и просто читать, что пишут там.
3: Слушайте, ну это вы смелый человек, потому что в отзывах люди не стесняются в выражениях. Причем даже если все сделано хорошо, это касается там не только вашей работы, я вообще в принципе говорю о отзывах там же на Яндекс.Картах, но иногда людям ничего, вот не трогайте, ничего не надо делать, и так все хорошо.
2: Ну, вы знаете, мы же говорим про в любом случае средний показатель. Как правило, у нас там 4,8, 4,9 средний показатель. Очень положительные всегда отзывы. Люди благодарят. Спасибо, что сделали. Спасибо, что это, там, например, для нас теперь очень важное общественное пространство. Или вот, знаете, я была неделю назад в одном из объектов в Ужгуте. Мы сейчас делаем вторую очередь парковую на Зеленом острове. И девочка поделилась, когда мы проводили сессию вовлечения, она сказала: я когда увидела вечером впервые парк, который реализовали, я подумала, что я в Дубае. Вы просто представьте, каково для этих людей, которые там живут, важно, что о них думают, что появляются современные, что очень важно, общественные территории, и люди действительно это очень сильно отмечают и благодарят. Когда я приезжаю, они узнают, что там мы там авторы проекта, реально только одни положительные отзывы, потому что это сильно поднимает вот этот социальный, знаете, такой настрой в городе и от жителей.
4: Что в вашем городе стоило бы изменить к лучшему? Выберите сами и помогите выбрать другим. Станьте волонтером программы формирования комфортной городской среды и расскажите о территориях, предлагаемых к благоустройству. Присоединяйтесь к добровольцам на портале добро.рф. Рубрика выходит при информационной поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни».
3: У нас буквально пару минут осталось. А вот вопрос от нас. А где вы черпаете вдохновение и идеи для ваших проектов?
2: От людей, которые там живут. Сейчас очень много есть методик, как вообще работать нужно с территориями, с разными общественными пространствами. И так как мы работаем по всей стране, и мы понимаем, что самыми важными, наверное, людьми, которые и будут и использовать эту территорию, и хранят знания об этой территории, это местные жители. Вот именно на таких сессиях, когда люди рассказывают очень такие откровенные даже вещи, у нас обязательно есть всегда игра с воспоминаниями о территории. Когда нам рассказывают старшее поколение, как они, например, там встречались, танцевали, ходили на свидания в каком-нибудь уже парке, который, например, сейчас уже выглядит не очень, и нужно его привести в порядок. Мы стараемся эти сценарии где-то повторять, где-то усиливать или использовать уникальные какие-то паттерны поведения и интегрировать их в общественное пространство. Ну вот, тоже приведу пример. Я уже сказала, да, про Джигуту. Вот мы сейчас сделаем
3: 40 секунд у нас
2: вторую
3: осталось.
2: Очередь. И мы понимаем, что на Северном Кавказе очень любят спортивные площадки. Мы очень много закладываем разных спортивных сценариев, потому что мы понимаем, что есть на это запрос.
1: Спасибо большое. У нас сегодня в гостях была член Союза архитекторов России, член экспертного совета по разработке стандарта развития городской среды и благоустройства общественных и дворовых территорий арктических городов при Минвосток развития Виктория Богинская. Виктория, спасибо вам большое.
3: Спасибо
1: за этот
3: вам
1: интересный
3: большое
1: разговор.
3: От нас и от слушателей из разных регионов, которые благодарят вас за вашу работу. Спасибо. А всем желаем хорошего дня и до завтра. Еще раз поздравляем с Днем защиты детей.
1: Любим вас.
0: Подъемники на нашем радио. Наша погода.

0: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В эфире «Столичные новости», в студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Полицейские задержали мужчину, который совершил поджог автомобиля из-за обиды. Как рассказали в столичном главке МВД, в полицию поступило сообщение, что в Рижском проезде горит иномарка. Ее владелец рассказал полицейским, что вечером припарковался около дома и ушел, а ночью проснулся от криков соседки о пожаре. В ходе оперативной работы был задержан 48-летний приезжий из другого региона России. Он рассказал, что поджег автомобиль, чтобы отомстить водителю, который, проезжая мимо, обдал его водой из лужи. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Задержанному грозит до 7 лет колонии. Профилактический рейд «Пешеходный переход» пройдет в Москве 2 июня. Как сообщили в госавтоинспекции, сотрудники дорожно-патрульной службы будут контролировать соблюдение правил дорожного движения как пешеходами, так и водителями. В ГАИ отметили, что в рамках общегородского рейда автоинспекторы проведут информационно-разъяснительную работу с детьми и взрослыми по правилам дорожной безопасности при переходе проезжей части, а также норм поведения в жилой зоне и на дворовых территориях. Около 40 миллионов поездок совершили пользователи сервиса городского велопроката. Сервис «Велобайк» был открыт в 2013 году и, как напомнил заммэра столицы Максим Лексутов, с тех пор стал одним из крупнейших в мире. В среднем на электроскутерах и велосипедах совершают 34 тысячи поездок в день. Для аренды доступны бестанционные механические и детские велосипеды, электровелосипеды, а также новые модели электроскутеров. В этом сезоне горожанам доступно 13 тысяч единиц разного двухколесного транспорта. Мэр Москвы поздравил юных жителей города с Днем защиты детей. В своем канале в Максе Сергей Собянин напомнил о том, что по традиции лето начинается с этого прекрасного праздника. «Всю свою любовь мы отдаем нашим детям и внукам, и эта любовь возвращается нам в улыбках новорожденного малыша, гордости за школьные успехи подростков и нежной заботе, которую дарит в старости молодое поколение семьи», — написал мэр. Он выразил надежду на то, что тепло семейного очага поможет детям расти достойными людьми. А Москва и впредь будет делать все необходимое для счастливого детства. Погода начинает налаживаться в столичном регионе. Как сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, в Москве сегодня ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Небольшой дождь возможен по области, местами. Синоптик отметил, что максимальная температура воздуха в Москве в понедельник прогнозируется плюс 18, плюс 20 градусов. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: поддержке торговой марки «Наша корова» от «Ядрин молоко». Для аудитории старше 15 лет.
1: Записывай, запоминай.
2: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
1: «Наше радио». Сделано в России.

0: наша реклама.
1: Здравствуйте, меня зовут Алиса, и моя мама сейчас везет пассажиров в такси. А когда она вернется, мы поедем с ней в парк есть мороженое и кататься на великах. Мама, спасибо, что ты рядом. Ты рулишь. Всех с Днем защиты детей. 0+.
2: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: поднесла бы со скоростью 3 метра в секунду.
1: Наша реклама.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
1: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
1: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
2: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
1: Записывай, запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
1: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Число отравившихся в кафе в Пятигорске возросло до 50 человек. По данным Минздрава Ставропольского края, 41 пострадавший находится в стационаре и 9 получают помощь амбулаторно. О первых пострадавших стало известно в минувшую субботу. С кишечной инфекцией люди стали обращаться в больницу после того, как посетили одно из кафе Пятигорска. В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что у пациентов обнаружены маркеры сальмонелл. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело. Президент России поручил обеспечить бесперебойную работу ключевых сервисов во время ограничения интернета. Как говорится в указе Владимира Путина на сайте Кремля, бесперебойный доступ граждан к сервисам оказания медицинской помощи, порталу госуслуг, платежным системам и другим важным сервисам должны обеспечить правительство совместно с ФСБ. Среди других поручений главы государства – поддержка потерявшим жилье во время паводков в Дагестане и Чечне, разработка механизмов страхования недвижимости от чрезвычайных ситуаций, решение вопроса с отоплением многоквартирных домов в новых регионах, расширение списка регионов, которым предоставляют субсидию на проекты комплексного развития территорий и ряд других направлений. Правительство ввело временный запрет на экспорт авиакеросина из России. Как говорится в сообщении Кабмина, ограничения будут действовать до 30 ноября. Цель принятого решения – обеспечение стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке. В настоящее время в России действует запрет на экспорт бензина для всех участников рынка. Никол Пашинян выразил уверенность в том, что Армении удастся выстроить новые отношения с Россией. По словам премьер-министра, Ереван придает большое значение отношениям с Москвой, но они находятся в стадии трансформации. Как отмечает сайт nsn.fm, у премьер-министра Армении сегодня день рождения. Политику исполнился 51 год. Поздравительную телеграмму ему направил Владимир Путин. Он напомнил о том, что отношения между нашими странами и народами традиционно носят дружественный характер, и мы заинтересованы в их дальнейшем поступательном развитии. Эпидемиологическая обстановка в России по всем инфекциям остается стабильной. Риски заноса в страну вируса Эбола оцениваются как минимальные. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она подчеркнула, что специалисты ведомства больше недели работают в Уганде, чтобы разобраться в причинах вспышки лихорадка Эбола и не допустить возникновения любого намека на осложнение ситуации в Российской Федерации. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: В честь Международного дня защиты детей к десятилетию благотворительного фонда «Дорога жизни» наше радио и Останкинская телебашня представляют фестиваль «Музыка жизни». Объединяя тысячи сердец, ведущие артисты и музыканты соберутся вместе, чтобы помочь детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Приходите всей семьей и подарите тепло и заботу тем, кто в ней нуждается. 7 июня с полудня у Останкинской телебашни. Бесплатный вход по предварительной регистрации на наши.ру. И пусть сердца звучат в унисон с добротой. 0+.
3: Наше радио. Это

0: тише. Я сделал тише. Все, я разобрался, что это такое. Друзья, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Алиса Вокс, Дмитрий Ленский. Нас забыли представить, потому что я забыл поставить нашу отбивку. Вот. Хочу представить вам мою соведущую. Это музыкант, актриса, автор песен.
1: Ты вдруг вспомнил про это?
0: Ну, я просто слышал некоторые песни, которые ты сама делаешь, они мне очень нравятся. Жаль, что они, конечно, еще лежат в шкафу. Ну, в ящике. Это есть такая штука. Знаете, друзья, все должно вылежаться. Вылежаться, тем более в творчестве, это такая штука. Знаешь, лет на 20 это норм. А потом вытаскиваешь, думаешь, блин, какой я был умный, какой шедевр.
1: Почему я это не...
0: Да, тогда не понимал, а сейчас уже поздно. Ну, это да. И чем вы будете талантливее, тем, собственно, сложнее будет ваша жизнь.
1: Да.
0: Зачем я это сказал?
1: Не знаю. Да. Ну, сегодня Ленский немножко не выспался.
0: Не выспался,
1: чуть-чуть,
0: да.
1: Чуть-чуть немножко он не спал.
0: Зачем?
1: Давайте, друзья, знаете, что я сейчас вспомнила? Очень прикольно. Я сегодня утром видела вот эту модную прическу, которую сейчас носят все мальчики. Вот это
0: кудри.
1: Вот если тебя завить на плойку только, ты должен быть такой кучерявенький.
0: Сейчас, да, дайте видишь, мне воды, и все. Я же вьющийся.
1: Просто добавь
0: воды. У меня руно.
1: А почему ты выпрямляешься так?
0: Ну, я их руками растягиваю, они, ну, без всяких плойк, без всего. А так они, если сырая погода, то я практически Пушкин.
1: Так ты знаешь, что сейчас очень модно?
0: Мне что, постоянно быть мокрым?
1: 14, 15, 16 лет носят прическу, которую их мамы уже назвали прекрасно. Я смеялась. Альпака.
0: Вот! Алиса Михайловна, где я в свои 49,5 лет и где, собственно, альпака?
1: Ну, ты надень вот темные очки и штаны пошире.
0: И все, спасибо
1: на
0: большое.
1: Самом деле, ты можешь выглядеть реально как... все, я прошу прощения. Ленский сегодня пришел в широких штанах.
0: Так, друзья,
1: да, мне очень еще понравилось, что несколько лет тому назад была модна прическа «крышечка на чайник». Это, знаешь, когда ирокез такой, только он зализанный, и вот тут такая маленькая мужская прическа, и тут такая маленькая петелька на голове. И реально выглядит, как, помнишь, раньше были на чайниках крышечки такие с пимпочкой на голове.
0: Да, да, да. А еще помнишь, ты вряд ли помнишь, ты же девочка. Была такая стрижка. Я не помню, сколько настало в Советском Союзе, какие-то копейки, называлась она канатка.
1: Нет, понятия не имею.
0: И все школьники 31 августа, это уже, между прочим, в этом сезоне. Мы в лете уже, друзья, поздравляю вас,
1: да,
0: лето 26-го года стартовало.
1: Поздравляем вас с День защиты.
0: Потом про детей. Короче,
1: от
0: нас,
1: детей.
0: Нас, в общем, стригли под канатку. И 1
1: что
0: сентября
1: такое?
0: Загорелые
1: гуглить.
0: Парни с белыми висками, там какие-то плямбы. Нас же стригли, в общем, потоком.
1: А, канатка! Там буква «Д».
0: А я не знал об этом. Я вообще думал, канатка.
1: Канатка, от слова «канат».
0: Так я так думал всю жизнь. Короче, друзья, давайте. В общем, какие прически выносили, которые, в общем-то, исчезли навсегда. Каре не считается. Каре вы делаете после того, как он, какой-нибудь паразит сделает больно. Так, все, меняю отношения, меняю свои длинные волосы, делаю каре. Если девушка идет в каре, ты как бы знаешь, что она холостая.
1: Да, давайте так, если у вашей прически не было или нету сейчас, может, у вас какая-то стрижка или прическа, у которой нет специфического названия, пожалуйста, придумайте, с чем это можно сравнить.
0: Да.
1: Наподобие альпаки или крышечки от чайника.
0: Погнали.
2: Наше радио.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, друзья, мы вернулись, все уже нормально, все тут уже наладилось, все я смог сделать. А вы мне.
2: Ура!
1: Ура! Спасибо.
2: А вы Митя.
1: А вы Митя, да. Пишет нам. Я Митя первый, знаешь, я Митя перший. Ну, что-то такое. Так, погнали.
2: Привет, наш. У меня все детство была модная тогда прическа Сессон.
1: Как он Сессон?
2: Сессон, как у Мирей Матье.
1: А.
2: Сессон.
1: Да, точно.
2: Стоила она ровно рубль в 80-х годах. Витя, а ты помнишь, сколько стоила твоя канавка?
1: А я не помню, там что-то в районе копеек, там даже полтинника не было. Ну, у нас, в общем, стригли машинки за 10 секунд. Женщина разговаривала по, в общем, телефону, который протянут был. Она, знаешь, вся вытянутая, рука у нее там, потому что трубка, она не совсем дотягивает.
2: Аля, подожди, у меня клиент.
1: Следующее, понимаешь? И ты выходишь, и дай бог, чтоб канатка.
2: Ой, ты знаешь,
1: потому
2: я видела...
1: могло быть вообще просто. Здесь, ну, короче, ладно.
2: Есть чудесная совершенно блогерша в интернете, которая, ну, как бы у нее образ, она изображает парикмахершу такую типичную.
1: А, да, ребята белорусы.
2: Да.
1: Еще сейчас белорусу... не ходит там такой чувак.
2: Да, офигенная. Просто вылитый Лукашенко.
1: Ребята, посмотрите, слушайте, это на самом деле чушь. Это вот такой вот, ну, как сказать, это, ну, ну да,
2: Зелепуха.
1: Это юмор.
2: Ну,
1: это юмор на
2: же.
1: Уровне, ну, вот, даже, это я не знаю, что.
2: Мы вам сейчас стрижечку сделаем,
1: да. Мама, у него носки шерстяные, значит, он женат. Да, вот отсюда.
2: Да,
1: все помню. Короче,
2: да.
1: Это круто.
2: Это очень круто. Если попадется, прям не скипайте, а добавляйте подписки.
1: Да, к себе, потому что...
2: Личная рекомендация. Привет,
1: Дим. Мы совпали с тобой.
2: Да.
1: И это не guilty pleasure. Мы рассказываем. Ну что?
2: Привет, 96-й год. Нам, пацанам, по 15 решили заняться греблей. Суровый тренер посмотрел на наши патлы и кудри. И серьезно сказал, завтра, чтоб все под ноль. Оказалось, это он так пошутил.
1: Но я Они все пришли, да? Класс.
2: Не буду говорить, что я об этом думаю. Но я в свои 45 до сих пор под ноль, и мне комфортно.
1: О, как?
2: А вам не холодно? Потому что вот мне люди говорили, когда
1: ну, они лысый, бреются. Ломанов. Да.
2: На лысо, у меня был гитарист армянин. И лысый. В определенном возрасте, да.
1: Он посыпался.
2: Волосы с головы переползли куда-то в район
1: торса. Не надо. Я визуализирую, не надо. Мне сейчас тут, в общем, перед глазами волосатые не нужны армяне. Так, дальше.
2: Вот, он решил, значит, типа, он сейчас будет лысый, как Джейсон Стейтем. Вот,
1: Стэтхэм.
2: Стейтем.
1: Да бог с ним.
2: Побрился на лысо и сказал, что я, говорит, типа, выхожу весь такой, типа, крутой. И через какое-то время, говорю, пацаны, есть шапка. Голова замерзла.
1: Ладно, друзья, так, к вашим темам. Добрый день. Примерно 7-8 класса делали начес и огромную челку сладкой водой. Все наши девчонки делали там. Это вот такая стоящая челка. Ее можно было опустить в чай, и он стал бы сиропом.
2: Вот смотри, тоже пишет, о, челка Карлсон, это наше все. Кто не в курсе, сильно начесанную челку, сильно залакировать. Это у вас лак, значит, был
1: вырезан. Это был лак, не
2: вода с сахаром.
1: Да.
2: Можно ходить неделю, не расчесывая, а лак прелесть делался на лакокрасочном заводе.
1: Абсолютно. Там ты брызгаешь и просто снимаешь всю причу. Ее проще было снять, чем отмыть.
2: Год ходишь, потом снимаешь.
1: Да. Мне было интересно, как они... Ну, у нас же молодые девчонки были еще. Да. Ну, мы же школьниками были. Да. И бог с ним, нам было интересно, как они спят. Но сейчас я взрослый, и теперь я представляю, как под все это подлечь, чтобы поцеловать.
2: Смотри, прекрасная история.
1: Давайте.
2: Меня в детстве, 80-е годы, отправили в парикмахерскую одного. Дали деньги и напутствие. Скажи, чтобы подстригли под канатку.
1: Вот.
2: Я пришел.
1: А там как канатка написана? Через D?
2: Да.
1: Откуда вы знаете?
2: Потому что мы это уже сказали.
1: А, ну что?
2: Нас внимательно слушают.
1: Молодцы, потому что я это прям конечно
2: мужчина, который слушает, может слушать внимательно женщину, это находка.
1: Для кого? Мы это.
2: Я пришел, уселся на скамеечку. Тогда мне еще кресло ставили, на кресло ставили дополнительную скамеечку для высоты.
1: Да, детки.
2: И на вопрос, как стричь, заявил тете, под вьетнамку. Мастер честно попыталась узнать у коллег, что за вьетнамка. Потом просто постригла на те деньги, что у меня были, 50 копеек.
1: Ну, это что-то жирненькое. Значит, была канатка где-то. Итак, друзья, в общем, мы тут долго рассказываем свои, в общем, тоже истории, нам есть чем поделиться. Пишите, пожалуйста, какие прически вы носили, как они назывались?
2: А если у вашей прически нет названия, то как можно назвать?
1: Да. В общем, опишите ее.

0: Наша реклама. Раз. Мощь. 2. Комфорт. 3. Технологии. И 4. Тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в июне премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ИГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «СберАйди». Подробнее «Сбермобайл.ру».
2: Вы хотите увидеть в своем городе ухоженные дворы и парки, благоустроенные улицы и площади? Как сделать жизнь более комфортной? Решать вам! Станьте участником всероссийского онлайн-голосования за выбор объектов благоустройства. Принять участие могут россияне старше 14 лет на портале загородсреда.госуслуги.ру. Выбирайте! Голосование проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
3: Берегись автомобиля с запахом сигарет, затхлости или ароматом пота на сиденье. Особенно, если этот автомобиль твой. Используй Hilmitex Auto. Инновационная формула устраняет источник запаха за счет комплексного воздействия. Hilmitex. Не маскируй запах. Удали его причину с первого применения. Ищи Hilmitex на всех маркетплейсах.
4: Да все нормально.
5: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
1: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
1: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
6: Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Продолжаем обсуждать ваши стрижки, ваши чудесные...
2: Можно я? Да, давайте. А, добрый день, примерно с 7-8... А, это сладкую челку писал. Где тут про... Теннис, вот теннис. Вот так нравилась стрижка, что лет с 10 почти до 20 носил такую прическу, пока мой мастер не уехал. А сейчас мне кажется, что, в общем, парикмахеры и не знают, что это такое. Пишет нам Дмитрий из Казани. Дим, я сейчас посмотрю. Мне сейчас интересно. Это стрижка теннис. Алиса?
1: Да, в младшем школьном возрасте меня также стригли под канатку, пишет нам Андрей из Волгограда. Следующий этап – это стрижка под Сашу. Кто такой этот Саша? Для меня это супер загадка. Но портрет модели с данной стрижкой был в каждой парикмахерской.
2: Короче, теннис – это, ну, примерно, вот, что-то тут есть, короче…
1: То есть то же самое, что канатка.
2: Да, только чуть-чуть дороже, чуть-чуть красивее.
1: Угу.
2: Да.
1: Понятно.
2: Теннис, так и написано. 90... Мужская стрижка, так, 2-3 сантиметра под машинку до уровня подбровных дуг и так далее, и тому подобное. Потом покажу.
1: В 90-х носил площадку, типа лемах. Для приручения волос лака и геля не было. Делали в парикмахерской мыльным раствором. Потом попал под дождь, глаза чуть не выпали. Дальше стригся под полубокс. Какая грустная история, боже.
2: Сейчас какую не попросишь стрижку, тебе все они называют модельная. У них модельная.
1: Вот нам тут пишут, в начале 90-х стрижка мужская, модельная, с челочкой.
2: С челочкой.
1: В быту рубль 20 по цене.
2: Слушайте, а как, парни, а как вообще в нашу жизнь ворвалась челочка, если у нас чуб? У женщин челка, у мужиков чуб.
1: Подожди, у меня
2: почему
1: есть
2: нам
1: история?
2: Все стригут челочку?
1: У меня есть великолепная история, смотри.
2: Пожалуй, намахнул чубом.
1: Привет, наши. Я всегда стриглась под мальчика, меня все за пацана принимали. А лет 19-20 побрилась на лысо и оставила чубчик.
2: А, да, классно.
1: Так тогда парни перед армией стриглись, и все меня потом подкалывали. Че, в армию собралась?
2: Так, друзья, какие стрижки вы делали, ну, вам делали, ну, может быть, выбор не было. Это же Советский Союз, там все по этому самому регламенту было. Напишите, пожалуйста.
1: Ранние 90-е тоже хорошо. А какие, начало 2000-х, какие стрижки были.
2: С 4 класса моя фотография висела на доске почета. Ну, она там с самого начала висела. И у меня были вот такие, знаешь, вот возле ушей отросшие волосы в разные стороны. Я был как, в общем, Буратино без колпака. Только черные. С длинным носом. Это был... Я эту фотографию на, в общем, доске почета год ненавидел.
1: Задорно, как сказала бы моя бабуля.
2: Да, итак, друзья, пишите о ваших прическах, которые носили раньше, и если нет у них названия, или там она модельная, напишите, на что это похоже.
1: Да.
2: Давайте.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Алиса, тут Токс. Но не детокс. Пока тут токс.
2: Нам тут написали, у кого-то на обед только рыбный, овощной с рисом и суп-пюре-суп. Суп-пюре-суп, хорошо сказала. Не знаю, как быть супом, пишет нам человек. А вот теперь вот из-за этого сообщения я хочу рыбного супа. Причем, знаешь, такого столовского, который сделан из консервы и риса. Прекрасный суп. Ладно, продолжаем обсуждать.
1: А, уха из консервы.
2: Да.
1: О, шикарная вещь, конечно.
2: Я же говорю.
1: Вообще, сардинки, вау, вообще. Просто с пшеном или там чем-то такое.
2: С рисом.
1: Это у вас с рисом, это вы какие-то эти самые кацапы.
2: Петербуржцы мы.
1: Да. Я так и сказал.
2: Привет, не стригся всю зиму. Майя подстригся под Альберта Эйнштейна. Внучке понравилось, решил так и оставить. Смешно.
1: Слушай, а как-то на фестивале нашествия моя мама сдружилась там с, в общем, одними гостями, которые приезжали к нам на фестиваль ее возраста, то есть 7 за, собственно, 60 уже давно. И там был мужик. Классный. Я не могу его звать. Он всегда себе делал на, в общем, время фестиваля нашествия, делал себе розовый ирокез. Ему внучки это все каждое утро укладывали. Они там, ну, там была целая семья, была очень круто, кстати.
2: Какой интересный дедуля.
1: Да там все были классные. Это же нашествие.
2: Всем привет. Конец 80-х. С 7 по 10 класс нужно было каждый раз объяснять парикмахерам, что везде снять под машинку как бокс, а сверху мои кудри не трогать. Постоянно смотрели, как на придурка. А я же стиляга был. Стригли со скрипом. Но стригли. Деньги не пахнут.
1: Но, с другой стороны, быть кудрявым, я раз видел, как нашего звукача кудрявого просто выровняли, чтобы подстричь.
2: Так меня каждый раз, конечно.
1: Да? И вы чужие люди.
2: Да, но я тебе хочу сказать, есть ряд парикмахерских, которые занимаются именно стрижкой кудрявых людей.
1: Вот,
2: к сожалению, пока что эти парикмахерские есть не во всех городах.
1: Не всех, да.
2: Потому что, на самом деле, это действительно особый тип волос, к которому нужен совершенно другой подход.
1: Да, это вы еще не видели афро. Волосы там же вообще завал полный.
2: Да.
1: Ну, классные такие, хоть такая щепка. Знаешь, у него такие маленькие, он берет так... И там капля.
2: А там очень длинные волосы.
1: Так, поехали дальше. В 2000 году участник технаря в парикмахерской выбрил виски под 90 градусов, а на затылке 3 полоски. Фиг знает, как называлась стрижка. No punk, no dead. И ирокез делать было никак. Волосы были короткие. Про канадку я не знал, блин. Я ненавидел канадку и вообще...
2: Думал, что это канадка.
1: Канадка. Ну, это же как-то по-русски, это канадка.
2: Да.
1: А, на слово канада.
2: Не патриотизм. Да.
1: Ой, а у меня канадка.
2: В смысле? Да тебе только сейчас дошло. Да. Мы в начале часа это все...
1: 40 минут сна. Говорят, чудо. Добрый день.
2: Да, уже не добрый. 5 секунд остался. Дорогие друзья, вернемся в следующем часе.
1: Да, мы, наверное.
2: Да,
1: может быть, не все.
0: Шоу дня на нашем радио. Наша погода.
3: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В эфире «Столичные новости», в студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Эксперимент с посадкой в самолет по биометрии стартовал в России. Он коснется рейсов между Москвой и Санкт-Петербургом. Сервис регистрации посадки без паспорта по улыбке будет работать на рейсах Аэрофлота в аэропортах Шереметьево и Пулково. Как передает агентство ТАСС, пассажиры могут зарегистрироваться на рейс, пройти в перевозочный сектор аэропорта и сесть в самолет с помощью автоматической идентификации по лицу через специальные турникеты с биометрическим оборудованием. Для использования сервиса необходимо заранее зарегистрировать данные в единой биометрической системе. Новый способ прохода будет использоваться добровольно. Эксперимент продлится до 1 апреля 2027 года. Столичный район Коммунарка станет новым центром городского роста. О перспективах района сообщил Сергей Собянин. В своем канале в Максе мэр Москвы напомнил о том, что границы столицы были расширены в 2012 году. И сегодня Коммунарка уже становится одним из самых ярких примеров бурного развития. Уже сейчас там работают две линии метро, открылись современные школы, детские сады и медицинские учреждения. В районе запланировано строительство еще трех станций метро, запуск крупных дорожных проектов. Помимо этого там откроется образовательный кластер федерального уровня. На севере столицы модернизируют крупный газорегуляторный пункт «Вокзальный». Он обеспечивает газом жилые дома в районах Коптево и Войковский. Специалисты комплекса городского хозяйства уже приступили к работам. Устаревшее газовое оборудование будет заменено на современное, изготовленное на собственном производстве АО «Мосгаз». В ходе модернизации также обновят подводящие газопроводы, сети распределения и потребления газа. Специалисты приступили к капитальному ремонту путепровода «Щелковский» на востоке столицы. Как сообщил заммэра Петр Бирюков, движение транспорта на время ремонта полностью закрывать не будут. Запланированы поэтапные перекрытия полос с сохранением движения в каждом направлении. Заммэра отметил, что ремонт позволит устранить колейность на дорожном полотне и обеспечить безопасное функционирование путепровода. Сотрудники московского метрополитена пригласили в гости юного поклонника метро. Ранее в сети появилось видео, на котором мальчик играет в собственную игру «Метро». Мама называет ему станцию, а он по памяти рассказывает, между какими станциями она находится. Как рассказала РИА Новости мама шестилетнего ребенка по имени Юлия, с ней связались представители пресс-службы московского метрополитена и пригласили их с сыном на встречу в День защиты детей, чтобы познакомиться с юным дарованием, подарить памятные подарки, а также лично эксклюзивную карту подземки. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Короче, поймаю, убью, съем. Понимаешь, что такое вообще?
2: Почему?
1: Я так коту говорю, когда он что-то шкодит, говорю, поймаю, убью, съем, вообще просто.
2: А он что говорит?
1: Ничего, потом он терпит, его нужно будет тискать, и он молчит, и когда уж прям сильно тискать, он такой, бля, и пошел вон. Мешок такой, такой волосатый. Так, друзья, я сейчас буду блокировать Кирилла. Кирилл из Москвы.
2: А что он сделал?
1: Он мне прислал, он пошел на тихую охоту, и у него ведро грибов.
2: А, то есть человек прислал, человек прислал тебе свой успех, да?
1: Да, я хочу его заблокировать.
2: Так.
1: Или мне ведро полное. Но они, правда, позавчерашние, 30 марта стоит дата.
2: Ага.
1: Могут уже немножко стухнуть.
2: А я вот хотела в этом части поговорить про успех как раз. Я хотела,
1: о, давай.
2: Знаешь, о чем поговорить? Я тут наткнулась на какое-то видео, где психолог рассуждает...
1: Так, да. Хотел шутку, но она так себе будет.
2: Психолог рассуждает о том, что нам продали очень удачно, очень успешно нам продали идею, что ты можешь быть только успешным, либо не быть вообще.
1: Ага.
2: Как будто бы вот работать на дядю, знаешь, всегда такая формулировка, как будто это что-то плохое. Типа, ты же не хочешь быть как все. И, как бы, вот какая-то нездоровая ситуация абсолютно.
1: Ну, вроде бы, как ты же не хочешь быть как все, значит, выделись.
2: С одной стороны, да. С другой
1: а при всем
2: стороны,
1: при этом это уже тренд, который
2: все?
1: Стал, ну, таким.
2: Почему быть как все, это плохо.
1: А что значит как, вот. Что значит, как все?
2: Я не знаю.
1: Великая фраза была, что все счастливые семьи похожи
2: счастливы
1: друг на друга. Да.
2: Одинаково.
1: Да. Да, да, да.
2: Все
1: и несчастные. Вот.
2: По-разному.
1: Поэтому как можно вообще всех людей сказать, что все люди одинаковые? Да вообще нет. Я ехал сегодня в электричке, это просто какой-то такой вот, ну, это просто калейдоскоп. Там сейчас едут молодые, модные в этих широких штанах, как у меня, ну, у них пошире, они поменьше, штаны шире, не знаю, что они там делают. Там все поддувает. Там холодно, там нельзя ходить в семейниках, вот вообще прям дует, вообще сильно.
2: Дует.
1: А потом какая-то барышня была в пончо, какая-то барышня ехала там с котом, с собакой. Такие разные жизни, как
2: абсолютно
1: они могут быть одинаковыми?
2: Вы чего? Но почему-то вот именно в социальной сфере продается такая идея, как будто бы стань успешным, заработай миллиард. Вот как будто если ты миллиард не заработал, то ты как бы и вроде как никто.
1: Слушай, меня первый раз осадили, наверное, лет... Ну, так, чтобы было 15 назад, сказали, ну и окей. Вот сейчас у тебя есть деньги на квартиру. Ну, на, в общем, первый взнос. Ты, в общем, пахал вообще просто. Ну, там руки не чувствовали земли, понимаешь? Я просто вот весь был. А говорят, и чё? Говорит, а 2 года прошло, чувак. Я такой, как 2 года? Взял ипотеку, потом пришел кризис. Я меньше получал, чем платил ипотеку. Как-то выжил. Вот, но, ты знаешь, я что-то перестал бежать за вот деньгами.
2: Да, даже,
1: потому что
2: даже
1: я хочу погулять, совсем... я хочу подышать, я хочу сесть,
2: да,
1: взять в руки гусли,
2: да,
1: и мучить своих собак, потому что они ненавидят гусли, у меня их двое.
2: А ты гусля?
1: Гусли. Ну, как бром-бром-бром-бром, любой может, там как бы не нужно быть Садко. Ну, гусли дрень, а их звук этот
2: сегодня
1: бесит.
2: Сегодня получается, мне нравится, как мы с тобой за 2,5 минуты перескочили, значит, от грибов через
1: Кирюха виноват.
2: Философию успеха к гуслям.
1: Да. Итак, тема, пожалуйста, Алиса Михайловна, попробуйте.
2: Мы же... я даже не закончила свою фразу, честно говоря, еще ни разу. Вела это все к чему? Я вела это к тому, что теперь как бы получается, что все молодые люди, оказавшиеся в ловушке вот этого гонки за успешным успехом, и, например, начавшие свой бизнес, потому что почему-то считается, что как бы не свой бизнес, это ты там.
1: Угу.
2: Хотя я бы...
1: Да ради бога.
2: Я бы так не сказала. Это, найм — это классная штука. Ты не несешь никакие риски. Ну, в общем, я могу об этом долго рассуждать, не буду. Просто каждому свое, да, но почему-то навязывается одна форма, как типа вот достигаторская, а другая форма, как будто бы это почему-то должно быть как-то стыдно или порицаемо, и мне это непонятно. И теперь, видишь, все молодые люди, кто ушел из найма и начал свой бизнес, как будто бы боятся вернуться обратно в найм, как будто бы это шаг назад, но это же ни разу не шаг назад.
1: Абсолютно.
2: Очень часто
1: давайте
2: в
1: честно
2: одной фирме наемные сотрудники получают больше, чем владельцы.
1: Как это?
2: Очень
1: где
2: легко
1: это? В идеальном
2: легко
1: мире утопия Замятина?
2: Нет, абсолютно. У меня есть такие примеры, когда операционная прибыль очень низкая, потому что основной доход предпринимателя — это актив, который он однажды может выгодно продать. А у линейного сотрудника, у него регулярные выплаты, вне зависимости от того, что там происходит в бизнесе. Есть у тебя операционная прибыль, или у тебя операционный ноль, или у тебя минус, или и вообще что там происходит с твоими акциями.
1: Что мы сейчас в эфир бросаем? Там сейчас Voyager, который от нас летит уже там лет 70, он сейчас услышит, скажет, куда я полетел? Что это надо? Ты же сейчас какой-то азбукой Мур заговорила. Что это? Ноль на ноль. На ноль делить нельзя. Короче, друзья,
2: бывало ли у вас такое, что вы под действием социального давления, вот этого успешного успеха, начинали свой бизнес, и потом, разочаровавшись, возвращались в найм? Расскажите свою историю.
1: О, как
2: мы
1: интересно.
2: Давайте почитаем попробуем. Ее и обсудим.
1: Просто почитаем,
2: а может, у вас
1: выводы?
2: Изначально был какой-то бизнес, а вы плюнули такие, нафиг, я устал. Считать, не буду говорить показатели, они звучат нецензурно по-русски, но кто понял, тот понял. Пишите, пожалуйста, через наших ботов в Telegram ваши истории бизнес против найма. Интересно.
0: Наша реклама. Агророк-фестиваль «Зерно». 13 июня, 14.00. Чувашский конный завод «Три ангара». Молодые рок-коллективы страны и не только. Хедлайнеры фестиваля. Группа «Конец фильма». «Пилот», «Кувалда». Группа «7 штук баксов». «Кэжуал». «Бахыт компот». Подробности на сайте rockzerno.ru. Вход свободный. При поддержке торговой марки «Наша корова» от «Ядрин молоко». Для аудитории старше 15 лет. Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Дорогие друзья, мы напоминаем вам о благотворительном фестивале «Музыка жизни», который пройдет 7 июня.
2: Алиса Михайловна, все классно. «Музыку жизни» мы расскажем.
1: На территории телебашни Останкино.
2: Да, и на этом мы закончили.
1: Еще
2: да.
1: Мы рады вам сообщить, что на фестивале вы сможете попробовать новинку от наших друзей. Светлогорье. Попробовать мороженое «Неон». Свежайший пломбир, фиолетовая глазурь, взрывная карамель и светящиеся в темноте неоновые шарики. Они как светятся, а ты знал?
2: Я на солнце ел. Но вообще прикольная штука, когда ты берешь что-то такое, типа цвета фиолетового смурфика, потом сгрызаешь шапочку, а там внутри шарики, да, и ты такой все, блин, они разные на вкус,
1: вот,
2: прикольно.
1: Смотри, в следующий раз берешь это мороженое и прячешься куда-нибудь в темноту, чтобы посмотреть, как они там светятся. Мы уже, как вы понимаете, все радиостанции попробовали. Уверяем вас, это незабываемо. Партнер фестиваля ООО «Русское молоко» 0+.
2: Итак, друзья, мы еще с вами обсуждаем, как вы работали на себя, а потом пошли работать, условно говоря, на дядю.
1: Да.
2: Мы как бы терпеть не можем. И вы тоже, да. Ну, может быть, вы, да.
1: В найм
2: пошли.
1: Мы
2: да.
1: тоже,
2: вот расскажите историю.
1: Мы с Митенькой работаем в найме.
2: Мы?
1: Ну.
2: Да? А кто это у нас?
1: Нет?
2: А я не знаю. Пишите, друзья.
0: Наше радио.

0: Хованский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Я только сейчас осознала фразу, да, которую ты сказал.
2: Да,
1: о боже. Зачем мне? О боже.
2: Ну, жизни. Я уже забыл. Тут напишут, простите, не туда отослал. Я проверил, что он там отсылал, сейчас сварю. Теперь мне интересно, какого фига вы там варите? Я сейчас на федеральном эфире, в эфире федеральной станции скажу, что варим?
1: Ну, я надеюсь, что варят все-таки рыбный суп из консервы.
2: А, в этом смысле?
1: Мне кажется, это очень вкусно.
2: Он не нам писал.
1: И с укропчиком еще.
2: Так вот это не надо. Ты вот этот писал какой-то такой вот. Все, давайте. Короче, 800 тысяч зарабатывал в найме. Решил уволиться по этой же теме, но и в найме намутил бизнес. Провалился. И назад не смог вернуться, уже заняли мое сладкое место. Все. Вот история.
1: Вот, собственно говоря,
2: история. Да.
1: История. Угу. Вот мне интересно, знаешь, что, а продавцы успеха, они же вот за свои вот эти вот громкие возгласы и мотивационные речи, они же никакой ответственности потом не несут, когда люди вот так вот ставят все на кон, угу. А потом как бы садятся между двух стульев.
2: Ну, самом деле, это же надежда на то, что там будет больше денег, что этот бизнес принесет успех и
1: да
2: так далее.
1: Да мы все надеемся,
2: конечно.
1: Это понятно.
2: Ну, так, если не пробовать, так и будешь всегда тухлым.
1: Да.
2: Ну, ладно,
1: и
2: продул
1: вот,
2: ты все деньги, там, 20 миллионов.
1: Тонкая грань.
2: А, нигде. Mm-hmm. Ты должен понимать, что ты рожден бизнесменом. Я на рынок, ну, я рынок любой рынок. Там рынок, как там, ну, в общем, такой, как у нас есть рынки такие, где там фрукты продают, овощи, и рынок, который там ценных бумаг, я никогда не пойду. Я в этом не то, что не бельмеса, я вообще ни разу там. Так, вернись. Поехали. Наша привет. У меня и свой маленький бизнес, и в найме работаю по специальности. Еще недавно купила курсы, обучаюсь в новой специальности. Собираюсь еще одну работу в найме найти и еще один бизнес открыть. Никаких противоречий, только продвижение вперед. Вот.
1: Человеку интересно. Женщина.
2: Же женщина?
1: Угу.
2: Ну да. Вот, молодец, же женщина.
1: Молодец, же
2: прям
1: женщина.
2: Вообще красотка.
1: А, привет, не парюсь, всегда работал и работаю и на дядю, и на фирму, и на себя. Мне главное разнообразие в работе, вот. Общение с разными людьми. Ну и, конечно же, чтобы в карман капало. Мой мужчина.
2: Да.
1: Прекрасно.
2: Хорошо. Итак, друзья, как ваше отношение с наймом и собственным бизнесом? Как это вообще было в вашей жизни? Расскажите, пожалуйста, эту душещипательную историю. Вот, нам на самом деле интересно. А почему нам это интересно?
1: Да,
2: потому что это
1: сейчас...
2: наши слушатели.
1: А, ну да.
2: Да. Пишите.

0: Наша реклама.
1: Здравствуйте, меня зовут Миша. А мой папа вас мог возить, потому что он водитель такси. Скоро он вернется с линии, и мы поедем с ним в кино смотреть новый мультик. Папа, спасибо, что ты рядом. Ты рулишь. Всех с Днем защиты детей. 0+.
2: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И обсуждаем мы с вами работу на дядю и, карьеру в
2: найме. Мне нравится, да, вот так лучше.
1: И на дядю собственный ужас. Бизнес, значит, плюсы-минусы, сходства, различия. И давайте, чтобы наша беседа была более предметная, немножечко на языке цифр, да, поговорим. Интересно, сколько люди зарабатывают реально в найме, и сколько вот, если они после этого открыли бизнес...
2: А ты хочешь, ну вот же тебе начали.
1: Нет, тут несколько человек уже написали.
2: 800 тысяч зарабатывал.
1: Вот, смотри, человек пишет, Макс из Химок пишет.
2: А, давай.
1: Добрый день. Полжизни работал на дядю, построил карьеру от продавца до директора магазина. ЗП хватало только на жизнь. Ушел в свободное плавание, получая от 600к и не парюсь. Максим, а чем вы занимаетесь?
2: Макс, чем занимаешься? Можно я к тебе ты курсы ведешь, какие-нибудь марафон? Ну, нафиг их.
1: Не надо марафоны.
2: Не надо, они плохо заканчиваются, потом
1: болеют. Рассказывай.
2: Подскажи, что ты делаешь?
1: Пришел наш коллега и рассказал интересную историю одного своего знакомого. Где-то кем-то работал, потом бросил бизнес, бросил занятия, всю свою работу бросил, всю. Уехал в село, купил там себе дом и стал трактористом. И как тракторист он заработал за сезон 3 миллиона. Ну, это так, человек работал как бы еще в полноги, еще имя себе не сделал, понимаешь?
2: Ну, вообще, трактористы, они уходят в 3 ночи, приходят в 3 ночи.
1: Да, спят зарабатывают.
2: Через месяц.
1: Ты знаешь, сколько сварщик хороший зарабатывает?
2: Знаю, прилично.
1: Ты знаешь, сколько зарабатывает хороший сантехник?
2: Молодцы.
1: Я опупеваю.
2: Ты еще подожди,
1: редакция.
2: Вы сейчас еще ремонт делать будете.
1: Я знаю. Только что ухватила соль разницы между людьми, которые могут свой бизнес открыть и работать в найме. Много, каком без труда. Наоборот, не работает. Не каждый, кто работает в найме, осмелится открыть свой бизнес. Поэтому иметь свой бизнес – это рост личностный, а не финансовый. Тут, да, могу согласиться в том плане, что это личностный рост, потому что ты получаешь новые вызовы. И самое главное то, что ты получаешь новый опыт. Просто не всем это нужно. Многие любят стабильность. Кто-то любит стабильность, кто-то любит вызовы. Это нормально, мы все разные. У кого-то элементарно есть семья, которой нужна стабильность, а кто-то вот такой с шилом в одном месте, как я, которому нужны вызовы. И который раз в 3 года стабильно будет менять свою сферу интересов.
2: Ага.
1: Вот имейте себя к кому относишь? К любителям стабильности?
2: Слушай, я 3 года назад пытался открыть какую-то точку, типа Яндекс, вот этот выдача товаров. Да. Я прям место нашел, все классно.
1: Так.
2: Долго мялся. Были деньги. Были
1: так.
2: Деньги. Вот. Они, естественно, потом расфинкались, ушли. Я же не умею их там копить и вот и вкладывать. Вот. И что-то я мялся. И все. И заняли место.
1: И смялся.
2: И заняли место. И что-то как-то вот я не понимаю.
1: Угу.
2: Да.
1: А больше поползновений не было?
2: Я хочу править миром. И все, больше не надо.
0: Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Обсуждаем мы с вами критерии, хотел сказать, успешного успеха.
2: Туда же, да.
1: Да не, на самом деле работа на дядю, как говорится, работа в найме, либо работа в бизнесе. Абсолютно разные истории. Вот мы спросили, кстати говоря, в прошлом выходе у Максима из Химок, кем же он стал работать, да, сам на себя. Электромонтажник подъемных механизмов, замены лифтов старых на новые. Это за один лифт средняя цена в зависимости от этажности. Можно и больше заработать.
2: Так, умничка, молодец, ты шикарный специалист узкого профиля.
1: Замена лифтовых механизмов в...
2: А я скоро узнаю. У нас, собственно, капитальный ремонт, и наш дом сейчас воюет с нашей жилищной конторой, у нас двери, так, значит, на бок. И ты едешь, держишь дверь, чтобы не выпасть.
1: Чтобы не выпасть из лифта.
2: Да. И вроде как 20 лет прошло, пора его уже менять, а они просто прибили...
1: Ну, короче, новую табличку.
2: Нет, ну такой кусок фанеры в центре, а там была битая такая, ну,
1: вот пластик.
2: Абсолютно, кусок фанеры покрасили все серебрянкой. Мы ездим в лифтах, покрашенных той краской, которая красит у нас оградки. Ну, ладно, ничего. И ты думаешь такой, боже, царя храни, знаешь, довези меня.
1: Случайно открыла бизнес с нуля, который просуществовал около 15 лет, преодолев все кризисы и пандемию даже. Ободрала свое дело. Ну, тут написано так, я не знаю, что это значит. Но все эти... Обожала. Обожала свое дело, но все эти годы мечтала уйти в найм, работать работу, получать зарплату. Господи, я понимаю.
2: И не решать эти проблемы.
1: Да.
2: Добрый
1: устав...
2: день.
1: Дай дочитаю. Устав, закрыла дело, ушла в найм, проработала полгода. Поняла, что не нравится, когда мною не то чтобы руководят, а бестолково руководят ветхозаветно. Ушла. И сейчас живу в деревне, сажаю грядки и думаю, кем мне стать. Пишет нам Таня, 44 года.
2: Ой, классно,
1: Татьяне.
2: Танечка, слушайте, подумайте. Сейчас пока классно.
1: Лифтовым монтером.
2: Не
1: вы
2: надо.
1: Вот выяснили, что они много зарабатывают.
2: Короче, Танечка, сейчас просто выдохните. Посадите ваши там огурчики, помидорчики, морковку, да. Сельдеречек посадите. И причем, чтобы так, чтобы корень был. Потому что из этого корня еще вкусное пюре хоть делать.
1: Вкусно.
2: А если
1: просто
2: пожарить просто. Да,
1: вау. И с фунчозой, и с этим соевым соусом, и долькой апельсина.
2: Друзья,
1: боже.
2: Как
1: о,
2: видите,
1: боже.
2: Тема...
1: У нас обеденный перерыв.
2: Да, пока.
0: Шоу дня на нашем радио. Наша погода.
3: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.
4: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
0: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наша.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Олег Виноградов. Здравствуйте. Белый список интернет-ресурсов постоянно расширяется. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам,

0: Необходимо, чтобы в перечень включили действительно важные электронные сервисы. Их работа была гарантирована. Как отмечает сайт nsn.fm, ранее глава государства Владимир Путин поручил обеспечить бесперебойную работу ключевых сервисов во время ограничений интернета. Как говорится в указе президента, бесперебойный доступ граждан к сервисам оказания медицинской помощи, порталу госуслуг, платежным системам и другим важным сервисам должны обеспечить правительство совместно с ФСБ. МВД России опровергло информацию о том, что в стране начнут массово останавливать и проверять пожилых водителей. Как сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк, подобные сообщения на информационных интернет-ресурсах не соответствуют действительности. Она подчеркнула, что сотрудники ГАИ оказывают содействие участникам дорожного движения в затруднительной ситуации. Представитель МВД попросила журналистов и блогеров не тиражировать недостоверную информацию. Возможный взрыв на Запорожской АЭС создаст угрозу для территории Украины и сопредельных западных государств. Об этом предупредил глава Росатом Алексей Лихачев. По его словам, тяжелые ракеты разрушают корпус реактора. В результате может произойти взрыв с катастрофическими последствиями. Глава Росатома планирует обратиться к лидерам европейских стран, поскольку радиация не признает государственных границ. В минувшую субботу ВСУ атаковали дроном здание машинного зала 6-го энергоблока. Оборудование не повреждено, но в стене зала образовалась дыра. Многие немецкие компании готовы вернуться в Россию в случае изменения политических условий. Об этом НСН заявил депутат в парламенте Баварии от фракции «Альтернатива для Германии» Ульрих Зингер. По его словам, участие представителей Германии в Петербургском международном экономическом форуме можно расценивать как важный сигнал в плане сохранения перспектив дальнейшего сотрудничества между нашими странами. Собеседник НСН напомнил о том, что, несмотря на санкции, в России по-прежнему остается свыше 1500 немецких компаний, а объем немецких активов в стране оценивается более чем в 100 миллиардов евро. Маркировка кофе и цикория стартует в России. Как сообщил оператор системы «Честный знак», продукция, которая поступила в оборот до этого дня, может продаваться без кодов маркировки до истечения срока годности. Однако теперь каждый потребитель сможет проверить эту продукцию на легальность и безопасность в один клик. Достаточно отсканировать код в приложении «Честный знак». Если к кофе или цикорию возникнут вопросы, приложение предупредит об этом. А популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.
2: В честь Международного дня защиты детей к десятилетию благотворительного фонда «Дорога жизни» наше радио и Останкинская телебашня представляют фестиваль «Музыка жизни». Объединяя тысячи сердец, ведущие артисты и музыканты соберутся вместе, чтобы помочь детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.
3: Приходите всей семьей и подарите тепло и заботу тем, кто в ней нуждается.
2: 7 июня с полудня у Останкинской телебашни.
3: Бесплатный вход по предварительной регистрации на наши.ру.
2: И пусть сердца звучат в унисон с добротой. 0+.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Так, друзья, да, торжественно сообщаем, что в 14.05 был открыт последний слот билетов на музыкальный фестиваль, который состоится 7 июня. Уже этого дня, вот в эти выходные, в это воскресенье.
1: Поэтому поспешите, пожалуйста, перейти на сайт наш.ру, найдите вкладку «Музыка жизни».
2: Да, и все.
1: Получить билет.
2: И пока они есть. Они сейчас закончатся через пару секунд, имейте в виду, потом быренько. Итак, друзья, это семейный благотворительный фестиваль у Останкинской башни. Значит, Останкинская башня, наше радио и благотворительный фонд «Дорога жизни» его организовали. Вход абсолютно бесплатный, но по этим билетам, поскольку, ну, вы же понимаете, это режимное предприятие, поэтому, ну, как-то нужно туда пройти через билет.
1: Конечно. Отдельная прям просьба, друзья, если вы берете на всякий случай, типа, вот, может, пойду, может, не пойду, не надо.
2: Не надо, пожалуйста,
1: что,
2: да.
1: Если вы не
2: это
1: пойдете...
2: Это не туалетная бумага.
1: Если вы не пойдете, то могут не попасть те люди, которым это действительно было важно и нужно.
2: Потому что, да, ну там же будет
1: не
2: очень
1: надо
2: здорово.
1: Надо хапать про запас.
2: Во-первых, выступает Диана Арбенина, группа «Ночные снайперы». Вадим Самойлов, «Загадка Кристи».
1: Да. Сергей Галанин, Сергей Юрьевич, мой дорогой.
2: Сергей, Гарик Сукачев и прочее. Александр, ну, как бы, Гарика не будет, только будет это самое. Только Сергей.
1: Александр Пушной.
2: Сергей Юрьевич будет только, да.
1: Костя Кулясов, анимация, капитан Макс группы «Седлос», «Дела поважнее» и «Кэжуал».
2: Вот мне интересно, когда будет «Кэжуал» выступать?
1: Будет ли песня «Сквозь дым сигарет»?
2: Нет. Будет ли песня «Мама»?
1: Ну, так как фестиваль приурочен к Дню защиты детей, то было бы кощунственно не
2: исполнить. И Сергей Галанин там будет. Потому что он на записи на Яндекс.Музыке, там, в общем, эту песню можно послушать. Вот,
1: там
2: поет...
1: Элис Михаил, он там будет, знаешь ли.
2: Элис Михаил, конечно.
1: Я прилагаюсь к Сергею Галанину.
2: Да. Короче, на, в общем, странице Casual, там песня «Мама, ты знаешь», и там поет ее Сергей Галанин, Хеловиса и Алексей Яшин. Вот, вышло классно. И плюс музыку сделали там аранжировку.
1: А слова написал великий.
2: Ой, это вот не надо.
1: Неподражаемый. Уникальный.
2: Да.
1: Единственный в своем роде талантливый,
2: потому что
1: гениальный.
2: Такого больше земля не выдержит.
1: Дмитрий Сергеевич, мой соведущий Ленский.
2: Боже мой, мне кажется...
1: Несите лавровый венок.
2: Да.
0: Наша реклама.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Наше радио представляет. Музыканты страны, объединяйтесь. Этим летом в Казани. День молодежи. Стань частью большой волны. Открыта заявочная кампания на 6-й ежегодный музыкальный фестиваль 27 июня в парке Крылья Советов. Нас накроет Рок-Волна 2026. Подробности подачи заявки для участия ищи в официальной группе ВКонтакте Рок-Волна.
2: Не упусти возможность поделиться своей музыкальной энергией
3: без возрастных ограничений.
4: Записывай, запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Казани 500-54-20.
6: Наше радио. Музыка поколений.
7: Знаете ли вы? Деньги на ветер. В Туркменистане находится газовое месторождение, ставшее настоящим природным явлением. Кратер Дарваза или сияние Каракумов у местных жителей и туристов получил иное название – дверь в преисподнюю или врата ада. В 1971 году советские геологи начали его раскопки, но в результате бурения земля провалилась, образовав кратер, и работы пришлось прекратить. Чтобы вредные пары не выходили наружу, месторождение решили попросту поджечь, надеясь, что через пару дней огонь потухнет. Но уже более 50 лет этот пожар горит и днем, и ночью, привлекая внимание исследователей и экологов всего мира, которые до сих пор пытаются решить вопрос, как прекратить это горение и непрерывные газовые выбросы в атмосферу.
8: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
9: Наше радио.

0: «За сценой».
1: Всем привет, это Игорь Паньков. Сегодня поговорим о новом атмосферном клипе группы «Гафт» и узнаем, как группа «Хельвеген» изобрела новый жанр. Группа «Гафт» представила клип на трек «Найди меня». В кадре закат в Петербурге, атмосфера «Беззаботное время MTV» и нулевых годов. С подробностями Николай Яковлев.
2: Если помните, был такой фильм «Фицкаральда» Вернера Херцога. И они там пытались огромный корабль без всякой компьютерной графики перетащить через гору. Это снималось в реальном времени. И режиссер даже чуть не убил актера, когда они ругались. Но не в этом суть. Фильм снимался в закатном свете, в так называемый «золотой час», когда очень мягкое, приятное освещение. Точно так же мы в таких же условиях снимали новый клип «Гафт» на песню «Найди меня». И режиссером выступил наш дорогой друг, сопродюсер Маша Хима, я считаю, у нее прекрасное видение.

0: Песня «Найди меня» войдет в будущий мини-альбом артиста «О тебе», релиз которого намечен на 5 июня. Группа «Хельвеген» выпустила альбом «5». По словам музыкантов, они изобрели новый жанр – фолк-кор, душевный фолк с современным тяжелым звучанием. Подробнее о релизе расскажет лидер команды Дмитрий Коняхин.
1: Альбом «5» – это весь опыт группы «Хельвеген» за все 5 лет нашего тернистого пути. Мы вложили в него все свои навыки и создали уникальный жанр фолк-кор. Получился трогательный, душевный и очень честный фолк с современным джентовым звуком металла. Мы искали подобное для того, чтобы слушать и вдохновляться, но не нашли. И поэтому решили сами создать то, что хочется слушать и чем вдохновляться дальше самим. Душераздирающие тексты в слиянии с жирными звуками тяжелых гитар и барабанов скажут сами за себя, а духовые инструменты, идущие через весь альбом, настроят тело и разум на нужный вайб. Звучание настолько непредсказуемо, что сравнить это можно разве что, но ни с чем. Танцевальная музыка с народными мотивами мимикрирует джент-метал и обратно. Русский народный металл не иначе. Тут и глубина смыслов, и удаль молодецкая. Тут и подумать есть о чем, и в пляс уйти безудержный.

0: Всего в альбоме 5-10 песен, одна из которых — это ремикс на трек «Вся моя Русь», созданный вместе с группой «Басом Панда». И на сегодня это все. С вами был Игорь Паньков. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наши_ru. Снова отправимся за сцену уже завтра. Берегите себя.
1: За сценой. Наше радио.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день. Что такое? Где?
2: Я не знаю, где.
1: Так, друзья, смотрите. Нашел новость. Хочу поделиться. Это прям что-то из разряда фантастики. Это как, знаете, это как на батуте летать в космос. Бороться с нашествием борщевика в России удастся с помощью лазера.
2: Ой, я помню, как в Питере лазером сосули сбивали.
1: И чё?
2: Ничего. До сих пор висят.
1: Вот. Новый способ уничтожения вредителя предложила, внимание, ведущий научный сотрудник научно-медицинского отдела инвазивных видов растений Всероссийского центра карантина растений, доктор сельскохозяйственных... Там тут все, статья закончилась.
2: Я восхищаюсь твоей дикцией.
1: Доктор сельскохозяйственных наук Софья Железнова. В разговоре с РИА Новость. Так вот, к новым методам борьбы с борщевиком можно отнести физически, например, выжигание пламенем или лазерным лучом. Лазер у него, видно, есть. А также биологически. Это подбор вредителей и патогенных...
2: А лазер из глаз?
1: А это меджи, да.
2: А,
1: да.
2: Ну, у мальчиков меджи, да, и у женщин лазер из глаз.
1: Да ладно, там...
2: Глазер он называется.
1: Там есть вообще к чему, блин, прикрепить, чтобы потише было. Так вот, дальше читаем. Между тем, это вот доктор всего-всего, я там, ну, как бы второй раз я уже вряд ли вычитаю. Между тем, Софья Железнова отметила, что, в общем, такие методы гораздо меньше обладают эффективностью, чем просто, ну, рубить его нафиг.
2: Рубите все, Господь
1: рубите
2: своих
1: все,
2: узнает.
1: Абсолютно. Но я сейчас хочу рассказать историю. Я уже не первый год езжу по, собственно, Можайке, там у нас нашествие борщевика, у меня там дача в районе Тучково. И, короче говоря, ребята, я видел поля, которые вечно, знаешь, вот полностью гуляют, они типа под паром, но как бы брошенные там сельскохозяйственные. Они все зарощены борщевиком. Потом приходят ребята в костюмах, вырубают это все.
2: Я думала, с лазером.
1: Не, ну, там еще пока были косилки. Они все такие, знаешь, в белом. Вот. Это не Кукушлан, у них такие гладкие эти козырьки. Вот.
2: Инопланетяне?
1: Необычные, обычные. Ну, сейчас же немножко они другие стали, там, я не знаю, из Индии, наверное, да. Так вот, короче, они выстригают все и в центре поля оставляют один самый жирный борщевик со всеми этими семенами, там миллиарды, посмотрите, сколько у него. Вот, потому что на борьбу с борщевиком выделяются большие деньги. А если мы поборемся, и мы его выборем, мы его уберем, борщевик, то деньги не будут это самое выделяться. Это хорошая работа.
2: Так, ну, что... может, они рассчитывают на то, что борщевик умрет от одиночества?
1: Возможно. И им дадут деньги, чтобы его похоронить. Да? Все, друзья, тема закончилась.
0: Наша реклама. Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
3: Подробнее на t2.ru.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, друзья, я, собственно, пропал, сразу говорю. Я ехал тут, вот, все. Я сейчас на секунду исчезну. Лариса Долина рассказала о новом романе.
2: О, боже.
1: Да, ну, наш теперь прям ньюсмейкер после всего, что было.
2: Роман. Мужчина всей моей жизни. Так, что у нее там случилось?
1: Значит, народная
2: что
1: артистка...
2: Что опять случилось?
1: Слушайте, впервые в истории нашего радио. Вам, дорогая, Лариса Долина. Народная артистка России Лариса Александровна Долина призналась, что ее сердце занято. Не стучите, занято.
2: Так.
1: Слова певицы приводят...
2: Подожди, я тебя сейчас перебью на секунду. Это очень важное уточнение. Дело в том, что тут Билан сказал, что его сердце занято.
1: Давайте не будем.
2: Я вот думаю, Лариса
1: что
2: Долина...
1: Сейчас, что сейчас где-то рыдает Прохор Шаляпин?
2: Билан. И... Лариса Долина.
1: Нет.
2: Смотри, сердце Ларисы Долины занято. Сердце Билана занято.
1: В мире 8 миллиардов человек. Кто-то до кого-то найдет. Мне кажется, они не должны встретиться. Короче, исполнительница...
2: Есть же видео, где она ему советует, как микрофон держать.
1: А, не как сестра Зайцева, вот это. Как французский хот-дог. Знаешь, что это вот? Исполнительница не стали называть имя и сферу деятельности возлюбленного. Однако отметила, что отношения с избранником отличаются спокойствием и размеренностью. Влюблена, да, но не как девочка, а как взрослая женщина, пояснила она. Тихо, мирно, борщ не варю. Все. Он сам пришел, сам все сделал. Вот. Этого не было, кстати, в статье, это я еще только придумал. Так что все нормуль. Друзья.
2: Я делаю ставку. Давайте ставки. Да, кто давай. Это? Я делаю ставку на Диму Билана, потому что он тоже очень сказал так уклончиво, что у его сердце занято, и он счастлив. И вот она уклончива.
1: Витя, что? Витя, подумай. Спас... Чувак, подумай, пожалуйста. Друзья, да, все, сплетни закончились. А все. Потом.
0: Наше радио.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Прочитала тоже прекрасную совершенно новость. Собчак назвала черты самых красивых мужчин.
2: О, Господи.
1: В интервью не буду говорить с кем, чтобы не попасть под закон.
2: Великая ценительница мужчин. Вот. Мы видели ее
1: дальше
2: мужей.
1: Дальше цитата. Просто слушай. Такой, говорит, ей нравятся мужчины из солнечных регионов. Дальше цитата. Прямой текст. Такой волосатый человек, небритый, черный. Вот армяне, грузины, вот такая тема. Машков в фильме «Вор».
2: Ага.
1: Сейчас просто представьте мужчину Ксении Собчак.
2: Да, да, да.
1: Представьте Машкова, который вообще по национальности частично мордвин, частично еврей.
2: Да,
1: это очень расхожая, кстати, комбинация.
2: А при чем тут это?
1: А потому что он совсем никак. Она сказала, что грузины и армяне.
2: Меня в Азербайджане принимали за своего. Ты слышишь, да?
1: Нет, я понимаю, что вкусно, армяне, кстати, и евреи — это семитская. Одна раса семитская. Арабы, армяне и евреи.
2: Это хорошо.
1: Одна раса.
2: Ладно.
1: Но Машков в фильме «Вор», но он никак не подходит ни под армянина, ни под грузина, простите, да, он брутальный.
2: Если вдруг в этом списке появилась конкретная фамилия, будем ждать новости.
1: О, да. Давайте наши прекрасные слушательницы и наши богомолов. Наши прекрасные слушательницы и слушатели, напишите, пожалуйста, кто, по вашему мнению, является просто воплощением сексуальности.
0: Шоу дня на нашем радио. Наша погода.
3: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наше радио. Так бьется сердце.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Тут Ольга Дворянова. Здравствуйте. В этом выпуске о столичных новостях. В Москве более 21 тысячи выпускников сдают первые ЕГЭ. Для этого подготовили почти 600 пунктов. Это общеобразовательные школы, расположенные в разных районах города, чтобы всем было удобно добираться. В основной период сдачи ЕГЭ выпускники сдадут литературу, историю и химию, сообщила пресс-служба столичного департамента образования и науки. В экзаменах могут поучаствовать не только выпускники школ, но и студенты колледжей, завершившие освоение программы основного среднего образования, а также выпускники прошлых лет. Взрослые люди, которые решили, например, поступить в ВУЗ или проверить свои силы. Иногда также родители сдают экзамены вместе со своими детьми. В МВД опровергли усиление проверок пожилых водителей. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк. По ее словам, напротив, сотрудники госавтоинспекции оказывают содействие участникам дорожного движения, в том числе лицам пожилого возраста, оказавшимся на дороге в затруднительной ситуации.

0: Накануне ряд интернет-ресурсов сообщил, что с 1 июня сотрудники ГАИ будут массово останавливать автомобили, за рулем которых находятся люди пожилого возраста. Добавлю, в июле прошлого года МВД представила проект стратегии повышения безопасности движения. В документе, среди прочего, было указано, что пожилые стали чаще попадать в аварии. С 2017 по 2024 год число таких ДТП увеличилось на четверть. В рамках проекта «Лето в Москве» в столице начали работать 12 бассейнов под открытым небом. Об этом сообщила пресс-служба цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны». Там отметили, что с началом летнего сезона в разных районах столицы открылись уличные бассейны, которые становятся удобным форматом отдыха для жителей и гостей города в жаркие дни. Все бассейны оснащены системами подогрева и многоступенчатой фильтрации воды. На 5 площадках работают 2 бассейна – большой и малый. Вместимость таких комплексов составляет до 108 человек. На остальных 7 площадках установлен 1 универсальный бассейн, рассчитанный на 78 посетителей. Около 40 миллионов поездок совершили пользователи сервиса городского велопроката. Сервис «Велобайк» был открыт в 2013 году и, как напомнил заммэра столицы Максим Лексутов, с тех пор стал одним из крупнейших в мире. В среднем на электроскутерах и велосипедах совершают 34 тысячи поездок в день. К концу недели в Москве потеплеет до 26 градусов. Об этом рассказала ведущий сотрудник гидрометцентра Людмила Паршина. По словам синоптиков, в пятницу и субботу ожидается летняя переменная облачность. Ночью будет 9-14 градусов, днем плюс 21-26, передает Интерфакс. Недалеко от московского региона расположен атмосферный фронт, который переместится в столицу, поэтому есть вероятность кратковременного дождя. Прошедший май в Москве метеорологи называют самым теплым за последние 7 лет. Средняя температура воздуха составила 15,5 градусов. Популярный телеграм-канал Радио.НСН переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы НСН и нажимайте кнопку подписаться.
1: Национальная служба новостей.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: А мы здороваемся. Да, точно. Здравствуйте. Так, так.
1: Митенька с пятницы спал 40 минут всего, поэтому в этом часе окончательно слипся. От слова «слип».
2: Это, по-английски, спать. Только одна моя губа так делает.
1: Так, в этом часе буду я с вами. Давай разговаривать.
2: Давайте,
1: ты немножко поддохнешь. Добрый день, пишет нам. Мы обсуждаем, напоминаю, кого вы считаете эталоном сексуальности и вообще чистого воплощения.
2: Давайте просто девчонок спросим.
1: А что только девчонок? Вот тут нам уже какой-то мужчина написал. Здравствуйте. Вот Юрец из города Орла. 36 лет от роду.
2: Ладно, пишите.
1: Пишет нам: здравствуйте, Елена Минина. До свидания.
2: Вау. Да, абсолютно, да?
1: Вы написали на час раньше, чем надо было. У нас вечерники очень любят.
2: Да мы все ее любим.
1: Нет, мы все ее любим, но вечерники просто...
2: Я обожаю, когда она входит в нашу студию. У нас такой тамбур есть.
1: Сначала входит определенная часть ее тела.
2: Ну как ты это грубо говоришь?
1: Которой у меня нету.
2: Да. Тут, видите, тут как бы чистая зависть с одной стороны и великое восхищение мужчин с другой.
1: Да,
2: Лена потрясающая вокалистка.
1: Да, она хороший человек. Мне главное, как чтобы человек...
2: Хорошо поет, главное. Лица не помню, но хорошо поет. И там все видно. Так,
1: привет,
2: Том
1: Алиса.
2: Харди, мечта.
1: Хорошо.
2: Окей. Не моя, но бог с ним.
1: Я хотела уточнить. Привет, Алиса, Дима. Мне очень нравится Тиль Швайгер.
2: Да, достучаться до небес. Что-то у нас какая-то странная штука с микрофонами. Нам сам пишут, что мы какие-то глухие с тобой. Ну ладно.
1: Мы с тобой не глухие, мы с тобой тупые. Лагутенко...
2: Говорите о себе.
1: Лагутенко в клипе «Владивосток 2000». Обожаю. А вообще самый сексуальный мужчина – это или очень умный, или талантливый. Дальше, Митя, внимание.
2: А, вы сапиосексуал? Понятно.
1: Поэт. Так. Музыкант и так далее. Все равно. Или когда мужчина что-то делает своими руками.
2: О, это не
1: слесарь
2: я.
1: С большой буквы «С». А вы заметили, что слово «слесарь» и слово «секси» очень похоже звучат?
2: Нет, не заметили. Или вообще ни разу.
1: Ну,
2: хоть бы даже рифмовалось где-нибудь.
1: Просто не знаю, что такое овуляция. Или военный, летчик или снайпер, например. В общем, для меня это вообще не внешность, а сильный дух в первую очередь. Подождите секундочку, давайте уточним.
2: Я никуда не тороплюсь.
1: Поэт и сильный дух – это немножечко несовместимая вещь.
2: С чего это вдруг? А вы вспомните, как читал Маяковский, а вы вспомните концерты Есенина.
1: Подожди секунду, читать? Там... Одну секунду. Я сейчас буду с тобой сильно спорить.
2: Есенина мутузили в каждом кабаке, потому что он чисто по-пацански лез драться в драку и хамил.
1: Вот именно.
2: Характер, там
1: подожди
2: нечего делать.
1: Секундочку, хамить и быть сильным духом – это вообще не связанные вещи. Все думают, что если мужик хамит, то он сильным духом?
2: Почему
1: сильным...
2: хамить? Он дрался и все прочее. Он выстоял.
1: А почему все думают, что это одно и то же, если это вообще не так?
2: Я так не думаю, это почему мы говорим об этом, скажем, пожалуйста, и кричим?
1: Потому что это меня задело.
2: Ну, потому что, да, это разные вещи, но, в общем, поэты бывают сильные духом.
1: Нет, поэты бывают сильные духом,
2: очень
1: но
2: много.
1: Как правило...
2: Да ну нет!
1: Ну, поэтика, даже вспомни... Окей, архетипы, вспомню Незнайку, поэтик Цветик, он был сильный духом.
2: Ты
1: знаешь,
2: не
1: кто
2: видел?
1: Там был сильный духом? Я тебе скажу. Художник Тюбик, который в какой-то момент просто понял, что все малышки хотят, чтобы их рисовали с огромными глазами, маленькими губами. Он плюнул на свои принципы, взял трафарет, и малышек всех красил по трафарету.
0: С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше с порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням с 7 до 11. Подъемники на нашем радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Обсуждаем секс-символы. Вот тут пришло прекрасное сообщение.
2: Весна.
1: Лето. Чай не май месяц, да? Привет, ведущий. Мой идеал в мужчинах на данный момент В.М. Ведущий, певец, шоумен. Я предположила, что это Владимир Мединский.
2: Виталий Милонов тоже ты взяла, предложила.
1: Я предположила, что это Виталий Милонов.
2: Сейчас он там, ну, в общем, где-то в Думе икает.
1: Да.
2: Виталий Милонов, работайте, Виталий. Дальше.
1: Потом у нас был вариант Владимир Мимакур.
2: Вениамин Машков.
1: Метаньяху.
2: Кто это? Напишите. Мы не знаем, кто вы и так далее. Нормально. Кто это? ВМ. Седов не подходит, Ленский не подходит. Бон, кто это? Он еще петь должен.
1: Да, смотри, ведущий, певец, шоумен.
2: Я знаю только этого. Как его? Он пел арию Ленского в Большом театре.
1: Ой.
2: Натуральный блондин.
1: А, господи, это мой друг Коля Басков.
2: Вот, не подходит.
1: Воля Масков.
2: КБ не подходит, да. ВМ не подходит. КБ подходит ко всему. Ладно, друзья, погнали. Обладательница самого сексуального женского голоса — это Яна Лукьянова.
1: Вот так, тут кто-то пишет Алиса Вокс с тремя восклицательными знаками.
2: Вот! Видишь, все, фу. Я честно говоря, я когда Яну прочел, думаю, что ж я сделал? Ты же яблоко раздора бросил.
1: Нет,
2: на
1: почему?
2: Пульт нашей
1: почему?
2: Радиостанции.
1: Яна прекрасна, абсолютно. Она очень секси.
2: Да.
1: А можно это говорить, да?
2: Да, можно. Ну, то есть секс-символ можно, а секси нельзя. Можно уже, все можно. Все, Роскомнадзор уже едет. Привет, Ушнила и все наши. Мой секс-символ — это Иван Охлобыстин, запятая Олег Тиньков, а, конечно же, мой любимый муж Владимир Коваленко. Здесь без подписи, но это жена прислала. Это не
1: это
2: я.
1: Это прислала жена Владимира
2: это не
1: Коваленко.
2: Да.
1: А
2: прикинь,
1: а у
2: прикинь,
1: нас Олег Тиньков не агент?
2: Не знаю.
1: Посмотреть.
2: Прикинь, он с чувством юмора Охлобыстина. Вот. И с миллиардами Тинькова.
1: Mm-hmm.
2: Он там что-то сейчас еще в Мексике банк замутил, так что дядька молодец, в принципе, движется дальше. Вот. Ну,
1: да,
2: ладно.
1: Но Минюст признал иностранным агентом Олега Тинькова.
2: Да. Mm-hmm. Все, тогда мы вам делаем такую
1: ремарочку такую, звездочка, mm-hmm, сносочка, что Олег Тиньков признан иноагентом.
2: Ну как ты мог, Олежка? Вот. Ладно, есть много. Ой, так, Артемий, спасибо большое.
1: Так, вот
2: спасибо,
1: смотри,
2: большое.
1: Твое любимое. Вот это прямо сейчас тебе будет.
2: Не надо.
1: Послушай, привет, Митя, Алиса. Для меня все по классике. Женский секс-символ — Моника Белуччи.
2: Да.
1: Особенно нравится с ней фильм «Малена», где это показано наглядно. А теперь рассказывай, что ты хочешь.
2: Она как статуя Венеры Милосской. Она красива, она идеальна. Ты просто смотришь, что хочешь. Я не знаю, что вот с ней не так. Я не могу понять. Она нет никого красивее, чем Моника Белуччи. Никого. Еще пока природа не создала. Это был эталон. Ну вот ты ее смотришь, и она как пробник. Знаешь, ну как она стоит?
1: Пробник?
2: Ну как в витрине стоит, ты его не трогаешь.
1: А, нет, все. Пробник как раз, прости,
2: хорошо,
1: пожалуйста,
2: хорошо. Это как бы...
1: Выставочный образец, руками
2: да,
1: не трогать.
2: Да, да,
1: вот
2: да,
1: это
2: да, да. Вот у меня что-то с ней так как-то.
1: Олег Меньшиков.
2: Ну, наверное, да. Так, в общем, доброго дня. Конечно же, вне конкуренции Патрик Суэзи, как восхитительно танцует. Олег Янковский, какая порода. Генри Кавилл, привлекательная гора мышцов. Кто не видел, посмотрите, пожалуйста, шикарное смешное аниме, называется «Магия и мускулы». Фантастика. Просто вообще дико смешно. Это пародия на всех там Гарри Поттеров и всех прочих. Вообще очень классно. Очень классная штука. Так, друзья, кого мы считаем? Вы.
1: Да, во-первых,
2: мы считаем
1: давайте
2: меня.
1: Поиграем немножечко. Вы, давайте предположим, кто же этот В.М. ведущий певец шоумен.
2: Или напишите нам,
1: мы,
2: пожалуйста.
1: Мы с Митей нашу фантазию исчерпали.
2: Да, у нас она исчерпана. Пусто.
1: Да, потом я вам еще одну смешную новость расскажу.
2: Ну, скажи, это самое, как называется тема-то? Чувак уснул вообще за пультом. Давайте.
1: Обсуждаем, кого вы считаете прям воплощением секса и секс-символ, пожалуйста.
2: Я много наговорил. Вот, короче, кто вам нравится? Вот.
0: Наше радио.

0: наша реклама.
1: Здравствуйте, меня зовут Алиса, и моя мама сейчас везет пассажиров в такси. А когда она вернется, мы поедем с ней в парк есть мороженое и кататься на великах. Мама, спасибо, что ты рядом. Ты рулишь. Всех с Днем защиты детей. 0+.
2: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
3: Да все нормально.
4: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозку решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: друзья, Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Мы у вас спросили, кто же этот загадочный ВМ?
2: ВМ.
1: Да-да-да. Значит, есть
2: Вилен
1: такие?
2: Фармер.
1: Вилен?
2: Вилен Фармер.
1: Вилен – это Владимир Ильич.
2: Короче, Вилен Фармер, да.
1: Вячеслав Мясников, уральские пельмени.
2: Я не помню его.
1: Вячеслав Бутусов, но там Б, а тогда пускай будет Вячеслав Мутусов.
2: Ага.
1: Виталий Мутко!
2: Может быть, может быть. А, так, воплощение секса Дэниел Крейг и Уильям Дефо. И точка, восклицательный знак. Понятно?
1: Я продолжаю про ВМ. Владимир Давайте. Маркин, который готов целовать песок, по которому ты ходила.
2: Причем, да, это же тоже кавер,
1: там,
2: по-моему, был,
1: много,
2: да?
1: Букв А в конце. А, и кто еще? А, Вячеслав Макаров. Несколько человек написали. Вячеслав Макаров, КВН-шоу, Маска с НТВ и что-то тут еще.
2: А я тут вот смеюсь, если ты слышала. Кто-то сказал, что у меня очень классный смех. Да, я могу, конечно. Спасибо большое, это правда очень-очень тронут. Так, добрый день, ведущий. В детстве тащился от Саманты... Фокс. Кто же не тащил бы?
1: А теперь тащусь от Алисы Фокс.
2: В возрасте Лита Форд.
1: Это не я сказала.
2: Нет, там Лита Форд.
1: А, да. Вы неправильно написали Алиса Вокс.
2: Да, вы тут немножко как ошиблись. Столько... Буквы те же, буквы те же, только другие. Поставьте, пожалуйста.
1: Как можно было столько ошибок наделать в двух коротких словах?
2: Вячеслав Мутусов написал кто-то.
1: Да, я же сказала, Вячеслав, да? Мутусов. А-а-а. ВМ – это видеомагнитофон ВМ-12. Тоже есть такой вариант.
2: Привет, душнилки. Так, меня секс-символ – это Валерия Василевская. Это потрясающая певица, известная как Бервольф. Да, что-то я слышал пару писем, прикольный тембр голоса.
3: Один в поле воин!
2: А, это ее, да?
4: Да. Один в поле воин, воин в поле один.
2: Вот, ты тоже можешь.
1: Так. Но это все была, могут.
2: Она была первой.
0: Наше радио – это мы.

дробить камнями на детской площадке. Я ушел чуть живым, скрывался в чужом районе. Но собаки нашли мой след и грызут за пятки.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Еще говорите. Несколько предположений о том, кто же такой этот загадочный ВМ. И эти предположения меня очень радуют. Например, пишет нам Вольфганг Моцарт.
2: Класс. Класс. Шикарно, шикарно.
1: Дальше. Василий Маргелов.
2: Привет, душнилки. Из наших. Екатерина Шпиц. Из зарубежных. Дженнифер
1: Шпица.
2: Шпица. Ну, да. Шпиц, я не знаю, как она зовется.
1: Шпица — это собака такая.
2: Она шпица.
1: Шпица.
2: Самка. Самка собаки. Шпица. Шпиц, мужик.
1: Идите, пожалуйста, шпица. Не продолжай.
2: Хорошо.
1: Просто
2: из зарубежных Дженнифер Энистон. Из друзей.
1: Энистон.
2: У меня такой, да. Да, есть такой. Божечки, кошечки, секси Вин Дизель и Джейсон Стейтем.
1: Вот еще есть предположение, что ВМ — это Владимир Мигуля, советский исполнитель.
2: Кстати, да.
1: Дальше про типажи.
2: Ведущим он тоже был. Там, знаете, там так каждый подрабатывал как мог, я помню.
1: Блондинка Шарлиз Терон, брюнетка Кейт Бекинсейл. Я не знаю, кто вы, но я с вами абсолютно согласна. А теперь заголовок, который я вам обещала еще полчаса назад.
2: Давай, я уже забыл, что ты хотела.
1: Виталий Гагунский записал обращение к Канье Весту.
2: Хорошо.
1: Я вас призываю не гуглить сейчас эту новость.
2: Почему?
1: А я хочу, чтобы вы предположили, что же он там в этом обращении.
2: Да все же знают, что он же спел «Седую ночь».
1: Чего?
2: Кенни Уэст. Ну. Наши русские парни какие-то в глубинке, делать нефиг, еще нет такой, страды, им никогда в фолите. Они сделали целый концерт через искусственный интеллект, где в общем, Кенни Уэст поет наши самые известные песни.
1: А почему тут Виталий Гагунский?
2: А вот мы сейчас выясним, он же, скорее всего, зовет его к нам, что он спел эти песни, потому что там хитяра на хитяре.
1: Я согласна.
2: Я слушал, плакал.
1: Тем не менее, дорогие друзья, давайте предположим.
2: Я очень часто плачу с возрастом. Да. Что?
1: Давайте предположим, что же Виталий Гагунский сказал Канье Весту.
2: У нас эфир заканчивается через 5 минут.
1: Прекрасно.
2: Хорошо, ладно, поехали.
0: Наше радио.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, мы спросили у вас, что же Виталий Гагунский записал в своем обращении к Кане Весту. Мне одно пришло сообщение, потому что, видимо, предположений вообще нету. Можешь петь мои песни.
2: А, да.
1: Вау,
2: да.
1: Ну это шикарно.
2: Хороший, кстати, да.
1: Дорогие друзья, все хорошо, когда не заканчивается. Наш дневной эфир плавно, медленно, но верно подошел к концу. Мы нагрели стульчики специально для наших вечерних коллег. Впереди лучшее шоу.
2: 10 баллов.
1: И самый лучший мой соведущий Дмитрий Ленский. Пока.
2: Молодец, привет.
0: На нашем радио. Наша погода.
3: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.
4: Ищете уютное место для дня рождения?
0: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
0: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
4: «Тренди.рф».
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Агророк-фестиваль «Зерно». 13 июня, 14.00. Чувашский конный завод «Три ангара». Молодые рок-коллективы страны и не только. Хедлайнеры фестиваля. Группа «Конец фильма». «Пилот». «Кувалда». Группа «Семь штук баксов». «Кэжуал». «Бахыт компот». Подробности на сайте rockzerno.ru. Вход свободный. При поддержке торговой марки «Наша корова» от «Ядрин молоко». Для аудитории старше 15 лет.
0: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наше. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, Ольга Дворянова. Здравствуйте. Ограничение на продажу бензина в Крыму считается текущей проблемой, и она должна быть решена. Об этом заявил журналистам представитель президента Дмитрий Песков. По его словам, все уровни властей работают над решением этой проблемы. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. В конце мая власти Крыма ограничили продажи на автозаправках бензина марки АИ-95. Его можно купить не более 20 литров в одни руки один раз в сутки. В минувшую пятницу на АЗС временно отсутствовал 92-й и 95-й бензин. Минэнерго заявляло, что ситуация на внутреннем топливном рынке остается стабильной и контролируемой. Режим ЧС ввели в минеральных водах из-за последствий паводков. Об этом заявил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Он пояснил, что решение принято из-за нового притока воды и подтоплений в районе Минвод и села Левокумка. Вода зашла примерно в 40 домовладений. Подготовлены пункты временного размещения на случай ухудшения ситуации. Губернатор добавил, что введение режима ЧС позволит быстрее направлять необходимую помощь. Ограничение на поставки в Россию рыбной продукции из Армении не скажется на массовом потребителе, поскольку речь идет о дорогой форели. Об этом НСН рассказал исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин.
2: Основные поставки идут это Чили, Турция, ну и вот с таких стран, как Армения, немножко возили. Там объемы небольшие из Армении. Форель считается достаточно дорогой рыбой, и не каждому по карману. Это, скорее всего, люди, которые могут себе позволить, ходят в ресторан или покупают. В слабосоленом виде эту рыбу, она сейчас дорогая, примерно 1500 рублей за килограмм. Поэтому для таких людей чуть больше заплатят какой-то.

0: время, а там, условно говоря, в течение месяца все это наладится.
1: Сегодня стало известно, что Россельхознадзор ограничил импорт рыбы из Армении. Норвегия задумалась о вступлении в Евросоюз. Глава МИД страны Эспен Барт Эйдес заявил Financial Times, что вступление в Евросоюз выглядит для Осло все более привлекательно в сумасшедшем мире, который формирует президент США Дональд Трамп. Норвегия дважды отвергала членство в ЕС после голосования на референдумах 1972 и 1994 годах. Норвежцы выступали против членства из опасения, что их рыбная промышленность окажется в невыгодном положении и будет под управлением Брюсселя. С 1 октября в Таиланде запустят мобильное приложение, через которое туристы смогут заполнить цифровую карту прибытия перед въездом в страну. Власть рассчитывает, что это ускорит прохождение контроля, сообщает Ассоциация туроператоров в России. Правила въезда для туристов не меняются, но нововведение упростит заполнение карты прибытия. В итоге на проверку данных будет уходить до 40 секунд, а весь процесс на границе займет около 3 минут. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто, набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимаете кнопку «Подписаться».
2: Национальная служба новостей.
3: В честь Международного дня защиты детей к десятилетию благотворительного фонда «Дорога жизни» наше радио и Останкинская телебашня представляют фестиваль «Музыка жизни». Объединяя тысячи сердец, ведущие артисты и музыканты соберутся вместе, чтобы помочь детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Приходите всей семьей и подарите тепло и заботу тем, кто в ней нуждается. 7 июня с полудня у Останкинской телебашни. Бесплатный вход по предварительной регистрации на наши.ру. И пусть сердца звучат в унисон с добротой. Наказ.
2: Радио. Это

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, друзья, и добро пожаловать в 10-бальное шоу. Напарник, привет.
2: Здравствуй, Андрей Геннадьевич. Здравствуйте, ребята. И всех поздравляем с двумя знаменательными событиями, которые выпали на сегодняшний понедельник. Во-первых, Международный день защиты детей.
1: Да, все верно.
2: Все мы в глубине души дети, поэтому нас надо холить, любить, защищать и оберегать. И второе, это с началом календарного лета, ребят. 92 дня. Барбара Стрейзен.
1: Похоже.
2: Что-то, я же там на бэк-вокале выступал. В этой песне.
1: В трикоте это ты и был, да?
2: В укороченном. Здравствуйте, ребята. Надеемся, все у вас хорошо. Выходные последние весенние вы провели знатно. Отметили хорошо.
1: Отметили.
2: И мы готовы начать наше шоу. Только начнем мы его традиционно с того, что убедимся, что вы, так сказать,
1: сегодня
2: с нами.
1: Сегодня я.
2: Давай.
1: Да,
2: давай.
1: Ребят, ну, как обычно, мы предлагаем вам некоторый текст, по-другому это не назовешь порой.
2: Строки из песни.
1: Вот, это, ну, хорошо, пусть будет так. Это небо для меня ты с утра нарисовал, подарил на память высоко.
2: Я почему-то так и думал.
1: Летящий самолет.
2: Да, конечно, ага. Ну, давай.
1: Все, точка.
2: Я просто думал, что ты возьмешь другую песню, но это оказался не столь тщеславен. Это небо для меня ты с утра нарисовал. Ребят, крайне простая песня, незатейливая.
1: Алиса Михайловна стоит с удивленным видом, она не знает этой песни.
2: Ну, она молода, ей простительно. Вот, мальчики, девочки, кто знает продолжение песни, о чем, присылайте свои версии через сайт наш.ру, через наших ботов, а мы на следующие 4 часа загружаемся в ваши радиоприемники, чтобы нести разумное, доброе, вечное.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Все в порядке, наши слушатели в очередной раз подтверждают, что на одной с нами волне все прекрасно. Песня эта называется, которую мы зачитали несколько строк, называется она «Влюбленный самолет».
2: В народе «Я люблю тебя, Дима».
1: Да, «Я люблю тебя, Дима». Ты знаешь, меня всегда удивляла финальная часть припева. «Я люблю тебя, Дима, пусть крылатая машина, исчезая в вышине, не забудет обо мне».
2: Ну, в вышине, обо мне.
1: Ну, кеды, Дима, машина.
2: Кеды, полукеды, нормальные такие рифы. Это, Андрей, не важно. Главное, что... Здравствуйте, ребята. Здрасте. Еще раз спасибо большое всем за сообщение. Я просто думал, что Андрей Георгиевич загадает что-нибудь, типа там «Привет, Андрей».
1: Ну, я загадаю, но не сегодня.
2: Или, там, есть, «Я люблю тебя, Андрей».
1: Песня. А почему я должен был про Андрея заказать? Ну, ты про... А про Игоря же есть песня?
2: Нет.
1: Есть.
2: Нет.
1: Есть.
2: Нет. Какую? Ну, вот ты знаешь? Ну, я не знаю, вот как обладатель имени Игорь, я не знаю.
1: Если ты не знаешь.
2: Нет, ну наверняка какая-нибудь есть такая.
1: Да.
2: Игорь, выходи, пить сидр, вот это вот, ну не будь
1: да.
2: Как...
1: Там, не... Ну это, конечно, хуже, чем «Привет, Андрей».
2: Ну, вот. Ребята, давайте отвлечемся от песен про имена, поговорим про прекрасное, восхитительное, знойное время года — лето, когда люди отправляются в отпуска. И здесь возникает два варианта, как люди путешествуют. Первый вариант – это так называемые пакетные туры, когда ты приходишь и всю вот эту вот канитель по подбору отеля, размещения, трансфер, да. Страховки, ты доверяешь агентству, которое берет, ну, сравнительно небольшие деньги и лишает тебя всего этого головника. Как ты... Тебе назначают время, когда ты вылетаешь, борт, и ты прилетаешь в отель, который ты выбрал.
1: И да, ты, тут и еще, ты... знаешь, есть какие плюсы. Очень часто, что ты, например, на чартерный рейс не можешь покупить билет, вот взять и купить его, потому что он не продается, он сначала расходится среди агентств.
2: Даже на регулярку на некоторые рейсы.
1: Да, вот. Поэтому здесь у них тоже есть свои какие-то плюсы.
2: Но да.
1: Есть и минусы.
2: Есть и минусы, ребят. Мы минусы оставляем на ваше усмотрение. Есть и плюсы в том, чтобы ехать так называемым дикарем. То есть ты берешь все на себя. Как то? Организацию, трансфер, страховку, выбираешь рейс, покупаешь билеты, бронируешь.
1: А главное, ты не зависишь ни от кого и ни от чего. Тебе надоело, например, в какое-нибудь местечке, ты взял и перебрался в другое, или захотел улететь пораньше или попозже, и ты не теряешь при этом ничего. И, в общем, это есть свое.
2: Ну, насчет последнего я поспорил, у тебя же билеты на определенные даты.
1: А что, ты мог не брать билеты, например, ты можешь там взять?
2: В смысле, ты из тех, кто рискует, едя в отпуск, не имея обратных билетов?
1: А что рисковать, особенно если это где-то не очень далеко?
2: Но это...
1: Нет, если это за рубеж ехать, я бы, конечно, взял.
2: Куда бы ты ни было, без обратного билета, это великий риск летом, Андрей Германович. Ну да ладно, ребят.
1: Ну окей, можно взять обратный билет, который имеет возможность сдвигать дату вылета. Есть такие варианты сейчас у наших перевозчиков.
2: С плавающей датой?
1: Да.
2: Ну, в принципе...
1: Ну,
2: ладно,
1: не важно,
2: ребят,
1: ладно, да,
2: дело не об этом.
1: В мелочевку.
2: Вот как считаете, вот на ваш взгляд, какой вид отдыха предпочтительнее для вас? Давайте сегодня порассуждаем по... устроим слет демагогов-любителей.
1: Давай.
2: Какой отдых, на ваш взгляд, наиболее комфортен? Заплатить денег, неважно там сколько, доверить все агенту, которое подберет тур, который подберет отель, обо всем позаботится, а ты вот начнешь отдыхать с того самого момента, как сядешь в кресло самолета. Либо ты берешь все на себя, всю ответственность, весь вот это вот все, выбор, подбор, и на каждом этапе от посадки в самолет до заселения ты будешь находиться немножечко вот в этой ситуации стресса. А все ли у тебя пойдет нормально? Стыковки рейсов, заселение в отель, страховка.
1: Ну, страховка — это вообще отдельная
2: трансфер.
1: Тема.
2: И ты будешь постоянно находиться вот в легкой нервозности. Вот на ваш взгляд, ребят, как вы предпочитаете? Сами или довериться, что называется, профессионалу? А самое главное, почему? Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов. Давайте пообсуждаем два этих варианта отдыха. Какой, на ваш взгляд, предпочтительный и почему?
0: Наше радио.

0: Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы решили сегодня с вами обсудить такую тему, как вы предпочитаете путешествовать с помощью туристического агентства или самостоятельно выбирая себе некий такой вот путь.
2: Дикарем, как это раньше называлось. Вот скажи мне, ты,
1: Андрей, не совсем, конечно, дикарем. Ну хорошо, да, давай.
2: Дикарем. Ну, вот в советские времена было два способа ездить куда-то на отдых. По путевке и дикарем. То есть, когда люди...
1: Нет, но дикарем не предусматривал, что ты будешь жить в отеле и
2: как
1: с трехразовым питанием.
2: Как угодно. Это как повезет. Просто ты ничего... Человек ничего не планировал. У человека были деньги и намерения где-то отдохнуть.
1: Это правда.
2: Человек покупал сначала билеты на поезд, либо на самолет и отправлялся куда-то, а там либо бабушки...
1: А там стояли, да, женщины.
2: Да. Либо бабушки, либо...
1: Сдам гараж.
2: Да, либо звонок. Здравствуйте, я от Семена Кузьмича,
1: да,
2: какому-то ответственному,
1: да,
2: сотруднику. Либо какой-то другой вариант позволял где-то разместиться. Вот. А вот ты что предпочитаешь, Андрей Георгиевич?
1: Я, честно сказать, если мы говорим про зарубежные какие-то поездки, я предпочитаю работать с агентством, потому что мне удобнее, мне не нужно думать, где мне там взять такси, какой таксист меня повезет из аэропорта, туда ли он меня повезет, насколько это дорого. То есть мне трансфер не обеспечен, перелет не обеспечен. И вот эти комиссионные, которые берет агентство, ты говоришь абсолютно правильно. Не так много они берут, потому что когда я пробовал в том же самом месте, ну вот, когда тогда, помнишь, Египет открыли, mm-hmm. и мы дернули все туда, я попытался самостоятельно все это заказать. У меня разница получилась, ну просто очень небольшая.
2: Да, ну то есть это не таких великих, но с другой стороны, вот ты правильно заметил, что ты привязан, ты имеешь некую привязку.
1: Абсолютно,
2: у тебя,
1: да,
2: фиксированное количество дней, которые определяют, ну там, оно... Ну, как правило, оно...
1: С другой стороны, у меня
2: 7-10...
1: У меня не фиксирован, например, шведский стол. У меня не фиксированы напитки в баре.
2: Кстати, да, у тебя есть мини-бар.
1: У меня есть макси-бар.
2: С макси-барменом. Ребят, вот как вы считаете, как лучше все-таки, по путевке или дикарем? Пишите через сайт наш.ру и аргументируйте, почему.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Вы хотите увидеть в своем городе ухоженные дворы и парки, благоустроенные улицы и площади? Как сделать жизнь более комфортной? Решать вам. Станьте участником всероссийского онлайн-голосования за выбор объектов благоустройства. Принять участие могут россияне старше 14 лет на портале загородсреда.госуслуги.ру. Выбирайте. Голосование проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы поинтересовались, свой отпуск вы доверяете турагентству или сами подбираете себе маршрут, куда лететь, когда лететь и как отдыхать?
2: Ну, сначала немножко не по теме, но Калюха пишет. Всеми билетами, отелями, маршрутами командует жена. Это ей нравится. Последнее время ездим своим ходом на машине. Через месяц стартуем в Абхазию. Я, как пассажир, открыл пенное, сижу на попе ровно. Сзади дети в телефонах.
1: Прекрасно, как Калюх. Как у него хорошо все. Пишет нам, если хочется потюленить, однозначно all inclusive. Если впечатление побывать именно там и в то время, когда хочется, то самостоятельно.
2: А еще, знаешь, отпуск — это такая коварная штука, что как бы ты думаешь, вот сейчас приеду, лягу на пляже, вот это вот в одной руке, значит...
1: все понятно, и в другой тоже.
2: Напиток в другой тоже, и буду лежать, ничего не делать. И день на третий думаешь, не, ну сколько можно? Ну надо там посмотреть верблюда какого-нибудь, посетить какую-нибудь пирамиду. Не знаю, съездить какой-нибудь в парк.
1: Нет, есть, и начинается движуха. Люди, которые умудряются 2 недели тюленить на пляже.
2: Есть, которые на движе. Вот они приезжают, заселяются в отель, и в день выезда их только видно. А все время куда-то по экскурсиям, там покормить питона, ежа, там еще чего-то, слона. Добрый вечер. По России я предпочитаю ездить сама. Мне так комфортнее. Люблю сама строить маршруты, выбирать, где буду жить. За границу, особенно если еду в страну в первый раз, проще довериться турфирме. Но опять же, отель выберу сама. А вот трансфер, страховка, перелет – это уже задача турагента.
1: Это правильно. Автопутешествие – самый кайф на автодуме. Ну, вы знаете, это очень такая, все-таки, мне кажется, специфическая история с автодомом. То есть, нет, это неплохо, это хорошо, но все-таки далеко не каждый готов отправляться.
2: Есть свои плюсы, да. Есть свои минусы. Ребят, пишите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах, как предпочитаете ехать в отпуск, дикарем или все-таки по, что называется, по путевке.
0: Наше радио.

0: 10 баллов на нашем радио.
1: И как вы путешествуете, самостоятельно или все-таки подбираете тур с помощью агентства? Вот что вы нам пишете.
2: Самый кайф ехать самостоятельно. Идеально на машине или мотоцикле. Взять с собой палатку, чтобы при необходимости остановиться в понравившемся месте, а не там, где есть отель. Планируя даже с агентством, необходимо все самостоятельно изучить. Никто не возьмет за вас ответственность, кроме нас самих.
1: Всем хорошего лета. Это не ты написал?
2: Нет, но я с вами полностью согласен. Если какие-то не самые дальние путешествия, то это самый идеальный вариант. Хотя я знаю людей, которые и на... Ну, чуть ли не в кругосветку в подобным образом едут. Палатку заранее планируют, где эту палатку разбить.
1: Ну, мыться, вот как это все происходит?
2: В водоемах.
1: У вот этих вот панков, таких мотопанков. У меня два типа поездок. Это когда ты едешь в совсем незнакомую страну, и вот тут нужна помощь знакомых, кто там был, или агентство, особенно если речь идет о выборе какого-то сетевого отеля, потому что у агентства есть скидки. А вот есть страны, которые знаешь, ну, например, те же Нидерланды. Мне там все наоборот интересно выбрать и заказать самому. Просто сам процесс поиска жилья, построение маршрутов, это все очень интересно. Это отдельный процесс за чашкой чая. Вот. С картами, путеводителями и друзьями. Ну, то есть, да, я с вами согласен, но надо, это очень-очень интересно.
2: Здравствуйте, драгоценные. Будучи молодым тревожным кабанчиком, все искал и заказывал сам. Бывали всякие внезапности и приятные, и не очень. Но было все равно. Главное ввязаться в драку. Сейчас я старый и солидный кабан. Лучше пусть за меня специально обученные люди все делают и волнуются.
1: Хотя
2: нет, да и да. Пишет наш такой уже состоявшийся кабан.
1: Мне так нравится. Многие считают, что агентство реально за них будет беспокоиться. Нет.
2: У меня была история. Мы с приятелем оказались в Египте и звоним, ну, как бы нам выезжать, звоним в агентство, говорим, а нас кто-нибудь забирать будет? И на том, знаешь, там слышно,
1: ой.
2: Что я говорю, ой.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: А как организуете свой отдых в отпуске? С помощью агентства или самостоятельно? Об этом мы спросили. Знаешь, напарник, я вспомнил потрясающую историю. Это было еще то время, когда, рухнул железный занавес, да, наши люди начали куда-то выезжать, и мой однокурсник поехал в какую-то экзотическую страну, ничего про нее не зная. Зачем мне? Короче, он рассказывает, я пришел на пляж, лежу, ко мне подходит полиция, говорит, с вами все в порядке. А в стране не принято снимать верхнюю, оголять торс даже и лежать, тем более, на берегу. В общем, нужно всегда разбираться сначала, что за страна, какие в ней традиции, перед тем, как ехать. И вот, кстати, очень часто турагентство в этом случае подсказывает, что там розеточку надо заранее подготовить, потому что в некоторых странах там...
2: Репелленты от комаров, еще что-то.
1: Да, прививочки какие-то сделать.
2: Некоторые говорят, вы куда собрались? В эту страну мы вам сейчас, в это время года, категорически не рекомендуем, потому что с погодой будет полный швах. Предвечерники. Право выбора места летнего отдыха от меня ушло вместе с женитьбой. Получилось так, что у меня теща проживает в 20 минутах от моря, поэтому, как говорится, значит, нам туда дорога.
1: Ну, а что, прекрасно. Летом путешествуем по России исключительно на мотоциклах. В середине июля планируем Челябинск, Байкал, Комсомольск на Амуре, Сахалин и обратно.
2: Ну, ничего себе.
1: Ну, это очень большое путешествие.
2: Фотки потом пришли.
1: Да, завидуем где-то.
2: Наша, привет. Однозначно все сами. В наше время все доступно для самостоятельного отдыха. Бронирование билетов, отелей, трансферов, страховок. Это намного увеличивает возможность путешествий. Смена локаций, отелей позволяет увидеть и познать другую сторону, намного другую страну, намного больше, чем купив просто тур. Уже 10 лет самостоятельно ездим. Довольны как удавы. И это намного экономичнее. 52 страны, Вовчик 56 лет.
1: А, пишет нам, мы раз в 4 года летаем за границей и только через турфирму. Но отель, как правильно сказали тут уже, лучше выбирать самому. В этот раз доверились рекомендациям, очень пожалели. Хуже еще не было. Вот. Ну, собственно, вы знаете...
2: А как его выбирать самому? Все равно же будешь на основании каких-то отзывов.
1: По картинке и по отзывам.
2: Да.
1: Вы же не можете, скажем так, вот зайти в этот номер и понять, что он хорош.
2: Не, была одна история. Мы брали как-то... Ну, денег не было. И брали тур. И нам прям туроператор говорит, знаете, ну, отель не очень. Я говорю, ну... Но чтобы настолько не очень, он не предупреждал. То есть, уверенная, разрушенная двойка вместо тройки.
1: Так нет, у нас была еще хуже история. Мы с женой, это вот мы только познакомились, мы полетели в Турцию и взяли отель 4 звезды. В итоге, а на картинках он выглядел неплохо. В итоге мы заезжаем и понимаем, что нас селят в соседний отель, который похож, на барак такой. В номере не было в туалете света. Ну, то есть, нужно понимать, что это даже не 2 звезды. Вот. Но надо отдать должное туроператору. Нас после небольшого скандала переселили.
2: В общем, ребят, всем отличных отпусков в период летних каникул. Спасибо большое за сообщение. Было любопытно узнать ваше мнение. Ну, потому что сколько людей, столько и мнений.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша погода.
3: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В этом выпуске о столичных новостях. Коммунарка станет новым центром городского роста. О перспективах района сообщил Сергей Собянин. Мэр напомнил, что сегодня Коммунарка становится одним из самых ярких примеров бурного развития. Сейчас там работают две линии метро, открылись новые школы, детские сады и медучреждения. В районе запланировано строительство еще 3 станций метро. Запуск крупных дорожных проектов. Откроется также образовательный кластер федерального уровня. Актриса МХАТа имени Горького, заслуженная артистка России Лариса Жуковская умерла сегодня в возрасте 88 лет. Актриса служила в этой труппе с 1961 года. За 65 лет на сцене МХАТа сыграла множество ролей. Жуковская была ветераном МХАТовской сцены и хранителем актерских традиций. Благодаря ее рассказам молодое поколение артистов имело возможность прикоснуться к истории театра, рассказали в МХАТе. Автомеханик с 3-летним опытом работы в среднем зарабатывает в столице 300 тысяч рублей в месяц. Об этом рассказала НСН глава исследовательского центра «Суперджоп» Наталья Голованова. По ее словам, электрик без опыта работы получает 60 тысяч, а максимальная зарплата – 200. Ранее РИА Новости сообщили, что российская молодежь охладела к офису и выбирает рабочие специальности. Число желающих работать упаковщиками, грузчиками и водителями в возрасте 19-30 лет продолжает расти. А количество резюме по таким направлениям за 3 года выросло в несколько раз. Вдова скульптора Эрнста Неизвестного заявила, что предупреждала о возможных подделках на выставке в Третьяковке. Агентство новостей «Москва» Анна Грэм сообщила, что Третьяковская галерея не прислала ей приглашение на выставку и каталог. Экс-директор музея имени Пушкина Елизавета Лихачева рассказала НСН, что чаще всего в России подделывают Айвазовского, а с художниками 20 века разобраться проще.
2: Подделки, такая стандартная история. Но самое популярное там для подделывания художник – это Айвазовский. И вообще русские передвижники, Шишкина там какого-нибудь, Шишкина передвижника, он подделывает его все равно. То есть это история про то, что подделки, да, это регулярная проблема. В 20 веке все сложно, потому что в 20 веке еще многие живы. Это люди, которые могут оценить подлинность. Подобного рода скандала большая редкость, когда ситуация всплывает, потому что если человек обнаружит у себя подделку, то он обычно старается по-тихому от нее избавиться, потому что наличие подделки дискредитирует все собрание.
1: Выставка Эрнста Неизвестного, приуроченная к столетию со дня рождения скульптора, проходила в Третьяковке на Крымском валу с 16 декабря по 12 мая.

0: фигурантом дела о подделке картины скульптур неизвестного стал военнослужащий. Он организовал изготовление предметов искусства, которые затем продавались частным коллекционерам. Сумма продаж составила не менее 90 миллионов рублей. Обыски прошли в том числе в Третьяковке. Картины и скульптуры изъяты, назначены экспертизы. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, друзья, и добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу.
2: И добро пожаловать в лето. В самое лето, замечательное, да. Самое щедрое, самое теплое время года, на которое так много планов, как обычно.
1: Но у нас, несмотря на то, что весна так немножко подкачала, лето-то пришло по расписанию. Прямо вот сегодня хороший
2: теплый. Тополиный пух полетел.
1: Да. Это, так знаешь, что... мне еще сегодня было очень удивительно. Я пытался сегодня гулял с собакой с утра и пытался понять, откуда у нас летит тополиный пух. У нас нет тополей. У нас нет тополей. Ольха. А оказывается, она тоже цветет.
2: А это знаешь, когда...
1: гадость такая.
2: Для известного трио есть такой, знаете, ребята, вы можете еще... Ольховый пух, жара...
1: Кстати, и звучит неплохо.
2: Ну, в принципе, да. В этом часе, ребят, будем разыгрывать титул умника дня. Первый летний титул умника дня. Не упустите возможности за него побороться. В скором времени пригласим вас в игру.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И уже очень скоро пригласим вас поучаствовать в первом раунде. Ну, чуть-чуть прямо полезная информация.
2: Да, ребят, напоминаем вам о благотворительном фестивале «Музыка жизни», который пройдет 7 июня на территории телебашни Останкино. Кстати, всю информацию, билеты, если вдруг они еще будут, так сказать, в доступе, и все остальное вы можете найти на сайте наш.ру. А еще мы рады вам сообщить, что на фестивале вы сможете попробовать новинку от наших друзей Светлогорье. Мороженое «Неон». Это свежайший пломбир, фиолетовая глазурь, взрывная карамель и светящиеся в темноте неоновые шарики.
1: Ничего себе.
2: Мы уже все тут попробовали. Уверяем вас, это незабываемо. Партнер фестиваля ООО «Русское молоко 0+.»
1: Ну что ж, мне кажется, пора пригласить наших слушателей.
2: Давай.
1: Побороться за титул «Умника дня».
2: Давай.
1: Я, ты знаешь, у меня есть кодовая фраза. Я вспомнил тут про одного известного путешественника. Процитирую. «Но почему аборигены съели кука? За что не ясно, молчит наука. Мне представляется совсем простая штука. Хотели кушать и съели кука». Кодовая фраза будет звучать так. Молчит наука.
2: Как там? Вошли без стука, почти без звука. Пустили в лесте дубинку из бамбука. Тюк прям в теме. И нету кука.
1: Итак, молчит наука.
2: Молчит наука, ребята. Автор 21-го сообщения будет первым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наш.ру или через наших ботов в мессенджерах.
0: Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: И начинаем первый раунд, в котором за титул умника дня поборется Андрей. Давайте знакомиться. Андрей, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Андрей.
3: Здравствуйте, здравствуйте. Всем добрый вечер нашей.
2: Ну что, с кем будете играть? У нас есть такая как бы негласная история о том, что два Андрея — это сила.
1: Но, как показывает практика, далеко не всегда.
2: Но не всегда срабатывает.
3: Давайте поломаем стереотип.
2: Давайте.
3: Игорь
2: Владимирович.
1: Спасибо. Конечно.
2: У нас минута времени, 10 вопросов, и давайте начнем первый раунд. Поехали. Где в человеческом теле находятся ланиты?
3: Господи, в голове.
2: Ну, правильно. В какой стране была основана автокомпания Bentley Motors?
3: Англия.
2: Верно. Кто является автором романа «Приключения Оливера Твиста»?
3: Жюль Верн.
2: Чарльз Диккенс. Как расшифровывается аббревиатура БТР?
3: Бронетранспортер.
2: Правильно. Сколько человек составляют квинтет?
3: 5.
2: Правильно. Как звали младшего из братьев Карамазовых?
3: Александр.
2: Алексей. Какое происхождение имеет слово «ателье»?
3: Греческое.
2: Французское. Что тяжелее, 1 карат или 1 унция?
3: Унция.
2: Правильно. В каком году произошло восстание на броненосце «Потемкин»?
3: 1912.
2: 1905. Существует ли монархия в Испании?
3: Да.
2: Верно. Есть у них там король испанский, Арагона, Кастилия и чего-то там еще.
1: Есть, конечно.
3: Я еще неплохо сыграл.
2: Да, 6 из 10. Очень даже неплохой результат для понедельника. Есть основания думать, что поломали вы вот традицию.
1: Да подождите.
2: Ладно. Хорошо, договорились. Андрей, спасибо вам. Хорошего продолжения дня. Мы в скором времени пригласим второго игрока, проведем второй раунд и узнаем, кто заберет первый летний титул. Титул «Умника дня».
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Давайте-ка продолжим разыгрывать титул «Умника дня». В первом раунде играл Андрей. Сыграл с хорошим результатом. 6 из
2: 21.
1: Во что ты играл на выходные?
2: 21! Так, ну ты у нас... Перебор. Ты у нас по Владимиру Семеновичу решил пройтись. Я туда же.
1: Давай, давай, конечно.
2: Процитирую прекрасную его, одну из его прекрасных песен. «Говорил, ломая руки, Краснобай, и баламут про бессилие науки перед тайной вермут». И вот финальная строка из этой песни позволю себе препарировать. «Пусть безумная идея, не решайте сгоряча, отвечайте нам скорее через доку главврача. С уважением, дата, подпись, отвечайте нам, а то, если вы не отзоветесь, мы напишем спортлото». Итак, ребята, мы напишем спортлото, автор 21-го сообщения будет вторым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наши.ру, либо через наших ботов в мессенджерах.
0: Наша реклама.
3: Здравствуйте, меня зовут Миша, а мой папа вас мог возить, потому что он водитель такси. Скоро он вернется с линии, и мы поедем с ним в кино смотреть новый мультик. Папа, спасибо, что ты рядом, ты рулишь. Всех с Днем защиты детей. 0+.
4: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей. 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для публикации премиум технопьюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажа автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является объектом действия с 1 мая 2026 года. Подробности в официальной дилер Хавейл сети на сайте Хавейл.ру. 12+.
5: Да все нормально.
6: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
7: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
8: Хорошая история, когда все задачи по перевозку решаются в одном месте.
7: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
9: Барсик опять пометил коврик. Я обработала его, но запах остался. Освежитель на час, уксус на день, а запах возвращается. Снова и снова.
10: Нейтрализатор запаха домашних животных Хилмитекс. Инновационная формула устраняет источник запаха за счет комплексного воздействия. Хилмитекс. Не маскируй запах. Удали его причину с первого применения. Ищи Хилмитекс на всех маркетплейсах.

0: ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
2: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
1: Обслуживаться у вас можно?
2: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
3: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
4: Подробнее на билайн.ру. 12+.
5: Раз. Мощь. 2. Комфорт. 3. Технологии. И 4 тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в июне премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
7: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: такое дело.
1: Успеть за 60 секунд.
2: И приступим ко второму раунду игры «Успеть за 60 секунд». В первом за титул «Умника дня» боролся Андрей. Результат 6 верных ответов. А во втором будет бороться Алексей. Давайте знакомиться.
3: Здравствуйте, Алексей.
4: Здравствуйте. Ну всем что, привет нашим.
3: И вам привет огромный. Вы будете с Андреем Германовичем играть. У вас минута времени, у него 10 вопросов. Вы готовы?
4: Поехали.
3: Поехали.
2: Существует ли монархия в Италии?
4: Нет.
2: Правильно. В каком году произошло кровавое воскресенье?
4: Дальше.
2: 1905. Что тяжелее, один золотник или один грамм?
4: Один грамм.
2: Один золотник. Что, какое происхождение имеет слово крендель?
4: О, крен.
2: Не. Какой страны?
3: Дальше
2: немецкая. Как звали старшего из братьев Карамазовых?
4: Это дальше.
2: Дмитрий. Вот. Сколько Дмитрий, человек да. составляет секстет?
4: 7.
2: 6. Как расшифровывается аббревиатура КМС?
4: Кандидат в мастера спорта.
2: Правильно. Кто является автором романа «Квентин Дорвард»? Вальтер Скотт. В какой стране была основана автокомпания Aston Martin?
4: Aston Martin, Италия.
2: Великобритания.
3: Великобритания. 9 вопросов задали, 2 верных ответа получили. Таким образом, сегодня Андрей становится обладателем титула «Умника дня» первого летнего, и ему уже за такой подвиг летит сообщение о том, что он умник дня на следующие 24 часа. Я же хочу напомнить, ребята, вам о том, что если хотите поиграть, но такой возможности нет, то у вас есть под рукой самый главный инструмент, который вам позволит проэкзаменоваться в индивидуальном порядке. Это ваш смартфон. Итак, ребят, берете смартфон, открываете либо мессенджер Макс, либо социальную сеть ВКонтакте, вбиваете в поиске «Умник дня». То, что вам попадается, вот туда вот и подписывайтесь. Ну, пока что мои каналы не знают конкуренции, хорошо это или плохо, не знаю, но не едут. Вот, подписывайтесь и по будням, а иногда и по выходным будете получать дюжину вопросиков разных, какие-то любопытные факты, а в мессенджере Макс можете еще узнавать, какой сегодня день. Но если вам нужен такой повод нужно, приходите домой, как бы сели ужинать, думаете, а повод? А по какому поводу сегодня?
2: Так, и что сегодня за повод?
3: А, пожалуйста, в 1960 году был выполнен первый международный рейс из аэропорта Шереметьево в этот день.
2: Ну да, повод.
3: А спустя 30 лет, в 1990 году, на экраны вышел фильм Пола Верховена «Вспомнить все».
2: Хороший.
3: Помнишь, шикарный?
2: Да, да.
3: Вот эта вот мадам, которая с низкой социальной ответственностью, да, и с тремя персиками. Много вызывала вопросов.
2: Дик Шварсон такой хороший.
3: Да,
2: еще.
3: Все там хорошо. Да, и кто родился, день рождения сегодня, если вам мало этого. Ну, за Мерлин Монро. Мерлин Монро сегодня день рождения бы могла отпраздновать. В общем, ребят, если интересуетесь...
2: Душечка.
3: Если интересуетесь познавательной информацией, развлекательной, хотите как-то заряжать мозговые извилины с утра, то добро пожаловать. Берете смартфон, открываете социальную сеть ВКонтакте, либо мессенджер Макс, находите там «Умник дня», подписывайтесь и получаете добрую, полезную, познавательную информацию.
1: Наше радио.

Быть может, просто что-то он узнал про суть дорог и красоту сирени. Пропавший без вести, скажи, как мне найти, открыткой стать и вырваться из сети. Невероятно.

мертвых пулях и убитых целях. Пропавший без вести я где-то замечал твои глаза, улыбку и походку. Ты, исчезая, что-то мне кричал о злой любви и требовал

смешал весь этот мир, добавил в сущность ложку человека. Без ноготы, без ксивы и квартир, лишь на секунду.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Знаешь, Андрей Игоревич, вспомнился мне сейчас тут фильм.
2: Так.
1: Сколько дней в году? 365? Точно? Нет, не точно. В году 365 дней, 6 часов. Эти часы складывают, и тогда каждый четвертый год становится високосным. Но я задумался, а точно ли в году 365 дней и 6 часов? Оказалось, нет. В нормальном году 365 дней, 6 часов и еще 3 секунды. Помнишь, прекраснейший
2: Конечно,
1: фильм Марка Захарова, тот самый Мюнхгаузен. И сегодня, ребят, вот если вы не насладились весной, если вы не хотите наступления лета, если вот, ну как-то, ну вот что-то не успели не доделать, то сегодня 32 мая. И барон Мюнхгаузен...
2: Ты хочешь подарить
1: Я дарю, мы дарим вам с напарником еще один день весны. Как мы щедры.
2: Да, интересный вариант.
1: И, кстати, ребят, если...
2: Но некоторые не захотят, как и, собственно, в том самом прекрасном бароне Мюнхгаузен. Зачем нам этот день?
1: Ну, как зачем?
2: Нам лишний день не нужен.
1: Ну, ладно, хорошо, не нужен, так не нужен. Но если у вас сегодня на вечер ничего не запланировано, то... Можете присмотреть фильм.
2: Прекрасный фильм.
1: Да,
2: ребят.
1: С Олегом Янковским.
2: Прекрасный.
1: Или переслушать пикторию про барона Мюнхгаузена, которую рассказывал Андрей Германович.
2: Есть.
1: Кстати,
2: такая. Пятничный
1: выпуск для тех, кто не слушал, уже доступен для прослушивания. В социальной сети ВКонтакте ищите там пиктория на 10 баллов. Выпуск уже заряжен, готов, как и все остальные, выходившие в эфир.
2: Ну, не рассказываем, о ком был выпуск, потому что можете послушать и попытаться угадать.
1: Ну, как бы в конце дослушать до конца, а там будет объявлено.
2: А там уже, знаешь, на паре как пойдет.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша погода.
3: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.

0: диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Наше радио представляет. Музыканты страны, объединяйтесь. Этим летом в Казани. День молодежи. Стань частью большой волны. Открыта заявочная кампания на 6-й ежегодный музыкальный фестиваль 27 июня в парке «Крылья Советов». Нас накроет «Рок-волна 2026». Подробности подачи заявки для участия ищи в официальной группе ВКонтакте «Рок-волна».
2: Не упусти возможность поделиться своей музыкальной энергией.
3: Без возрастных ограничений.
4: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколение. Сувар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Сувар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
5: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: Агророк-фестиваль «Зерно». 13 июня, 14.00. Чувашский конный завод «Три Ангара». Подробности на сайте rockzerno.ru. При поддержке торговой марки «Наша корова» от «Ядрин молоко».
8: Автоиграю рок.
7: Для аудитории старше 12 лет. Вход свободный.
9: Записывай, запоминай.
10: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
9: Наше радио.

сидится на месте мне. Нет, я мог бы найти себе толстую женщину, хозяйку, работницу, секс-бомбу на меньшее я не согласен. Да никто не подпишется.

на меня, так я не тот и не этот. Меня вообще очень сложно причислить к поэтам. Озорница, певунья моя, умница, крестница. Я не жилец в этом доме, но ты моя лестница. Ты шлюха вокзальная, святая кормилица. Живая вода, беспощадная виселица. Стартами заплевана, роза пурпурная. Да не ты ли родила меня, мать шестиструнная? Я только с тобой еще что-то дознаю.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Тут Ольга Дворянова. Здравствуйте. 4 человека получили ранения при ударах беспилотников в Брянской области. Об этом сообщил в Рио губернатор Егор Ковальчук. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. В селе Старые Гуты под удар попал электропоезд. Помощник машиниста получил осколочное ранение и закрытую черепно-мозговую травму. При атаке по территории свинокомплекса агрохолдинга «Мираторг» в Климовском районе был ранен один сотрудник. В селе Андрейковичи 2 женщины также получили ранения. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. А в Белгородской области в результате удара дрона по автобусной остановке пострадали 4 мужчин. Сложности с поставкой топлива в Севастополе сохранятся в течение месяца. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев на совещании регионального правительства. Он подчеркнул, что для Севастополя топливо уже закуплено в достаточном количестве, и власти планируют наращивать поставки. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что 31 мая отпуск бензина на полуострове производится в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талону без ограничений по объему. По его словам, для нормализации ситуации потребуется порядка 30 дней. Региональные власти также вводят временные ограничения на продажу отдельных марок бензина. Иран приостановил переговоры с США в знак протеста против военных действий Израиля в Ливане. Исламская республика намерена полностью перекрыть Ормузский пролив и активизировать другие фронты для давления на Израиль. Отмечается, что иракские чиновники потребовали полностью вывести вражеские войска с территории Ливана и сектора Газа, иначе приостановленные переговоры с США не возобновятся. Бывший американский президент Джо Байден будет жить с онкологическим заболеванием до конца своих дней. Об этом сообщила в эфире телеканала NBC News его супруга Джилл Байден. По словам бывшей первой леди, диагностированный ранее у бывшего главы государства рак дал метастазы в кости. Супруга политика выразила мнение, что из-за распространения болезни Байден не сможет полностью излечиться и будет жить с раком до конца своих дней. Джилл Байден добавила, что в настоящее время ее муж держится нормально. Режиссер и продюсер Сергей Члиянц заявил на сцену, что многие режиссеры хотят снимать содержательные фильмы, их хочет и зритель, но такое кино не финансируется и не проходит отбор у кинотеатров.
2: Деньги есть на крокодилов, чебурашек, богатырей, бабу-ягу. А они, поскольку делаются на массового зрителя, то они убедили все прокатные структуры, что массовый зритель этого хочет. А это неправда. А содержательное кино, которое финансирует Минкульт, не находит себе места в прокатном пространстве. Можно было бы придумать механизмы поддержки именно хорошего, получившегося кино, за которое проголосовали профессионалы, специалисты, там, наградили его как-то чем. До зрителя оно не доходит.
1: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
3: В честь Международного дня защиты детей к десятилетию благотворительного фонда «Дорога жизни» наше радио и Останкинская телебашня представляют фестиваль «Музыка жизни».

объединяя тысячи сердец, ведущие артисты и музыканты соберутся вместе, чтобы помочь детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Приходите всей семьей и подарите тепло и заботу тем, кто в ней нуждается. 7 июня с полудня у Останкинской телебашни. Бесплатный вход по предварительной регистрации на наши.ру. И пусть сердца звучат в унисон с добротой. 0+.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, друзья, и добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу.
2: Здравствуйте, ребята, всем приятного летнего вечерка и эскимо на палочке.
1: Ну, а если все-таки вы придерживаетесь приняли подарок моего напарника в виде 32 мая, ну, можете еще порадовать, побаловать себя еще одним весенним деньком.
2: А, кстати, давайте, Андрей Германович, представим, вот гипотетически завтра астрономы всего мира, там Кип Торн, там Нил Деграсс Тайсон говорят, значит так, у нас будет 32 мая раз в 10 лет.
1: Прекрасно.
2: На что бы ты потратил вот этот день, 30, вот лишний весенний день?
1: Ну, я, честно говоря, потратил бы его на себя, я бы провел его красиво. То есть, я бы не знаю, я бы пошел гулять, например. Хотя нет, в мае, я бы, знаешь, что сделал, напарник? Я бы накупил всяких разных вкусных вот этих ягод.
2: Так еще никаких нет вкусных ягод, клубника только пошла. Черника?
1: Черешня. Купили на эти выходные. Ну, конечно, еще не вот это, не вот черная, большая, но вполне себе черешня есть можно. Клубник, черника. И знаешь, где-нибудь бы пришвартовался или бросил якорь и наслаждался бы в тишине этим прекрасным 32-м.
2: Ребят, а вот если бы вам сказали, значит так, раз в 10 лет, завтра 32 мая, еще день объявлен выходным. Вот так вот, планетарно.
1: Нет, ну это само собой,
2: Ребят, на что потратили этот день? Давайте порассуждаем, помечтаем. Было бы, если бы у нас 32 мая, на что бы вы его потратили? Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов. Давайте пофантазируем.

0: «За сценой».
1: Всем привет, это Игорь Паньков. Сегодня поговорим о новом атмосферном клипе группы ГАФ и узнаем, как группа Хельвеген изобрела новый жанр. Группа ГАФТ представила клип на трек «Найди меня». В кадре закат в Петербурге, атмосфера беззаботное время MTV и нулевых годов. С подробностями Николай Яковлев.
2: Если помните, был такой фильм «Фицкаральда» Вернера Херцога. И они там пытались огромный корабль без всякой компьютерной графики перетащить через гору. Это снималось в реальном времени. И режиссер даже чуть не убил актера, когда они ругались. Но не в этом суть. Фильм снимался в закатном свете, в так называемый «золотой час», когда очень мягкое, приятное освещение. Точно так же мы в таких же условиях снимали новый клип «ГАФТ» на песню «Найди меня». И режиссером выступил наш дорогой друг, сопродюсер Маша Хима. Я считаю, у нее прекрасная, ведь

0: Песня «Найди меня» войдет в будущий мини-альбом артиста «О тебе», релиз которого намечен на 5 июня. Группа «Хельвеген» выпустила альбом «5». По словам музыкантов, они изобрели новый жанр – фолк-кор, душевный фолк с современным тяжелым звучанием. Подробнее о релизе расскажет лидер команды Дмитрий Коняхин.
1: Альбом «5» — это весь опыт группы «Хельвеген» за все 5 лет нашего тернистого пути. Мы вложили в него все свои навыки и создали уникальный жанр фолк-кор. Получился трогательный, душевный и очень честный фолк с современным джентовым звуком металла. Мы искали подобное для того, чтобы слушать и вдохновляться, но не нашли. И поэтому решили сами создать то, что хочется слушать и чем вдохновляться дальше самим. Душераздирающие тексты в слиянии с жирными звуками тяжелых гитар и барабанов скажут сами за себя, а духовые инструменты, идущие через весь альбом, настроят тело и разум на нужный вайб. Звучание настолько непредсказуемо, что сравнить это можно разве что, ну, ни с чем. Танцевальная музыка с народными мотивами мимикрирует джент-метал и обратно. Русский народный металл не иначе. Тут и глубина смыслов, и удаль молодецкая. Тут и подумать есть о чем, и в пляс уйти безудержный.

0: Всего в альбоме 5-10 песен, одна из которых — это ремикс на трек «Вся моя Русь», созданный вместе с группой «Басан Панда». И на сегодня это все. С вами был Игорь Паньков. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наши_ru. Снова отправимся за сцену уже завтра. Берегите себя.
1: За сценой. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы предложили вам немножко пофантазировать, а что если бы раз в 10 лет в календаре была бы такая дата, как 32 мая, это был бы, безусловно, выходной день, прямо день перед летом.
2: Да.
1: Что бы вы, куда бы вы отправились, что бы вы делали?
2: И этот день был гарантированно выходной.
1: Обязательно.
2: Да, вот на что бы вы потратили 32 мая, что бы вы предприняли в этот день?
1: Привет, Игорь Германович, с началом лета у вас, родные.
2: Спасибо.
1: По поводу выходного дня, хоть и незаконченные дела имеются, тут и думать нечего. Я еще не жарил шашлык, так что будет шашлык и точка.
2: Прекрасно, прекрасно, чтобы вот нажарить такие... Ну, средней крупности кусочки мяса, чтобы чуть-чуть так тронуты были вот этот вот уголечком,
1: да? С легкой корочкой.
2: Да. На тарелочку обязательно на одноразовую кетчупа туда, или кипчунеза, или кетчупа с майонезом. Ну, как вы больше любите. Дольку огурчика, редисочку, помидор, зеленушечку.
1: Нет, майонез вообще исключен.
2: Кусочек черного хлебушка, и вот этот вот макай, откусывай сок, чтобы тек прям по губам.
1: Мне кажется, это сейчас нечестно было.
2: Здравствуйте, ведущие. Я бы потратил день на прогулку по Москве. Сейчас на это нет времени. В июне уже все дни расписаны на дела, а вот день 31-32 мая я бы ездила, отдыхала, наслаждалась улицами старой Москвы, даже взяла бы экскурсию по старинному городу.
1: Ну все, на самом деле это прекрасная, мне кажется, идея, потому что как раз вот очень здорово по Москве гулять, когда еще нет вот этой летнего зноя. Да, день длиннющий.
2: Я знаю, на что бы я потратил. Так. Я пошел бы куда-нибудь, где... Я пошел слушать соловья. Соловьев. Угу. То есть это же май. Это же соловьиные трели. И можно сидеть, вот втыкать, слушать. Они на все голоса вот это вот переливаются. И это вот так мало времени... Сейчас раз, вот буквально неделя-другая, все, соловьи петь перестали,
1: да,
2: липа отцвела, арбузы пошли.
1: Нужно, если соловья слушать, то надо пожилого слушать.
2: Ну, понятно, да.
1: Потому что он знает гораздо больше.
2: Ну, да, ну я бы там их как-то там сказал, эй, вы, пожив, повидавшие видов.
1: Идите сюда.
2: Ребят, на что потратили бы 32 мая, если бы такой день давался раз в 10 лет, пишите через сайт наш.ру или через наших ботов.
0: Наша реклама.
3: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
4: Подробнее на t2.ru.
5: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
6: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
5: Обслуживаться у вас можно?
6: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
7: Да все нормально.
8: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
9: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
10: Хорошая история, когда все задачи по перевозку решаются в одном месте.
9: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру 12+.
11: А поехали всей семьей!
12: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
13: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ИГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее «Сбермобайл.ру».
14: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск.
7: Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
14: Суточно.ру. Найдем, где остановиться. 6+.
15: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
16: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
17: Наше радио.

0: Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: 32 мая обсуждаем, если бы такой день был бы раз в 10 лет, и он был бы выходным, что бы вы делали?
2: Доброго дня, уважаемые. Если речь идет именно о мае, то протестовал бы против, поскольку май всегда перенасыщен мероприятиями. И надо и поспать, и поесть шашлык, пенное, вот. В общем, Артемий против.
1: Разошелся, как Артемий. Нам тут с тобой пишут: ребят, прошу прощения, но за мясо с майонезом вамбон может что-то там налимонить. Прошу не сердиться. Вы знаете, я сразу вспомнил, ну, во-первых, Саша у нас воспитанный человек, и мы много лет друг друга знаем. А во-вторых, ну, мясо по-французски. Как оно делается?
2: Только с майонезом.
1: Только с майонезом. То есть, ну, есть много блюд, которые, где мясо и майонез.
2: Салат.
1: Да, прекрасно сочетается.
2: Нет, шашлык с майонезом — это одна из форм поглощения.
1: Нет, я с нашим слушателем согласен. Я бы тоже в жизни не стал бы есть шашлык с майонезом. Но я знаю, что
2: многие... Но ты его ешь с кипчунезом.
1: Я его... Нет, я его ем просто кетчуп.
2: А с кипчунезом кто ел?
1: Кипчунез вообще не...
2: Да я видел, он ел, ребята, я видел. Он прямо улепетывал за обе щеки, я видел.
0: Наше

0: 10 баллов на нашем радио.
1: Итак, если предположить, что в календаре появляется 32 мая, день выходной, раз в 10 лет, что бы вы делали в этот прекрасный день?
2: Я бы вот, например, пошел с друзьями в баню часов эдак на 5. Телефон отключите, пусть весь мир идет зачеркнуто, отдыхает от меня.
1: Потратила бы день на себя, умчала бы куда-нибудь печкой, казаном, походным креслом и этюдником, и наслаждалась бы пением птиц и скольжением масла по холсту.
2: Я бы 10 лет писала планы на этот день. Ну так, по мелочи. А потом исполняла бы 10-летнюю мечту сходить с подружкой погулять, например, там, или картину нарисовать.
1: Кто-то нам написал очень короткое сообщение. Было бы неплохо как следует отоспаться.
2: Ну, 32 мая на это тратить.
1: Ну, мне тоже кажется, что немножко...
2: Да. У меня день рождения 31 мая. 32 я потратила бы день на себя. Умчала куда-нибудь бы с печкой.
1: А еще многие предлагают моему напарнику приехать к ним в деревню, дабы насладиться пением соловьев. Правда, соловьи почему-то написано с большой буквы.
2: Не. Он не поет, ребят. Поэтому... Ну ладно, ладно, ребят, спасибо. Всем прекрасного начала лета.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша погода.
3: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.

0: внимание.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
4: Наше.
5: Наше.
4: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Ольга Дворянова, здравствуйте. Долговая нагрузка россиян заметно снизилась после охлаждения кредитования. По данным ЦБ, доля средств населения, которая направляется на погашение кредитов, снизилась на начало года с 11 до 9%. Это минимальное значение с начала 2019 года. Среди других факторов, повлиявших на такую динамику, в ЦБ назвали опережающий рост доходов населения. При этом кредитный портфель в рознице продолжил увеличиваться из-за роста ипотечного и автокредитования. Цены на нефть Brent выросли до $97 за баррель после угроз Ирана выйти из переговоров с США. Цена увеличилась почти на 7% на лондонской бирже. Ранее сегодня Тегеран объявила о приостановке любой коммуникации с Вашингтоном после того, как Израиль продолжил наносить удары по Ливану. Операция Израиля в Ливане нарушает режим прекращения огня, считают иранские власти. Исламская республика намерена полностью перекрыть Ормузский пролив и активизировать другие фронты для давления на Израиль. Владимир Путин на церемонии вручения орденов «Мать героиня» и «Родительская слава» в Кремле заявил, что многодетные семьи совершают подвиг каждый день. Награду достойны семьи, в том числе из Москвы, Псковской, Ростовской, Новосибирской областей. По словам президента, власти стремятся создавать все условия для того, чтобы многодетных семей в России было как можно больше, в том числе последовательно выстраивают нацпроекты вокруг интересов семей с детьми. Мировые цены на чай за месяц выросли на 21%. Однако глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чинтури заявил НСН, что пока рано делать прогнозы о подорожании чая в российской рознице.
2: Мы покупаем чай, безусловно, по всему миру. География закупок, она гораздо шире. Хотя, конечно, основные поставщики для нас Индия, Шри-Ланка, Кения, эти три страны. Но мы также закупаем чай и во Вьетнаме, и в Индонезии, и даже иногда в Аргентине. Поэтому компании будут стремиться найти наиболее выгодные соотношение цены и качества. Сегодня говорить о каких-то изменениях и строить прогнозы бессмысленно, потому что это типичная ситуация для начала активных продаж свежего урожая. Всегда цены взлетают, потом они откатываются.
1: Сообщается, что стоимость чая подстегнула плохой урожай из-за засухи в Индии, Кении и на Шри-Ланке, крупнейших экспортерах этого продукта. Бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс возобновит карьеру. 44-летняя спортсменка, которая в последний раз выходила на корт в 2022 году, примет участие в парном разряде в турнире женской теннисной ассоциации в Лондоне. Чемпионат пройдет с 8 по 14 июня. По информации источников, Серена Уильямс сыграет в паре с 19-летней канадской теннисисткой Викторией Мбока. На счету Серены Уильямс 23 победы на турнирах большого шлема в одиночном разряде. Также она является 4-кратной олимпийской чемпионкой. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну, добрый вечер, друзья.
2: И добро пожаловать в финальный час десятибального шоу, в котором сегодня будет импровизированный гаражик. У нас в гостях наш добрый друг, кандидат исторических наук Василий Васильевич Новиков. Здравствуй, Василий Васильевич.
3: Здрасте.
4: Привет-привет.
2: Давно тебя не видели, тем более, что воспользовались уникальным шансом тебя застать в Москве, поскольку ты сейчас, я так понимаю, встанешь на археологические лыжи и отправишься в глубокое средневековье.
1: Археологический кроссовки.
3: Ранее средневековье. Факт, уже прям осталось... Последние денечки, неделя, там полторы, и уже все, пора в поля.
2: Ну
3: все.
2: Скажи, руки чешутся? Вот.
3: Ну, конечно, такой план в Громаде мы накрутили на этот сезон, что звезды так сходятся, что мы там, как это самое, тестируем все от полета в космос до поиска самого загадочного, чего мы не находили. Естественно, задача всех археологов все скрывать, это труд.
2: Конечно. А то, что найдете и не вписывается в концепцию, то это закапывать обратно.
3: Естественно, это же целая работа. Поэтому вот организация этого процесса, она занимает, конечно, время.
2: Давайте ненадолго прервемся. У нас, Василий Васильевич, к тебе накопились вопросы. Сегодня хотим по твоей специфике поговорить про раннятину, про раннее средневековье, про то, насколько это было мрачным временем, на то, как одни и те же исторические события сосуществовали примерно в одной временной плоскости, и как вообще это все проистекало на матушке Земле. В общем, у нас есть много вопросов.
1: Ну что, прервемся тогда ненадолго.
0: Да. Наша реклама.
5: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
0: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что ж, Василий Васильевич у нас не первый раз в гостях. Василий Васильевич Новик у нас сегодня.
2: Да, кандидат исторических наук, руководитель Василий Васильевич, я все время руководитель
3: археологического отряда на территории Гнездовского археологического комплекса, ключевого памятника на пути из Варяг в реки, естественно, нашей российской государственности, основной памятник для изучения, один из.
2: Да, и это же относится памятник к эпохе раннего средневековья.
3: Да.
2: Эпоха раннего средневековья для непосвященных, Василий Васильевич, когда она началась и когда закончилась?
3: Средненько. Ну, где-то примерно с середины 6 века можно там вот как-то и дальше. Раннее средневековье. У нас это где-то до княжеского периода. То есть, когда вот феодальная раздробленность, это уже средневековье такое. Вот, а так, ну, где-то в этом периоде.
2: И ты специалист по вот этой вот ранней средневековье.
3: Ну, я занимаюсь вопросами такого широкого. То есть, от момента, поскольку я в университете читаю еще лекции всякие, то есть, я читаю где-то ранний железный век, как бы от кельтов, да, условно. Это до нашей эры, там, 5-4. И уже до средневековья. Но фокус моего интереса, это, конечно, викинги, эпоха Вендели, то, что было до них, чуть раньше, там, связано с этногенезом славян, то, что меня интересует. Ну, то есть, в целом такое. И вообще вот эти процессы, которые происходили на европейском пространстве.
2: Вот тогда есть несколько вопросов. Начнем, наверное, с раннего-раннего средневековья. Есть такое явление, которое коренным образом повлияло на то, что мы сейчас видим на географических картах. Был такой процесс, как великое переселение народов. Это же, по-моему, 5 век, да, когда двинулись. Расскажи, вот как это было? Что это было и кто это шел? И что им надо было?
3: Ой, ну это такая прям ответ не на одну минуту. Это большое движение кочевых как бы племен в основе своей, которые в итоге столкнула огромные массы народов, увлекая вот в это движение в сторону Западной Римской империи в целом, да, и которое закончилось, ну, как бы оно не закончилось, самое известное сражение той эпохи, это битва на Каталунских полях, где Аттила, бич божий, потерпел поражение от Аэция, соответственно, это была грандиозная битва, которая там, ну, то есть она даже по нашим меркам грандиозная, там огромное количество народу участвовало, друг друга беспощадно уничтожали. Это в итоге не закончило переселение народов, да, то есть Аттила, он не проиграл и был повержен, он только потом умер по невыясненных обстоятельствах. Но это все изменило в целом этническую, географическую и политическую карту всего этого пространства. Началось перекраивание очень сильное. Народы, которые жили на территории там Восточной Европы и прочее, они все как бы куда-то ушли, и на их место пришли другие.
2: А мы, вот, ну, в смысле, мы, наши предки славян, они участвовали в этом вот бурлении масс как-то? Условно говоря, с Аттилой были наши?
3: Вот это очень хороший вопрос. И он интересен тем, что когда мы говорим о таком явлении, как этногенез славян, а этногенез славян продолжается сейчас, потому что это складывание вообще этнического пространства славян, то есть формирование вот этой славянской семьи, она гигантская, как мы знаем, да? Так вот, когда Аттила был отравлен, убит или умер от обжорства на Перу, значит, на его похороны съехалось огромное количество народу, и среди прочего при дворе Аттилы, ну, при вот этом вот, был обязательный посол римский, который записывал вот эти вот все события, которые происходили в связи с его смертью. И он, среди прочего, упомянул два слова, которое относится с точки зрения лингвистики к славянской языковой группе. Это страва и медос. Ну, страва — это...
2: Это поминки.
3: Поминки, а медос — это...
2: Мед.
3: Совершенно верно. То, что пили, медос. Ну, вот как... И здесь очень интересная история, потому что мы всегда, когда говорим о складывании вот этой славянской семьи глобальной, мы всегда делим это на две такие большие, два больших этапа, условно. Ну, в общепопулярном пространстве, да? То есть такой туманный этап, очень туманный, который где-то вот, когда вы на краю леса стоите, что-то в районе болота, в глубине леса происходит. Вот это примерно такое. Это некоторые исследователи уводят следы в археологических культур славян чуть ли не в бронзу. Это довольно-таки сложно и не совсем доказуемо. Есть период, когда появляются археологические культуры, которые мы точно связываем со славянами. Это 1-3 третьи века нашей эры уже. И вот когда славяне выходят на политическую арену, это середина VI века, когда мы уверенно о них говорим, это когда они попадают в орбиту интереса и фиксации со стороны Византии, где там авары ведут с ним войну, а славяне там, они союзники и все такое, вот там, вот, собственно, участвуют.
2: А авары, вот те авары, это как нынешние авары, или это, или как говорят, что нынешние татары, это совсем не те татары, которые к нам
3: авары
2: пришли?
3: Авары, это те, которые в летописи даже упоминают как обры, погибоша аки обры. Это даже вот летописец, хотя он писал довольно-таки поздно эту историю, все эти события как-то остались вот в исторической памяти, вот погибоша аки обры, это именно как раз про авар. Авар это тоже кочевая группа, которая села в европейской части, современная, как бы скажем так, это территория западных славян, то есть вот этой зоны, Балкан, да, всего остального. И они, среди прочего, в свои конфедераты они заняли и славян подчинили. Но они как бы были верхушкой, а у славян там были довольно-таки расширенные права. И, кстати сказать, у них даже был право лингва франка, то есть славянский язык, он был там на праве государственного. И они вместе с этими аварами активно воевали против Византии. Активно. И там, среди прочего, когда они активно воевали против Византии, почему они появляются на странице, там есть очень интересная история. Значит, захватили в плен 3 славян. Значит, привели их на допрос. А это, я покажу, это зона боевых действий. Там, значит, идут 3 мужика. Значит, они их захватили, привезли и начали их допрашивать. И, значит, об этом как бы раз есть фиксация источника. Они говорят: ребят, мы вообще не при делах. Ну, вообще не при делах. У нас железа нет. Мы бедные, несчастные. С другой стороны, что бы вы сказали, попав в плен злым византийцам?
2: Ну, понятно.
3: Мы, говорит, вот только на музыкальных инструментах. Вот смотрите, у нас музыкальные инструменты, мы на них играем. А говорит, а кто вы? Он говорит, ну, вообще мы, говорит, из болот глухих, нам там все плохо. А называемся мы славяне. Вот, это как раз разговор идет про зону Полесья. Вот эта зона в районе Белоруссии. Вот как раз это. Вот оттуда одна из таких точек отсчета славян, которые зафиксированы. А называли ли себя славянами при этом те, кто окружал их, это вопрос открытый. Скорее всего, нет. Потому что, как это, одно племя себя называло славянами, все остальные нет. И, кстати, в источниках очень интересно упоминается также, откуда эти, ну, как бы, славяне происходят. И есть же еще название Венеты, там Анты, их тоже как-то связывают со славянами. Но вот, значит, источник византийский говорит, что вот славяне, они, у них первоначально они происходят от племени споров. А споры это сеять. Ага.
2: Типа, вот, семена. Сеять,
3: да,
2: ну,
3: да.
2: Семена вот в латыни.
3: Вот, ну, то есть история крайне туманная при этом, но вот где-то с 6 века мы славян локализуем и начинаем их всяческим образом видеть в археологии очень хорошо, хотя есть более ранние свидетельства славян в других археологических культурах. А если мы говорим про нашу территорию, то это совершенно другая история, потому что все, что мы говорили до, это история все-таки связанная с Балканской зоной и прочими. А вот восточная зона лесная, она здесь, славяне сюда пришли попозже. У них такой целый процесс был, когда они начали переселяться уже после того, как их сильно там, значит, наобижали, потому что они в итоге проиграли все эти войны. И даже, например, слово «король» у нас происходит от имени Карл, Карл Великий, который активно нанес поражение всем, кому мог и не мог. И они все двинулись как раз, это почему все спрашивают, вот почему они как бы на север-то пошли, тут же неудобно, север-восток, вот тут, видите, леса, прохладненько, погода
2: есть,
3: нет.
2: Есть нечего.
3: Есть нечего, погода не айс, но есть нюансы, есть проблема с тем, что была чума, от которой бежали, так называемая Стюнанова чума, а большое поражение, они от этого бежали, начали перемещаться. Ну и вообще, в принципе, в зоне вот этого перемещения народов и кочевников находиться вообще не с руки. Ну, потому что можно очень долго строить свое хозяйство, и потом в один день все потерять.
2: Какой-нибудь Атилла с какими-нибудь гунами пройдет мимо, все сожрет, вытопчет.
3: Проходной двор. Убьют, заберут, отправят с собой, включат в армию, пойдешь куда-то, бог его знает куда. В лесах как-то поспокойнее. Но здесь тоже не пусто было.
4: прям скажем так.
2: А вот здесь как раз-таки твои, так, объект твоего пристального обожания, наши друзья-мореходы с севера приходили стройными рядами.
4: До мореходов с севера была целая история, потому что сначала их встретили здесь совершенно замечательные финно-угры в большом количестве, от которых у нас осталось большое наследство в языке, особенно в названиях. Там Москва, весь корень ква, это все финно-угорское. Вот.
2: При том, что угры потом переселились в Венгрию под...
4: Это другие.
2: Это другие
4: венгры? Это другие. Это те, которые из Урала там шли. Вот эти вот, которые обретение родины. Они из Урала шли. Таким большим. Вот там через Мордву, там могильники. Вот их, вот это вот они туда ушли. А вот финно-угры здесь, они начали уходить в разные стороны, локализовываться в итоге ближе там к Новгороду, отступать. Вопрос, как они друг с другом здесь вот взаимоотношения выстраивали, это большой вопрос. Беспокойно. Славяне, это вот тоже такой, я люблю образ, все так любят, славянин такой великорусский пахарь, значит, он стоит в белой рубахе и смотрит вдаль. Это не так. Злые, всегда говорю, славяне злые, жесткие. В то время выживать добрым невозможно было. Они очень хорошо воевали, они очень хорошо прятались, они очень хорошо отхватывали территорию. И, в общем, неплохо. То есть, они, с одной стороны, финно-угров подвинули, с другой стороны, заняли пустующую территорию и потихонечку начали их выдавливать. Ну, ассимилировать, смешиваться еще. Они, как бы, финно-угры сохранили свою самобытность в многих вещах и сохранили ее, но тем не менее. И вот этот вот процесс этого расселения, он шел достаточно долго. А вот уже потом пришли мои любимые северные мореходы.
2: И вот, собственно, эти самые мореходы с севера, ака викинги, они нам принесли государственность, ну, если верить летописным источникам, начала формироваться государственность некая.
4: Ну, они нам ее не в чистом виде принесли. Они, как бы, уже опираясь на местные элиты и сформировавшиеся границы племенных союзов и некие условные управления, о которых мы ничего не знаем, но они стопудово были, потому что у племенных союзов были свои столицы, и там какая-то вертикаль власти была. Просто об этом знаний никаких нет. И археология нам тут не поможет, и летописец не поможет. И вот они на совместном договоре общих знаниях и взаимовыгодном сотрудничестве, особенно вдоль, формируя вот эту систему торговли вдоль торговых путей, и выстроили нам государственность.
2: А вот ты говоришь, что вот от тех, которые, ну вот, от них ничего не осталось, никаких объектов материальной культуры, они такие бедные были, или они такие жадные были, что они ничего в землю не зарывали?
4: Смотря кто, славяне были, ну, действительно, не очень богатые. То есть, у них была яркая... Это не значит, что у них материальная культура была плохая. Вопрос в том, что в основном в археологии мы находим больше предметов из металлов, керамики, стекла. А вот органические вещи какие-то, ткани, дерево, сохраняются гораздо хуже. Материальная культура была достаточно богатая. И она была не такая широко богатая, как какой-нибудь, не знаю, где-нибудь у Мировинской империи, там, да, то есть, ну, собственно, в государстве Мировингов у королевского двора. Ну, она была простенькая, да, но они были достаточно компактны, они занимались сельским хозяйством, у них было много земли, и вообще себя неплохо себя чувствовали. Вот, ну, насколько это возможно в раннем средневековье неплохо себя чувствовать в лесу. Вот, а, конечно, у скандинавов, которые пришли, и не только у них было там вооружение, много металла. И в их погребение выпадает больше этого материала. То есть такой есть диссонанс. Но это не значит, что одно хуже другого. Это просто разные вещи. Но что они вместе это делали, это безусловный факт. То есть невозможно ничего насадить со стороны. Нужно договариваться. И вот скандинавы в Европе занимались там очень масштабным грабежом, разбоем, захватом земли, чтобы остаться на каком-то этапе. Здесь они тоже оставались, но здесь как-то было все, видимо, помягче. Конечно, воевали друг с другом. Конечно, угоняли всех в рабство. Эпоха была суровая, жесткая, страшная, все друг друга резали, это факт, никуда от этого не денешься, но при этом какие-то экономические интересы ставили на высокую планку, то есть это было важно.
2: Как, используя какой-то вот такой жаргон, да, не гадь там, где живешь, вот есть такой как
4: да,
2: бы...
4: ну, то есть и тут вопрос и не гадь, но ты как бы территорию свою выбираешь, которую ты охраняешь, ну, как это
2: окормляешь.
4: Окормляешь. И крышуешь, да?
2: Да.
4: Вот.
2: Хороший термин. Да.
4: Соответственно, с такими же товарищами с соседних территорий у тебя могут быть и конфликты, но в целом есть общая задача. Потому что, почему это важно? Потому что, когда появился первый договор с Русью и Византией, не просто на беге, когда договор подписали, он гарантировал торговлю, безопасность торговцев на Руси и Византии. Взаимовыгодно. С той стороны византийский император, с этой стороны люди, которые вот держали вот этот торговый
1: путь. Ну и заработала экономика.
2: Давайте прервемся на пару минут и продолжим.
0: Наша реклама.
5: Здравствуйте, меня зовут Алиса, и моя мама сейчас везет пассажиров в такси. А когда она вернется, мы поедем с ней в парк есть мороженое и кататься на великах. Мама, спасибо, что ты рядом. Ты рулишь. Всех с Днем защиты детей. 0+.
6: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
7: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
6: Обслуживаться у вас можно?
7: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
8: Вы хотите увидеть в своем городе ухоженные дворы и парки, благоустроенные улицы и площади? Как сделать жизнь более комфортной? Решать вам! Станьте участником всероссийского онлайн-голосования за выбор объектов благоустройства. Принять участие могут россияне старше 14 лет на портале загородсреда.госуслуги.ру. Выбирайте! Голосование проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Спорт – часть твоей жизни. Как и запах после тренировок. Так было всегда, пока не появился нейтрализатор запаха «Хилмитекс Спорт». Инновационная формула устраняет источник запаха за счет комплексного воздействия. «Хилмитекс» – не маскируй запах. Удали его причину с первого применения. Ищи «Хилмитекс» на всех маркетплейсах.
9: А поехали всей семьей!
10: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025.
11: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
12: Квартиру сниму на суточно.ру.
13: Раз. Мощь. Два. Комфорт. Три. Технологии. И четыре тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в июне премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
14: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
15: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
16: Да.
1: Да, ну что, вздохнули, внуки. Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
15: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
17: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
18: 12+.
15: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: 10 баллов на нашем радио.
1: Ну, давайте продолжим наш увлекательный разговор.
2: Напомню, у нас в гостях Василий Васильевич Новиков, кандидат исторических наук, руководитель археологической экспедиции в Гнездово, и мы говорим про Средневековье. Василий Васильевич, вот тема нашей сегодняшней беседы – раннее Средневековье. Вот мне видится так. На нашей матушке-земле, да, на вот, ну, европейской ее части, назовем это так, примерно в одно и том же промежутке времени, ну так, где-то лет 100-200, значит, происходило следующее. В Испании началась реконкиста, то есть начали выдавливать оттуда мавров. Примерно в это же самое время князь Ярослав Мудрый, московский, отдает свою младшую дочь за короля Франции, франков тогда. Лет через 200 Катян Сутоевич приходит, говорит, меня тут обижают некто Батый. И все это вот, это очень насыщенно событийно было, я так понимаю. Или нет? Или я ошибаюсь?
3: Ну, да, но ты еще как бы так размазал по несколько столетий. Вообще насыщенно событийно было гораздо более компактно. То есть огромные события происходили на пространстве, даже если брать уже. То есть у нас там... У нас принимается христианство, в Скандинавии принимается христианство, перекрываются границы, одновременно там происходит падение, не знаю, англосаксонских королевств, великоязыческая армия, штурмует Париж. И вот это все одновременно происходит, да, это котел общих политических событий.
2: Я просто к тому, что примерно в одно и то же время викинги штурмуют Париж, и примерно в это самое время к нам с востока приходит Батый со своим там...
3: Нет, это, подожди. Батый к нам приходит 1200-1204, а викинги штурмуют Париж, все-таки это где-то на 300 пораньше.
2: Лет на 300 пораньше. Но нас насыщенно было очень событийно вот это вот раннее средневековье.
3: Просто вопрос в том, что мы... Давайте так. Жизнь была такая же, как сейчас, по количеству событий, которые происходили. Только сейчас мы это все видим через телевизор, у нас есть что записывать. А те события там мы знаем очень часто благодаря источникам или письменной культуре, которая была у тех или иных народов. И письменная культура была везде не одинаковая. То есть вот в Европе там были хронисты, они писали одно, у них был свой интерес. Летописец у нас писал другое. Ведь летописец, который оставил нам там жизнеописание, там даты событийные, связанные с тем же Ярославом Мудрым, он же не упоминает, что он своих дочерей выдавал в Европу. Об этом же мы знаем из западноевропейских источников. То есть этот вопрос очень тонкий. И, конечно, у нас не осталось огромного количества источников. Они были. Но они за вот период нашествия, там, пожары, войны, конфликты, они, эти источники погибли. Повесть временных лет — это же вставочка ранняя в известные летописные поздние своды, которые лингвисты и филологи вытянули и сравнили. Есть две разные там версии, там, которые сравниваются, да, там, в новгородской летописи, там, в этот самый, господи, совсем заглобил, неважно, в ранних летописях, ну, то есть вот эти ранние вставки, они потом накручивались всякими красивыми события именно в более поздние лет, и в 18 веке их доукрашали. А в основе своей достаточно сухой рассказ. Очень мало насыщенный всякими такими нюансами, которые мы хотели бы знать. И огромное количество событий, которые происходили, вообще не находятся в поле нашего знания, к сожалению.
2: Я вот просто, опять же, к чему? Ну вот, смотри, мне вот видится так, что...
3: Лаврентийская епархия.
2: Да. Вот когда Ярослав Мудрый Анну отправлял к... собственно, к франкам туда. В принципе, франки-то уже были, ну, такие, как нам казалось, вот благородные рыцари, вот это вот все. А у нас, как бы, ну, мы еще, христианство у нас особо, как бы, не в почете кое-где местами. Живем в лесу, молимся колесу.
3: Нет, не согласен.
2: Нет, вот, может быть, нет, я же говорю, вот у меня такое дилетантское мнение, что мы несколько чуть-чуть в культурном плане отстали. Что там уже во Франции возводятся там Нотр-Дам и всякие вот это вот все. Или нет?
3: Нет. Это не так. У нас очень такое неправильное впечатление. Вот это даже на базовом уровне. Эпоха была, может быть, и антисанитарна с нашей точки зрения, но уровень той же личной гигиены был очень высокий. Угу. А по поводу «молимся колесу» не согласен. Русь при Владимире уже первом известном святом, она завершила процесс выхода на политическую арену в масштабном формате. Мы стали... у нас родственные связи с византийским императором. У нас каменное строительство. У нас дворы представительств европейских торговых стран и всего остального. Мы инкорпорированы в европейское пространство и вообще общей культурой. У нас огромная городская среда, дороги и все остальное. как-то не молимся в лесу, мы там колесу, там, как ты сказал. Это целая система, где есть княжество, где есть политические амбиции, политическая воля. И все это складывалось. К моменту Ярослава Мудрого это был расцвет. Это грандиозная уже Русь, грандиозная, я бы сказал. А вот когда мы формировали эту историю, когда она складывалась в 8, 9, 10 веке, она достаточно быстро, кстати, сложилась.
2: Да, вот я про то, что вот к нам пришли, вот то, что ты сейчас раскапываешь, это 8-й, 9 век, да?
3: 10-й.
2: 10. Начало 11-го еще. И вот прошло условно 100-200 лет, да. И здесь у нас каменное строительство, да. Здесь у нас уже развитое государство, да. У нас железные орудия труда и прочее, прочее.
3: Железные орудия труда даже были раньше, да, потому что Русь, если говорить о том, как она расцветала, как птица Феникс и выходила на политическую арену, это очень быстрый момент. Ну, как бы, если убрать легендарных князей, типа Олега Вещева и Рюрика и всех остальных, которые, хотя Олег участвовал в этих первых договорах, то большую роль сыграла любимая мной княгиня Ольга, да, то есть она барышня без биографии была, но с огромным политическим мозговитым потенциалом. Она сделала для внутреннего развития Руси и его внешнего статуса огромные шаги. Следующий, собственно, Святослав, который был после нее и которого она пыталась привить к христианству, но он стал язычником, он вывел Русь, показал ее военную мощь. Он глобально расширил границы так, как они в следующий раз расширились только при Екатерине II. Да, он не удержал. Это невозможно было. Ну, на то время. Но вышел он на эти границы очень довольно-таки быстро и тягался с Византией, громил Болгарию, переносил столицу и все остальное. Владимир был... оказался совсем мудрым. Он, правда, если посмотреть на его шаги, это же совершенно потрясающая история стечения обстоятельств и звезд. Да, он принял христианство в нужный момент и оказал неоценимые услуги Византийской империи. А Византийская империя на тот момент, это византийский император, первый человек после Бога.
2: Ну, это последователь это Римской империи.
3: Это гигантское. И он в нужный момент спас Византийский престол. Он остановил восстание после этого. Это тоже обычно как бы уходит. Это мало того, что он Херсонес захватывал, это как раз, скорее всего, события, связанные с восстанием. Он не ссорился с Византией, не пытался ей угрожать. Он уже Парфероносную сестру себе в жены-то выбил. Все было договорено. Он победил, разбил, спас трон, оказал неоценимые услуги. Параллельно он проводит целую серию военных политических мероприятий, связанных с заключением целой серии политических договоренностей даже с европейскими странами, соседями, даже с Папой Римским. И все. И Русь из ничего за короткий промежуток времени, решая внешние и внутренние задачи, выходит... То есть, просто представь, византийский император отдает свою сестру замуж
2: за какого-то славянина.
3: Ну, то есть, это я завтра на дочке Трампа.
2: Ну, или, условно говоря, король Франции, французского государства, посылает сватов, да, к Ярославу Мудрому, говорит, не соизволите ли...
3: Да, потому что уровень взаимоотношений к Ярославу Мудрому был максимально высок. Все это было инкорпорировано в единую систематическую политику.
2: А вот ты сказал, что там Святослав, позже, собственно, кто... Владимир, да, военную мощь продемонстрировали. Такая была численность армии или какая-то была стратегия, тактика ведения войны?
3: Ну, во-первых, опыт и потенциал. Не то, чтобы мы все время выигрывали, это тоже не совсем корректно так. Мы в итоге, то есть, как бы, Святослав с Византией не смог тягаться, он проиграл войну. Ну, потому что тягаться с Византийской империей, кавалерией и всеми остальными делами достаточно затруднительно. Но как бы договорились, все равно нанесли какой-то урон. Ну, Святослав использовал наработки, которые уже были, ну, там, накоплены лет за 100 последующие. То есть уже воин Руси был универсал. Он, конечно, еще не сел профессионально верхом, а не стал кавалерией. Как раз об этом византийские историки пишут, Левдиакон, что русы вот тут всегда воюют пешком на кораблях, а тут, значит, против нас верхом выехали воевать. Ой, смотрите, как нелепо, конечно, мы их победили, но факт-то не в этом. Факт, что, во-первых, они сели, во-вторых, они выехали и сумели каким-то образом воевать. Это уже
2: доехали.
3: Это очень важно, потому что если вы никогда не ездили верхом, то а если ездили, вы очень хорошо понимаете, что одно дело просто ехать верхом, а другое дело взять в руки оружие и еще верхом, управляя конем, пытаться воевать. Осознанно понимая, что против вас стоит там византийская тяжелая кавалерия, например. Это невозможно победить в моменте для Руси было, но сам факт выехать и начать сражение, это тоже очень дорогого стоит. То есть уже вырабатывалась новая система, ну, как бы воинского ремесла. Очень за короткий промежуток времени. Вы посмотрите, можно посмотреть даже записи в лет всех. Мы же сначала, когда приходили кочевники, так как печенеги, да, там, прятались по городам, затворившись в крепостях, сидим в осаде, да. Они города взять не могут, но мы в осаде сидим. А потом начинаются походы в степь. Внезапно уже где-то там 1110-11 серии походов в степь, чтобы привести кочевников некому знаменателю. Потом они становятся нашими конфедератами.
2: Через 100 лет Катян Сутоевич уже к нам бежит помогите, обижают.
3: Ну, потому что мы все переженились. Все князья Руси выходили замуж за половчанок. Ага. Все друг друга использовали. Усобица сыграла плохую роль. Усобица всегда везде играет плохую роль. То есть, конечно, мы не могли нашествию там большому войску сопротивляться, потому что при всем при этом надо было всех собрать в одном месте, чтобы победить. Более того, ну вообще, судя по описаниям, то есть мы даже, в общем, могли и победить при битве при Калке. Нас просто наши союзнички как-то, в общем-то, предали. Вот. Бежали с поля боя в ненужный момент.
2: В общем, интересная была эпоха.
3: Вот
2: если мы опять же вернемся, у нас буквально еще тут пару минут есть, к технике ведения боя, я так понимаю, что изначально, ну, у славян, вот у тех славян, да, у них, у венедов, у них какая-то была, но что-то же им наверняка принесли мореходы с севера, технику вот.
3: Очень сильно объединяясь.
2: Стену щитов,
3: конечно,
2: вот это вот
3: все. Конечно, но элита входила в дружины, которых и воспринимали эту историю. Это уже было там в 9-м, там, 10-м веке. В середине 10 века вообще чаша весов начинает клониться в сторону набора универсальных воинских качеств, потому что начинают привлекать вооружение кочевников, появляются сабли, лук, туда. Ну, то есть человек становится... До этого был северный облик воина такой, больше там мечи, вот прямой, стена щитов. А тут вот начинается такой вот в другую немножко сторону. То есть, конечно, подстраивались под соседей, под противников, с кем воевали, кого сумели использовать для обучения. Ну, то есть, это вот такая очень... Конечно, все менялось, не было в стагнации. И подстраивались при этом на Византию, извините, мы нападали из 9 века совершенно спокойно. А если брать западных славян, ну, конечно, у них вообще, если вспомнить даже византийские все эти источники, славяне активно использовали всякие тактики нападения на крепости. Конечно, они научились это у более опытных товарищей, потом использовали.
1: А скажи, вот у меня не укладывается один пунктик, да, что славяне пересели на лошадей и шли уже, собственно, в бой как кавалерия. А где они такое количество лошадей взяли в степи?
3: Хороший вообще вопрос. На самом деле, когда это же было уже, когда они, Святослав воевал там, собственно, в Болгарском царстве. Это была осада Доростола. Вот, там были лошади. Вот. Во-вторых, у нас есть свои маленькие лошадки. Они, правда, не очень хорошо используются для воинского дела, потому что они низенькие и не очень удобные. Но еще для 10 века есть очень хорошее упоминание, что через нас шел транзит лошадей арабских, продавали в Европу через нас. Вообще у нас много
1: дальше
3: взятого...
1: в Европу не поехали, да.
2: Что-то не доехало до Европы.
3: И вообще у нас есть находки.
2: По славной русской традиции что-то
3: могли себе позволить купить, и у нас в погребениях встречаются лошади такого высокого воинского статуса, скажем так.
2: Ребят, напомним, сегодня у нас спрашивают, кто в гостях. Ребят, у нас Василий Васильевич Чиновиков, кандидат исторических наук, автор и ведущий телеграм-канала, идейный археолог Василий Новиков. Подписывайтесь, мы вам всячески рекомендуем.
3: И на Ютьюбе, и в ВК, и в Максе даже.
2: Да, подписывайтесь на Василия Васильевича. Интереснейший рассказчик, замечательный человек. Ну что, мы тебя ждем, наверное, в следующий раз по завершении раскопок ближе к осени.
3: О, да, мы поговорим о результатах.
1: Да, очень ждем.
2: И на этом будем потихонечку заканчивать наши вечерние посиделки. Ребят, традиционно всех обнимаем, а некоторых даже целуем.
1: Ну, и теперь уже услышимся завтра. Надеюсь, лето не кончится.
2: Все, ребят, спасибо большое. Расходимся.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша погода.
4: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.
5: Наша реклама.
6: Агророк-фестиваль «Зерно». 13 июня, 14.00. Чувашский конный завод «Три ангара». Подробности на сайте rockzerno.ru. При поддержке торговой марки «Наша корова» от «Ядрин молоко».
7: Играю.
6: Для аудитории старше 12 лет. Вход свободный.
5: Записывай, запоминай.
8: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
9: Если

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Первые единые госэкзамены прошли без утечек экзаменационных материалов. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Сегодня школьники сдавали экзамены по истории, литературе и химии. Общее количество школьников, которые сдавали эти три предмета, более 231 тысячи человек. Экзамен прошел без сбоев, заявил министр. По его словам, проведение ЕГЭ находится на постоянном контроле Минпросвещения. Кравцов напомнил, что результаты трех проведенных сегодня экзаменов выпускники получат к концу следующей недели. Посольство России в Молдавии заверило, что все желающие в Приднестровье получат российское гражданство в соответствии с указом президента России о его упрощенном предоставлении. На 1 июня в электронную очередь уже записалось более 35 тысяч человек, заявили российские дипломаты. Указ президент Владимир Путин подписал в середине мая. Согласно ему, право обратиться за получением российского гражданства в упрощенной форме получат иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие 18 лет и постоянно проживающие в Приднестровье. Силовики прекратили работу секты «Исход» в Ленобласти. Глава секты следила за людьми с помощью камеры, отбирала деньги и пенсии, а также заставляла покупать литературу ее авторства, сообщает РИА Новости. Поводом для проведения оперативных мероприятий стали многочисленные жалобы родственников людей, попавших под влияние секты. Адептами становились, как правило, пожилые люди. В организацию были втянуты несколько сотен человек. Ежемесячно они сдавали на общие нужды около 7 тысяч рублей. В доме у главы секты обнаружили 10 миллионов рублей и множество драгоценных изделий. Адепты жили в других помещениях на территории резиденции и использовались в качестве прислуги. Противопожарные требования к автостоянкам ужесточили в России с 1 июня. Теперь электромобили и гибриды можно оставлять только на тех подземных паркингах, которые оборудованы специальными местами. Президент Общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей» Алексей Дударев рассказал НСН, что пока нет оперативного способа тушения электрокара.
2: Выгорает моментально, развивается очень большая температура. Представьте, что у вас одна большая огромная батарейка размером с полмиссии автомобиля. Аккумулятор, который может при каком-то ударе либо самопроизвольно замкнуться и загореться, как фейерверк. Надо как можно скорее убираться и езжать от автомобиля подальше.
1: По новым правилам, электромобили и гибриды должны парковаться в отдельных отсеках группами до 10 автомобилей. Отсеки должны быть отделены от общей стоянки огнестойкими перегородками. Россиян ждут длинные выходные в честь Дня России в июне. Рабочая неделя будет короткой с 8 по 11 число. Накануне Дня России в четверг, 11 июня, россиян ждет сокращенный рабочий день. Выходные продлятся 3 дня подряд с 12 по 14, с пятницы по воскресенье. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
2: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Агророк-фестиваль «Зерно» 13 июня.

0: сайте robzerno.ru. Вход свободный. При поддержке торговой марки «Наша корова» от Ядрин Молоко. Для аудитории старше 12 лет.
1: Записывай. Запоминай.
2: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
3: Наше
4: радио.
5: Знаете ли вы...
6: Поддельные положительные отзывы в интернете – астротурфинг. Термин, получивший название благодаря американской компании «Астротурф», производящей покрытие для стадионов, имитирующее живую траву. В 2008 году, по данным британской газеты «Гардиан», самое массовое нашествие астротурферов было зафиксировано в Китае – 300 тысяч на один ресурс. Их задачей была организация противостояния любой негативной информации о КНДР. Для астротурфинга нанимались китайские студенты, которым платили по 50 центов за каждый пост, что в 10 раз меньше, чем получали тогда европейцы, расценки которых составляли целых 5 евро. Эту эмуляцию общественной поддержки назвали тогда 50-центовой армией и зафиксировали как первое массовое явление астротурфинга.
7: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
8: Радио.
9: Я проснулся днем, одетым в кресле.

0: наша реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+, моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
3: Суточно.ру. Найдем, где остановиться. 6+.
0: Самые лучшие моменты жизни и в дни, когда нужна поддержка. Наше радио всегда с тобой, всегда рядом. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама. Наше радио представляет. Музыканты страны, объединяйтесь. Этим летом в Казани, в День молодежи, стань частью большой волны. Открыта заявочная кампания на 6-й ежегодный музыкальный фестиваль 27 июня в парке Крылья Советов. Нас накроет «Рок-волна 2026». Подробности подачи заявки для участия ищи в официальной группе ВКонтакте «Рок-волна».
2: Не упусти возможность поделиться своей музыкальной энергией.
3: Без возрастных ограничений.
4: Ищите уютное место для дня рождения?
0: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
0: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
4: Тренди.рф.
3: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
0: Записывай, запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Наша.

0: программ господдержки промышленного садоводства, плодоводства и виноградарства в России. Приостановка переговоров с Ираном не значит, что США возобновят боевые действия против республики. Об этом в интервью NBC заявил американский президент Дональд Трамп. Он сообщил, что иранская сторона не информировала Вашингтон о желании приостановить переговоры. Трамп добавил, что американская блокада портов сохранится. По данным иранского агентства Ташним, Тегеран объявил о приостановке любой коммуникации с Вашингтоном после того, как Израиль продолжил наносить удары по Ливану. Иранские власти считают, что операции Израиля в Ливане нарушают режим прекращения огня. Вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам выработать меры по насыщению внутреннего рынка топлива. Они, в частности, могут включить расширение поставок из Белоруссии и увеличение выплат по импортному демпферу, сообщает РБК. По информации издания, Минэнерго и Минфин должны рассмотреть возможность продления нулевых пошлин на ввоз бензина до конца июня будущего года. Власти также могут обнулить акциз на бензин АИ-95. Источники издания отметили, что правительство планирует на 2 месяца полностью запретить экспорт бензина. Рассматривается также введение эмбарго на вывоз дизтоплива. В Третьяковке разразился скандал из-за поддельных работ Эрнста Неизвестного. Выставка из частной коллекции, приуроченная к столетию со дня рождения скульптора, проходила с 16 декабря по 12 мая. Часть работ оказалась подделкой. Художник Никас Сафронов рассказал НСН, что на художественном рынке много фальшивок.
1: Тут есть нюансы. Камень тот же, эпоха та же. Он только что ушел не так давно. Поэтому подделок очень много. Подделали Айвазовского. Айвазовский нарисовал 3500 картин. И только в Америке оригиналов 10 тысяч. Подделывают всех. У меня подделывают много картин в интернете. Я купил пару работ и написал сзади, что это подделка, не имеет ко мне никакого отношения.
0: Фигурантом дела о подделке картины скульптуры Эрнста Неизвестного стал военнослужащий. Он организовал изготовление предметов искусства, которые затем продавались частным коллекционерам. Сумма продаж составила не менее 90 миллионов рублей. Обыски прошли, в том числе в Третьяковке. Картины и скульптуры изъяты, назначены экспертизы. Одним из потерпевших по делу признан, по данным газеты «Коммерсант», гендиректор Первого канала Константин Эрнст. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
2: Национальная служба новостей. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Агророк-фестиваль «Зерно». 13 июня, 14.00. Чувашский конный завод «Три ангара». Подробности на сайте rockzerno.ru при поддержке торговой марки «Наша корова» от «Ядрин молоко».
2: Просто играю рок.
1: Для аудитории старше 12 лет. Вход свободный.
0: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Наше радио.

0: квартиру сниму на суточную.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Ольга Дворянова, здравствуйте. В России возможен дальнейший рост цен на все виды бензина и дизтоплива, заявила НСН, эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.
2: У вертикально интегрированных автозаправочных станций цена поднялась на небольшой уровень, который вполне себе входит в уровень официальной инфляции. А что касается независимых, у тех ситуация значительно сложнее и цены значительно выше. И связано это в первую очередь с тем, что оптовая торговля нефтепродуктами

0: сказала о сокращении в 2025 году на 17% числа социальных сирот в стране до 22 тысяч человек. Кроме того, по ее словам, с 2024 года на 18% снизилось число детей, проживающих в детских домах и приютах, с 60 до 49 тысяч. Владимир Путин заявил, что виновники теракта в Старобельске должны получить заслуженные и неотвратимые наказания. Об этом президент сказал в ходе совещания о мерах поддержки и ходе расследования террористического акта. В ходе совещания генпрокурор Александр Гуцан заявил, что в качестве обвиняемых по уголовному делу привлечены командующий беспилотных сил ВСУ Роберт Бровди, а также начальник разведки Минобороны Украины Олег Иващенко. Голкипер сборной России французского Пари Сен-Жермен Матвей Сафонов стал самым дорогим российским футболистом. Об этом сообщает Трансфермаркт. Согласно обновленному рейтингу, опубликованному на портале, трансферная стоимость Сафонова выросла с 22 до 30 миллионов евро. До него до этой отметки добирались лишь Александр Головин в 2018 году и Марио Фернандес в 2019. Детский омбудсмен из Петербурга призвала учить сленг молодежи. Анна Митягина на пресс-конференции, посвященной защите прав детей и семей с детьми, привела пример из собственной жизни. По ее словам, со своими сыновьями она порой с трудом подбирает слова. Траблы, кринж, скуф, чат. Однако, по ее словам, надо понимать язык, на котором разговаривают подростки повседневной жизни. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Наше радио.
1: Пора на покой. Я устал быть послом рок-н-ролла в неритмичной стране. Я уже не боюсь тех, кто уверен во мне.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.

0: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Записывай. Запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Россельхознадзор со 2 июня ограничивает ввоз косточковых плодов и винограда из Армении. Ограничения коснутся черешни, вишни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов. Ведомство утверждает, что фиксирует участившиеся случаи нарушений при поставках армянских фруктов в России. В Россельхознадзоре подчеркнули, что сложившаяся ситуация ставит под угрозу фитосанитарное благополучие территории России и ЕАЭС, а также реализацию программ господдержки промышленного садоводства, плодоводства и виноградарства в России. Приостановка переговоров с Ираном не значит, что США возобновят боевые действия против республики. Об этом в интервью NBC заявил американский президент Дональд Трамп. Он сообщил, что иранская сторона не информировала Вашингтон о желании приостановить переговоры. Трамп добавил, что американская блокада портов сохранится. По данным иранского агентства Ташним, Тегеран объявил о приостановке любой коммуникации с Вашингтоном после того, как Израиль продолжил наносить удары по Ливану. Иранские власти считают, что операции Израиля в Ливане нарушают режим прекращения огня. Вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам выработать меры по насыщению внутреннего рынка топлива. Они, в частности, могут включить расширение поставок из Белоруссии и увеличение выплат по импортному демпферу, сообщает РБК. По информации издания, Минэнерго и

0: картин в интернете. Я купил пару работ и написал сзади, что это подделка, не имеет ко мне никакого отношения.
1: Фигурантом дела о подделке картины скульптуры Эрнста Неизвестного стал военнослужащий. Он организовал изготовление предметов искусства, которые затем продавались частным коллекционерам. Сумма продаж составила не менее 90 миллионов рублей. Обыски прошли, в том числе в Третьяковке. Картины и скульптуры изъяты, назначены экспертизы. Одним из потерпевших по делу признан, по данным газеты «Коммерсант», гендиректор Первого канала Константин Эрнст. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «NSN» и нажимайте кнопку «Подписаться».
2: Национальная служба новостей.

0: за сценой.
1: Всем привет, это Игорь Паньков. Сегодня поговорим о новом атмосферном клипе группы ГАФТ и узнаем, как группа Хельвеген изобрела новый жанр. Группа ГАФТ представила клип на трек «Найди меня». В кадре закат в Петербурге, атмосфера «Беззаботное время MTV и нулевых годов». С подробностями Николай Яковлев.
2: Если помните, был такой фильм «Фицкаральда» Вернера Херцога. И они там пытались огромный корабль без всякой компьютерной графики перетащить через гору. Это снималось в реальном времени. И режиссер даже чуть не убил актера, когда они ругались. Но не в этом суть. Фильм снимался в закатном свете, в так называемый «золотой час», когда очень мягкое, приятное освещение. Точно так же мы в таких же условиях снимали новый клип «ГАФТ» на песню «Найди меня». И режиссером выступил наш дорогой друг, сопродюсер Маша Хима. Я считаю, у нее прекрасное видение кадра.

0: Песня «Найди меня» войдет в будущий мини-альбом артиста «О тебе», релиз которого намечен на 5 июня. Группа «Хельвеген» выпустила альбом «5». По словам музыкантов, они изобрели новый жанр – фолк-кор. Душевный фолк с современным тяжелым звучанием. Подробнее о релизе расскажет лидер команды Дмитрий Коняхин.
1: Альбом «5» — это весь опыт группы «Хельвеген» за все 5 лет нашего тернистого пути. Мы вложили в него все свои навыки и создали уникальный жанр фолк-кор. Получился трогательный, душевный и очень честный фолк с современным джентовым звуком металла. Мы искали подобное для того, чтобы слушать и вдохновляться, но не нашли. И поэтому решили сами создать то, что хочется слушать и чем вдохновляться дальше самим. Душераздирающие тексты в слиянии с жирными звуками тяжелых гитар и барабанов скажут сами за себя, а духовые инструменты, идущие через весь альбом, настроят тело и разум на нужный вайб. Звучание настолько непредсказуемо, что сравнить это можно разве что, но ни с чем. Танцевальная музыка с народными мотивами мимикрирует джент-метал и обратно. Русский народный металл не иначе. Тут и глубина смыслов, и удаль молодецкая. Тут и подумать есть о чем, и в пляс уйти безудержный.

0: Всего в альбоме 5-10 песен, одна из которых – это ремикс на трек «Вся моя Русь», созданный вместе с группой «Басом Панда». И на сегодня это все. С вами был Игорь Паньков. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наши_ru. Снова отправимся за сцену уже завтра. Берегите себя.
1: За сценой. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
2: Агророк-фестиваль «Зерно». 13 июня, 14.00. Чувашский конный завод «Три ангара». Подробности на сайте rockzerno.ru при поддержке торговой марки «Наша корова» от «Ядрин молоко».
3: Просто играю рок.
2: Для аудитории старше 12 лет. Вход свободный.
4: Записывай, запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Ольга Дворянова, здравствуйте. В России возможен дальнейший рост цен на все виды бензина и дизтоплива, заявила НСН, эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.
2: У вертикально интегрированных автозаправочных станций цена поднялась на небольшой уровень, который вполне себе входит в уровень официальной инфляции. А что касается независимых, у тех ситуация значительно сложнее и цены значительно выше. И связано это в первую очередь с тем, что оптовая торговля нефтепродуктами основными бьют исторические максимумы. Очень серьезный урон на несли вражеские дроны на систему транснефти. Крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы также понесли серьезные разрушения. Поэтому выдача нефтепродуктов очень-очень дозирована. На это за собой тут же несет увеличение стоимости.
1: За прошедшую неделю наиболее заметное подорожание сохранилось на дизтопливо, следует из данных Московской топливной ассоциации. Средняя цена литра в столице увеличилась на 56 копеек, превысив 78 рублей. 92-й бензин подорожал на 24 копейки и стоит почти 65 рублей за литр, 95-й больше 71 рубля. Мария Львова-Белова останется уполномоченным по правам ребенка в России еще на 5 лет. Владимир Путин переназначил ее на эту должность своим указом. Сегодня президент провел рабочую встречу с Львовой-Беловой. Детский омбудсмен рассказал о сокращении в 2025 году на 17% числа социальных сирот в стране до 22 тысяч человек. Кроме того, по ее словам, с 2024 года на 18% снизилось число детей, проживающих в детских домах и приютах, с 60 до 49 тысяч. Владимир Путин заявил, что виновники теракта в Старобельске должны получить заслуженные и неотвратимые наказания. Об этом президент сказал в ходе совещания о мерах поддержки и в ходе расследования террористического акта. В ходе совещания генпрокурор Александр Гуцан заявил, что в качестве обвиняемых по уголовному делу привлечены командующий беспилотных сил ВСУ Роберт Бровди, а также начальник разведки Минобороны Украины Олег Иващенко. Голкипер сборной России французского Пари Сен-Жермен Матвей Сафонов стал самым дорогим российским футболистом. Об этом сообщает Трансфермаркт. Согласно обновленному рейтингу, опубликованному на портале, трансферная стоимость Сафонова

станции «Наше радио». Л-номер FS-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью. We'll be right back.

тебя прошла немая тоска. Все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю во мгле, ты все там на земле. И что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду. Ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо и что за порошок. И почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать так, что ты прилетай. Я очень жду, хотя ты знаешь.

тени, все пускается в полет.

что жизни ждет. Не оглянешься и святки, только промежуток.

свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.